0: Полтаве,
1: Геническ, Херсон,
0: Николаев,
1: Скадовск, Новая Каховка,
0: Одесса. Радио Таврия.
1: Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM.

0: Честное слово с Алексеем Давыдовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Честное слово, пару недель назад впервые услышал о том, что украинский ВПК представляет некто, носящий имя и фамилию Денис Штилерман. Он является одним из совладельцев фирмы Firepoint, которая утверждает, что производит уникальные ракетные вундерваффе, существование которых есть серьезные сомнения. Так вот, сей фрукт посетил программу такого же, как и он сам, Гордона. Там его охватил словесный понос, в процессе которого вышеупомянутый чел в стиле группы Манга Манго вещал: «У нас есть такие ракеты, но мы вам о них не расскажем». Правда, обещал, что при помощи сих агрегатов они уже этим летом нанесут удары по Москве. Безусловно, все это курочка в гнезде, яичко, сами понимаете, еще не снеслось, да и вообще накажи гоп, пока не перескочишь. Но в данном случае зрада к Штилерману пришла откуда не знали. На прошлой неделе была получена информация о том, что Рустема Умерова, основатели Firepoint и Егора Скалеса и уже упомянутого нами Дениса Штилермана, а также Сергея Шефера вызывают на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по поводу возможных нарушений в сфере обороны. Об этом сообщили украинские телеграм-каналы. Вот такие пирожки с котятами. И если бы об этом говорили российские СМИ, то на Украине это тут же объявили бы пропагандой, а потому неправдой. Но ведь здесь вопросы возникли у цельного комитета парламента незалежное. Ну а их все же трудно назвать агентами Кремля, при всем желании Штилермана и компании. Правда, их крыша в окружении его просрочества включила потужный антикрыс и всеми способами пытается отмазать своих подопечных, в том числе и навешиванием шпионских ярлыков. Офис Зеленского в панике запустил медийную кампанию по отбеливанию Firepoint и Умерова. Роль главного адвоката поручили штатному пропагандисту Юрию Романенко, фигурант дела в России за призывы убивать журналистов, который по прямой методичке из ОП пытается представить воровство миллиардов как битву за суверенитет. Любые разоблачения завышенных цен и липовых разработок теперь официально клеймятся как заговор Трампа и США, якобы мечтающих лишить Зеленского ракетных козырей перед переговорами. На Банковой решили не мудрствовать. Если схематоз вскрыт, нужно обвинить критиков в работе на Москву и Вашингтон, причем одновременно. Романенко старается скармливать пастве байки о 8 тысячах баллистических ракет в год, которые якобы вот-вот полетят, если только антикоррупционеры перестанут мешать элите допиливать бюджет. Весь этот судорожный патриотизм по заказу с Банковой лишь подтверждает: для режима Зеленского право красть без оглядки на западных кураторов – это и есть единственный вид независимости, за который они готовы биться до последнего украинца. И то, что в подобных обвинениях имеет место очевидное противоречие, зеленских пропагандистов абсолютно не смущает. Главное – это отмазать друзей, а возможно, не друзей, а подельников. Честное слово.
0: Честное слово.
3: Вы слушаете Радио Таврия.
0: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Ты расскажи про нас, всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

В моих глазах не видно света, да что ты несешь? Ты говоришь, что изменился, может, просто подрос. Твои слова и нотации доводят лишь до слез твоих. Хватит.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Поздний вечер, из окна на кухне тени зажигают свет. Сколько ни пытался разобраться в людях, я устал, отец. На моем пути встречалось много разные все. У каждого здесь своя правда, свой бог и свой цвет. Но как правильно жить, я так и не нашел ответ. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы рвать этот мир до костей, идут по головам, не жалея ногтей, и черта оправдают, лишь бы оседлать цели. Есть два типа людей, другие никогда не оставят беде, встающие за совесть и упертые за честь. Смотри, не разорвись между ними.

Когда ты останешься здесь совершенно один, и те, на кого ронялся, набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли с пути, чтобы на своем стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа людей. Одни готовы впрямь тебе до конца верить, берутся помогать, не замечая потерь, и их совесть чиста, как слеза матери. Два типа людей. Они могут прощать даже самых зверей, те этим поживиться не упустят момент. Внутри не разорвись между

0: 8-800-200-4-0-0.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия».
0: В эфире.
1: Программа «Мнение».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на «Радио Таврия» и я ее ведущий Алексей Давыдов. Просроченный президент Украины угрожает ударами дронов по Красной площади во время Парада Победы. Насколько серьезно стоит к этому относиться? Почему вдруг эти угрозы звучат? Ну, в общем, весь этот круг вопросов обговорим с нашим гостем. У нас на прямой связи политолог Андрей Никифоров. Как вы считаете, насколько в данном случае, вернее, как следует воспринимать вот это заявление?
3: Ну, с одной стороны, как очередную не очень удачную репризу 95-го квартала. Вот, судя по всему, там в какой-то момент у них пропало чувство юмора, а вот эта вот злость, которая помогала им, кстати, в профессиональной деятельности, такая как бы вот такая мизантропия, вот она сохранилась. И сейчас, собственно говоря, только она выбрасывается как бы вот на поверхность. Поэтому мы видим совершенно мрачное такое, я бы сказал, инфернальное, да, вот лицо этого, так сказать, их лидера просроченного. И вот, ну, явно он, даже когда пытается пошутить, не вызывает каких-то улыбок. Но, с другой стороны, не стоит вообще, я бы сказал, серьезно относиться к его заявлениям. Я поясню. Вопрос не в том, вот, что они не в состоянии как бы там нам подгадить. Мы видим, что в состоянии они это делают. Но, ну, в общем-то, наверное, уже все знают, те люди, по крайней мере, от которых зависит наша безопасность, точно знают, что они не бьют туда, куда, так сказать, вот намекают, что будет нанесен удар. Это первый момент. Ну и второй. Более, скажем так, неподходящей цели для атаки украинских дронов, чем Москва, пожалуй, найти невозможно, потому что, ну, в общем-то, совершенно очевидно, Москва, пожалуй, лучше, чем какой-либо другой регион Российской Федерации, защищена. Ну, там были поначалу, если вы помните, когда начинались только эти все дроновые налеты, были там всякие курьезные случаи. Вот, но с тех пор там быстро выстроена такая система противовоздушной обороны, что, в общем-то, Москва находится в безопасности. Поэтому, ну, скорее стоит ожидать провокации где-то в другом месте. Ну, вот как вот они налетели на Туапсе и продолжают обрабатывать, судя по всему, этот регион. Или перенесут еще куда-нибудь. Ну, в общем, они действуют примерно в духе тех, так сказать, своих идейных предшественников, всех этих хищников о двух ногах под названием запорожские казаки, которые совершали вот такие вот хищнические набеги, вот такие поголовные грабежи как раз в тех местах, где их меньше всего ожидали.
2: Вы знаете, интересный момент. Дело в том, что вот эти вот заявления, они подобного рода заявления, они звучат практически каждый год после начала специальной военной операции, ну, начиная, наверное, с 2023-го. И как вы считаете, вообще какая-то политическая составляющая в этих заявлениях имеется? Какой-то, возможно, информационный эффект они хотят достигнуть?
3: Ну, он, этот самый Зеленский, привлекает так к себе внимание. Ну, вот мы же обсуждаем эту тему, да, то есть он нам подбросил, так сказать, информационный повод. И не только нам. То есть он привлек к себе внимание, фокусировал как бы вот на себе его, вот что сейчас не так часто, как раньше у него получается. То есть в этом плане эффект достигнут. Ну и покрасоваться, в общем-то, тоже как бы вот не забыл на этом фоне. Но кроме того, в общем-то, есть повод для их бахвальства. То есть, если бы у них вообще ничего не получалось, вот это одно. А так, в общем-то, они демонстрируют определенные результаты своей вот этой вот самой деятельности в рамках вот этой воздушной войны. И на этом фоне все это звучит ну, гораздо более весомо, чем могло бы, вот если бы этих успехов не было. Вот, я бы обратил внимание не на то, что вот это действительно повторяется периодически, вот всякого рода подобного рода угрозы, причем в канун наших праздников, в том числе и Дня Победы, вот, а на то, что впервые, пожалуй, Министерство обороны так конкретно указало на возможные последствия такого удара. То есть речь шла уже не о том, что мы вообще как-то там будем отвечать и все такое прочее, вот, а четко указана цель. Вот в данном случае указание цели – это совершенно в духе как бы того, как мы ведем специальную военную операцию. То есть вот мы будем бить туда-то, туда-то, туда-то, кто не спрятался, я не виноват, но мы всех предупредили. Ничего подобного, конечно, с той стороны не происходит. Там совершенно обратная, так сказать, вот, логика принятия решений. Вот, но мы до сих пор как бы вот эти белые перчатки стараемся не снимать. Поэтому, ну, собственно, если вы помните, неоднократно выбрасывались такие версии, предположения, что якобы вот Зеленский и его вот эта банда, они пытаются максимизировать наши удары. Ну, то есть как бы вот спровоцировать нас на какие-то такие вот массированные удары по территории Украины, для того, чтобы потом нас обвинить, втянуть там всякие там Запад и все такое прочее, вот, а мы якобы воздерживаемся. Вот сейчас как бы можно проверить всю эту версию. То есть если это так, то следует ждать какой-то украинской провокации. Ну, они же хотят нас спровоцировать, да. Вот дальше нам будет очень сложно уже отвертеться, потому что это не просто такое, как бы вот такая угроза в стиле ай-яй-яй. Вот, конкретно указано, что в ответ будет туда-то, ну, вот конкретное место прилетит. То есть, как говорится, ждите. Ну, вот осталось совсем буквально несколько дней. В общем, посмотрим, как все это будет в дальнейшем развиваться.
2: Еще такой вопрос. Наша страна объявила перемирие с 8 на 9, но Зеленский говорит, что будет, что прекратит огонь с 5 на 6. Вот этот вот фортель с чем связан?
3: Ну, он пытается оставить за собой последнее слово. И заметьте, он же не объявляет это перемирие там в те же дни, ну, там, режим тишины, да, вот, а вот как бы вперед забегает. То есть таким образом пытается перехватить как бы эту самую повестку. Но буквально накануне этого своего объявления он заявлял, что не в курсе никак, ни о каких-то, сказать, вопросах, связанных с этим перемирием, если вы помните, что якобы там вот русские с Трампом о чем-то договорились, но Трамп тут совершенно ни при чем, вот они не с ним воюют. Но одним словом, не буду как бы вот так уж его подробно цитировать. Суть-то заключается в том, что ну вот вместо, кстати, вместо, заметьте, каких-то там массированных ударов с целью сорвать как бы эти мероприятия, пока, по крайней мере, мы видим попытку перехватить повестку с введением вот этого самого режима тишины. Вот насколько он будет соблюдаться, ну, в общем, я думаю, ни у кого особых сомнений нет. Но здесь, как говорится, главное прокукарек. Вот этот петух крашеный, так сказать, прокукарек.
2: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. И я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили заявление просроченного президента Украины, который обещал ударить по Красной площади во время парада Победы 9 мая. Как следует относиться к этому заявлению, для чего оно было сделано, мы разбирались с нашим гостем. У нас на прямой связи был политолог Андрей Никифоров. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что были с нами. Телеканал «Ньюсфронт» и радио «Таврия» продолжают свою работу.
1: Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и радио «Таврия». Программа «Мнение». Вы слушаете радио «Таврия». Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Радио «Таврия». Всегда там, где ты.

0: Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.
1: Путник, друг, ты начинаешь открывать пути в космос, в беспредельность. Ты собираешься выйти на простор космического.

смотреть на звездное небо, если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце великого бытия.

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Геническ, 103,5 FM. Херсон, 103,3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

0: 5.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия».
0: В эфире.
1: Программа «Мнение».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на «Радио Таврия». И я ее ведущий Алексей Давыдов. Поговорим о событиях, которые произошли в африканском государстве Мали. Сведения оттуда поступали, что там производится попытка государственного переворота, но до определенного времени все это было, скажем так, под спудом молчания. Но сейчас, после того, как попытка не удалась, она была отражена в том числе и усилиями наших военнослужащих. В общем, о том, что произошло, поговорим с нашей сегодняшней гостьей. У нас на прямой связи сотрудник географического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Ангелина Пасхина. Ангелина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как вы считаете, из-за чего все произошло и, скажем так, ну вообще, каковы причины этого всего события и почему все-таки его удалось предотвратить?
3: Ну, начнем с того, что в Мали продолжается гражданская война и продолжается уже далеко не первый год. И российские военные специалисты работают в Мали, насколько я помню, с 2020 года точно. Вот. И понятно, что террористические движения, которые пытались в том числе совершить вот этот госпереворот, они действуют на территории этой страны и вообще на территории всего Сахеля. Ну, как минимум с 2010-2011 года, ну, как раз вот с началом арабской весны. Поэтому эта история длинная, затяжная, происходят постоянно, периодически какие-то вспышки террористических атак в этом регионе. Ну и так вот сейчас совпало, что где-то на протяжении последних полутора лет сепаратистское движение «Фронт освобождения Азавада», который состоит в том числе из туарегов и арабских каких-то племен, они ситуативно соединились, объединились с про-аль-каидовскими джихадистами Джиним. Вот. И они с разных сторон нанесли одновременный такой вот удар по военным объектам государства Мали, чтобы как-то подорвать престиж нынешнего правительства Мали в том, что государство, нынешняя власть, они могут как-то обеспечить безопасность своему народу. Такие атаки, это уже не в первый раз, как минимум в прошлом году, тоже где-то с конца апреля, весь май и начало июня, как раз вот с учетом вот этого межсезонья местного, субэкваториального, там как раз тоже были аналогичные атаки и в Буркина-Фасо, на юге Мали, и частично в Нигерии. И в позапрошлом году, это получается 2024 год, тоже аналогичные децентрализованные атаки массовые, они были в соседнем Нигерии. Тоже как раз приходились на май месяц. Поэтому в этом году, безусловно, боевики, вот эти все НВФ, они очень готовились они далеко не первый месяц, как минимум, наверное, месяц 4-5. Соответственно, они нанесли удар более такой массированной, да, в этом году. Ну, история эта длинная, затяжная. В 2012 году предыдущим властям Мали в этих вопросах помогали Франция, потом миссия ООН. Впоследствии эта миссия ООН и Франция, они вышли из Мали, пришли им на замену наши военные специалисты. Впоследствии где-то с 24-го года стал уже заходить африканский корпус Министерства обороны России. История продолжается. Война, она как была, она продолжается, но сейчас, конечно, она приобрела более технологичный, более такой вот массированный оборот.
2: Как вы считаете, в этом событии, в попытке госпереворота, просматриваются иностранные уши, ну, той же самой Франции, например?
3: Вообще исключать ничего нельзя, учитывая, что нынешняя французская администрация, она готова на совершенно безумные шаги, лишь бы нанести урон России и ее союзникам, ничего исключать нельзя. Это как минимум, ну и как максимум одним из ключевых идеологов вот этого переворота это лидер джиним всего региона, туарег по национальности Яд Адгали. Причем сами же туареги, они недавно выпустили книгу. Книга была издана в Нигере в издательстве «Яд Адгали. Предатель в сердце Сахеля». То есть у самих же туарегов, в том числе и у азаватских туарегов, у них очень своеобразное, крайне неоднозначное отношение к Яду Адгали. При этом это, безусловно, это очень умный, талантливый специалист, он стратег, его кличка в этом регионе. Конечно, у него большие связи, в том числе и с международной террористической организацией Аль-Каида. И, безусловно, внешнее влияние именно по этой линии международной террористической, оно значительно. Это и поставки вооружения из сопредельных стран, в основном Мавритания, в какой-то степени, может быть, даже через Алжир заходят. Очень основной такой широкий канал из Ливии, причем это получается у нас западная Ливия, триполитанская. Вот, ну, безусловно, западные частные военные компании, они работают в Ливии, как раз вот в триполитанской Ливии западной, откуда как раз могут идти, да и, в принципе, они действительно идут, эти все поставки вооружения, техники и, может быть, каких-то эмиссаров, инструкторов. Западные частные военные компании, они в триполитанской Ливии готовят бойцов, а уж кого они там готовят, куда эти бойцы потом впоследствии расползаются, вопрос остается открытым. Поэтому ничего исключать здесь нельзя.
2: Ангелина, очень много говорится по поводу участия представителей Украины во всех этих африканских событиях. Насколько действительно так, насколько спецы из этой, так сказать, страны могут находиться в рядах вот этой вот вооруженной оппозиции?
3: Ну, лично я по кадрам не видела белых никаких участников в этих атаках, но, насколько я знаю, точно участвуют украинские бойцы в составе западных ЧВК, как раз которые готовят специалистов, военных специалистов в триполитанской Ливии. Вот откуда у нас как раз поступают все вот эти вооружения, откуда поступают эмиссары. Поэтому в какой-то степени, кто его знает, может быть, всяко может быть, с учетом того, что западные ЧВК, они сейчас активно набирают именно украинцев в качестве инструкторов.
2: Ангелина, еще такой вопрос. Вот знаете, многие наши граждане вообще, наверное, ну, скажем так, мало себе представляют, что это за регион такой Сахель, что это за Западная Африка, почему вокруг нее ломается столько копий, почему Франция так заинтересована, чтобы вернуть себе контроль над этими территориями. В чем ценность вот того же самого государства Мали, что мы там держим, ну, целый, скажем так, воинский контингент, который воюет и, как видим, успешно.
3: Несмотря на то, что регион Сахеля, страны Сахеля, это считается у нас одни из самых бедных стран в мире, там наименьший индекс человеческого потенциала и так далее, и эти страны, тот же Мали, Нигер, Буркина-Фасо, они отрезаны от моря, что значительно ударило исторически по их экономике. Эти страны, в особенности Мали, они богаты золотом. А где золото, там у нас идут сопровождения литий. И кто его знает, возможно, если проводить дополнительную геологическую разведку, возможно, в этих же породах могут у нас содержаться и какие-то алмазы. Ну, конечно, Мали – это в первую очередь золото. Впоследствии, и насколько я знаю, уже велись поиски лития. А литий – это тоже один из ключевых металлов, необходимых нам сейчас для создания аккумуляторов. Вот. Ну и предполагается, что на севере Мали, как раз вот, который совпадает с географической территорией Азават, там находится нефтяное месторождение, даже нефть и газ. Разработки ведутся, поиски, но как раз из-за гражданской войны изначально должна была проводить геологоразведку французская компания «Тоталь». Что-то не случилось, Сейчас, в прошлом году, насколько я знаю, Алжир очень заинтересовался этими территориями именно с точки зрения наличия углеводородов. Соответственно, ресурсы – это ключевая ценность Мали, это золото, это литий, и предполагается, что и углеводороды на территории севера Мали.
2: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили события, которые в конце апреля, в начале мая происходили в африканском государстве Мали. Там зафиксирована попытка государственного переворота, которая предотвращена в том числе и при помощи наших военнослужащих, находящихся там. Что произошло, в чем причины, мы разбирались с нашей гостью. У нас на прямой связи была сотрудник географического факультета МГУ имени Ломоносова Ангелина Пасхина. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что были с нами. Телеканал Ньюсфронт, Радио Таврия продолжают свою работу.
1: Совместный проект информационного агентства Ньюсфронт и Радио Таврия. Программа «Мнение». Это твоя жизнь.
0: Это твоя жизнь.
1: Твое время.
0: Твое время.
1: Твоя музыка.
0: Твоя музыка.
1: Твое радио.

Познавай. Радио Таврия.

Жизнь. Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Честное слово с Алексеем Давыдовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Честное слово, на прошлой неделе вся оккупационная власть Одессы и ее окрестностей справляла день рождения своего гауляйтера Олега Кипера. Как правило, такие события становятся поводом поговорить о том, что же хорошего сделал для своего региона сей министр-администратор. Блокнот «Одесса» заморочился и выдал довольно интересное исследование о результатах его работы. Итак, за 3 года на своем посту Кипер добился следующего. Еще в сентябре 2024 года обещал разобраться с состоянием ливневок и избавить область от потопов. В результате через год более 10 человек погибло в наводнении, ну а всех собак повесили на экс-мэра Труханова. В период своей, с позволения сказать, каденции, гауляйтер устроил примерно 500 истерик из-за того, что не мог просто так снести памятник Пушкину. Результат – бюст все еще стоит. Правда, городские власти предпринимают попытки что-то с этим сделать, но пока все упирается в позицию ЮНЕСКО. Ну а попереть на эту авторитетную международную организацию у Кипера кишка тонка. Далее глава областной оккупационной администрации поплакал, что зарабатывает меньше своих заместителей. Результат – недавно появился в куртке за $1000, тем самым подтвердив одесскую народную мудрость о том, что денежка любит слезку. Еще один мощный шаг губернатора – смена герба области. Правда, здесь его сотоварищи ожидало, что называется, прикраны сподиванка. Дело в том, что новый символ региона внешне весьма напоминает женскую репродуктивную систему. Можно, конечно, порассуждать о том, что хотели сказать авторы инициативы подобным воплощением. Да, боюсь, это будет уже явный перебор. Итак, блокнот «Одесса» резюмирует, что главными итогами работы именинника стали коррупция, насильственная мобилизация и дерусификация. Стоит ли удивляться таким результатам? Отнюдь. Дело в том, что нацизм всегда пагубно отражается на мыслительной деятельности того, кто им поражен. И не надо мне рассказывать о сумрачном гении руководителей Третьего Рейха. Именно безумное и бездумное следование ими вышеозначенной идеологии привело к недооценке потенциала и возможностей Советского Союза. Как следствие, катастрофическое поражение Германии во Второй мировой войне, Нюрнбергский процесс и физическая ликвидация большинства ее руководителей, ну а затем последующая денацификация. Как видим, духовные пращуры нынешних украинских националистов полностью вкусили то, через что только предстоит пройти их киевским потомкам. Честное слово.
0: Честное слово. Радио Таврия. Геническ 103,5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105,5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинеческ 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: 7.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия».
0: В эфире.
1: Программа «Мнение».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на «Радио Таврия». И я ее ведущий Алексей Давыдов. Еще недавно Россию пытались отменить в культурном плане, запрещали концерты российских исполнителей, других деятелей культуры. Тем не менее, все эти процессы провалились, но мы видим попытки, нескончаемые, причем попытки отменить Россию как участницу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Наших представителей уже давно не зовут на мероприятия, посвященные тем или годовщине тех или иных событий, происходивших тогда, но и всячески пытаются замалчивать о том, какую роль Советский Союз сыграл в победе над нацизмом. Что происходит в Европе, что происходит на Западе, поговорим с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи финский журналист Кости Хейсканен. Кости, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Алексей.
2: Как вы считаете, в чем причина вот подобного рода действий и процессов?
3: Ну, Алексей, мне кажется, что Европа полностью, как говорится, погрузилась во времена фашистской Германии и наслаждается вместе с Украиной вот этими всеми процессами, потому что надо понимать, что несмотря на то, что многие страны, как говорится, и воевали против Советского Союза, потом в том числе и Финляндия была прощена, и благодаря советскому правительству Финляндию оставили вообще в живой. И то, что сейчас забыли все вот эти вот уроки, я прожил 10 лет в Германии, вы знаете, меня очень поразило, что всегда в Трефтовом парке это были большие празднования, это были немцы, которые плакали вместе с людьми, которые переехали в 80-е и 90-е годы. И казалось бы, что этой дружбе ничего не повредит. Из России приезжали делегации, посол Нечаев, я его очень хорошо помню, рассказывал о том, что каждый седьмой гражданин Советского Союза потерял своих родственников, и почти 30 миллионов людей погибло. И, конечно, когда мы ездили с финнами в концлагеря Аушвиц и Биркенау, то они говорили, как же так это могло произойти, а как же так сейчас сами финны едут на войну с россиянами и еще, как говорится, и кичатся тем, что украинские и финские дроны летят на Россию. И у меня, понимаете, как потомка финнов, которые переехали в 30-х годах, и как внука вермахтовского солдата, который был связистом и воевал против Советского Союза, а моя бабушка Катри была переводчицей с финского-немецкого языка хусоветов, то у меня как бы волосы встают дыбом, что мы, была такая замечательная программа «Жди меня», искали предков и родственников и детей этих и немцев и финнов, которые родились в Советском Союзе. И вот это все, что происходит, а тут на Донбассе, например, говорят, что как хорошо, что по Донецку ударили этими дронами, и там горели дома и автобусы, и скорые помощи на Херсоне, и у вас тоже в Крыму. Меня это поражает. Нацизм возродился заново, и казалось бы, я бы еще бы, наверное, бы 5 лет бы подумал, что это какая-то российская пропаганда. Но когда сейчас говорят о том, что Финляндия готова разгромить Коивисто, это Приморск и Выборгские нефтеналивные эти цистерны, да, то заявление финских политиков, в том числе и президента Финляндии Стуба и министра обороны Антти Хяккинена, о том, что украинские дроны могут пролетать по территории Финляндии, это поражает. Люди, вы что, не понимаете, что может начаться очень серьезная заваруха, и тогда уже будет совершенно не до смеха. Это вот, понимаете, Алексей, люди, которые молодые политики, они не понимают, во что они играют. А для россиян, для жителей Донбасса, которые за Россию, Это же ведь история. И вот они говорят, что русские шизанутые, зетовцы, но это память, и ее осквернять нельзя. Вы знаете, что в Финляндии готовятся провокации. У нас было с 22 года каждый год... Посол Кузнецов отмечал, что проукраинские финны и укрофашисты царапали, малевали памятники советским воинам в Порколе, в Малме, на кладбище. Ну, понимаете, борьба с памятниками, мы же видим это на Украине, но как это пропиталась и Европа, которая, как бы, казалось бы, должна быть за все вот эти вот, как это... ценности, да, а на самом деле получается, что все это, как говорится, полный фейк. И сейчас, вот, например, на майские праздники в Финляндии просто разорвало всех этих укрофашистов и финских фашистов, что школьники в школе Тиккурила, это район Хельсинки, провели «Матушка Россия», песенный вот такой вот флешмоб, и там просто всех разорвало от злости, как это такое, как это могло случиться, эти рашисты уже у нас. А я написала, а это наши финские партизаны, которые наконец-то проснулись. И вот на эти праздничные победы в Финляндии будут тоже организованы посты охраны памятников, чтобы укрофашисты и финские кастрюлеголовые не поцарапали, не замалевали и не разбили эти памятники. Вот такое, к сожалению, Европа у нас сейчас, Алексей.
2: Костя, как вы считаете, почему в Европе не видят то, что на Украине возродился и буйным цветом цветет самый настоящий неонацизм? Там представители вот этих всех националистических группировок, они, не стесняясь, зигуют. Они носят у себя символы многих боевых подразделений Третьего Рейха. Это дивизия СС «Мертвая голова», это всякие вот эти вот «Вольфсангели» и так далее и тому подобное. Почему Европа этого не видит и как бы отмахивается от всех аргументов, которые подтверждают, что на Украине возродился нацизм?
3: Алексей, дорогой, я вам хочу сказать, это не только что Европа, а у нас Финляндия стала второй Украиной, когда вот сейчас на Покровское направление приехало более 20 этих кабанов двухметровых молодых финнов от 20 до 25 лет, которые хотят убивать рашистов, и у них шевроны Азова, запрещенные в России, у них эти свастики. В Финляндии прошли на майские праздники столкновения с фашистами, у которых были нацистские флаги. И к тому же прошло шествие ветеранов-инвалидов финнов. Их было практически более 100 человек. О чем можно говорить, когда у нас Европа с границы России уже погрузилась вот в этот весь фашизм, и финны, похоже, как какие-то злобные тролли питаются вот этой вот энергетикой, и все кричат из всех утюгов, что мы вместе с Украиной должны разбить Россию. А, конечно, в Германии, где антифашистов должно быть намного больше. Но все-таки, видите, Алексей, мы видим позитивные моменты. У нас в Италии прошли очень большие празднования 1 мая и вот этих вот коммунистических там лозунгов. В Италии много коммунистов. В том числе сейчас находились иностранные журналисты, в том числе Андреа Лучиди, которые были на Донбассе и освещали эти зверства укрофашистов, которые тут творились. Потом во Франции, на Кипре прошли замечательные мероприятия, в Германии, в Австрии, в Соединенных Штатах. Со мной здесь, на Донбассе, американский доброволец, который хочет вступить в подразделение российских войск, потому что увидел, Джеймс увидел, ему меньше 30 лет, увидел зверства, которые творят укрофашисты. И приедет Алекс скоро, который израильтянин, но родился в Одессе, чтобы шить российским ребятам пончо и подкоробники в цехе 80. Ребята интербригады тоже у нас, итальянцы, и испанцы, и колумбийцы. И вы знаете, что мне кажется, что это потихонечку начинает просыпаться ненависть к Зеленскому. Мы видим сейчас вот эти вот буссифицирования, что творится на Украине. Вот этот замечательный молодой певец Литовский, вроде бы его зовут, он поет эту песню, что у нас рабства нема, и показывает с другой стороны, или я донатил на бусик, на белый бусик, а этот белый бусик приехал и меня скрутил. И они начали просыпаться, но слишком поздно, потому что то, что сейчас мы видим... Хотя, знаете, Алексей, финская пресса уже написала, что это российские фейки, и это все сделала Россия. И вот это меня поражает, что, ну, видно же по картинке даже, что это никакие не фейки, а действительно на Украине. И когда я был, понимаете, последний раз на Украине в Киеве в 2018 году, и там при мне вот это была миссия ОБСЕ, сейчас они говорят, что ни в какой этой миссии не был, мы жили в отеле «Фермонт» на берегу реки, и мы видели, как в парке там памятник Ватутину, этому генералу, то ударили дедушку русскоязычного, который нес цветы. И тогда я сказал по-немецки, что их «Канихт меа дизе шайзе анцейн», я больше это, извините, дерьмо не хочу видеть, что я видел за это время. И они мне говорят тогда это «Копфер флюкхафен ун цурык нах Берлин», «Чемодан, аэропорт и Берлин». И вот после этого я понял, что действительно они там стали все просто какими-то не людьми, а варварами, которые хотят уничтожить все. И ведь я разговаривал с украинскими пленными, когда с ними разговариваешь, что они понимают, что если бы россияне их не взяли в плен, то они бы стали бы или пушечным мясом, или бы их расчленили, о чем мне рассказывали тоже украинские военнопленные, которые бежали и передали мне кадры, когда я был на Запорожье. А в Мелитополе, например, как они бьют по энергоресурсам, а когда я делаю репортажи, то финны смеются и радуются над тем, что у детей в детских садах и школах нету воды, и в туалетах нету воды. Я говорю, вы не видите, что вы творите. Вы не видите, что потом за это придется всем отвечать. И то, что Финляндия, как говорится, вышла сухой из воды, а вспомнить Маннергейм, это убийство военнопленных, жуткие казни, когда там ребятам обматывали колючей проволокой голову, и потом их кидали в ледяные финские озера, пытки все эти жуткие. Финны издевались, и когда кто-то говорит, что Маннергейм – это типа какой-то святоша, который был в российской армии офицером, да, он был в российской армии, но потом он дружил с Герингом, Геббельсом, Гитлер постоянно приезжал в Финляндию и подарил ему бронированную машину. И он только когда понял, что если он сейчас не предаст Германию, то тогда за блокаду Ленинграда бы Финляндию бы вообще бы уничтожили, а Финляндия бы стала бы 16-й республикой Советского Союза. И вы знаете, я вот сейчас смотрел архивные снимки, приезжал Брежнев в Финляндию, Гагарин приезжал в Финляндию, Кекконен подарил ему сауну, то получается, какие же лицемеры все-таки были финны, что вот так вот взять вот и предать Россию. Вот для меня вот это вот очень большое горе, потому что я с малолетства, как говорится, был ребенком двух стран и делал все, чтобы объединить наши страны. В президентском пуле Тарья Халанин, теперь они говорят, что никакого президентского пула тоже не было. Я говорю, ну, конечно, в президентский дворец можно было ходить любому и на все правительственные мероприятия. И я видел искренность Сергея Лаврова. Дмитрий Анатольевич Медведев очень был веселый, шутил все время с финнами. Владимир Владимирович тоже очень любил Тарью Халанин. И Тарья Халанин тоже как по, вот по всем этим съемкам и всем. И знаете еще, Алексей, самое интересное, я запросил свой архив. У меня более 3000 фотографий в большом концерне, который сейчас называется «Отава Медиа». Это как «Известия», как вот какие-то российские большие, да, холдинги. Чтобы они мне их вернули. У меня там фотографии и Халанина, и всех президентов, и премьер-министров, и Бамонда Финляндии. И они мне ответили, что они его уничтожили. Вот такая у нас свобода слова. И они еще празднуют День свободы слова. Я написал в Союз журналистов Финляндии. Как вы можете говорить обо мне, что я кремлевский кремлеблот, если я был с 2004 по 2022 год в Союзе журналистов Финляндии? Я могу это подтвердить всем. А то, что вы пишете, что я не фин и вообще никогда не был в Союзе журналистов Финляндии, какое-то фуфло, вы же сами себя, как говорится, ставите в это вот фашистское и укропропагандистское дерьмо, извините за выражение. Я хочу поздравить всех ваших слушателей, читателей, зрителей. У вас очень большая аудитория, вас переводят на многие языки. Мне потом пишут: с этим замечательным праздником Победы. Хоть для меня это не такой важный праздник, потому что я потомок финнов, которые были и за, и против. Но то, что мы все вместе все-таки пережили вот этот весь фашизм, и то, что Финляндия сейчас заразилась, то я хочу попросить как гражданин Финляндии прощения. Я делаю все для того, чтобы наши страны как-то были ближе, чтобы народная дипломатия пробила все-таки эту русофобную плотину. Приглашаю блогеров, зарубежных наблюдателей. Вот Джеймс у нас замечательный американец, который хочет воевать. И хотя мы ему предлагаем медийную повестку, он говорит: нет, я хочу вот с этими русскими ребятами воевать против этих фашистов. Я сам видел это. И вы знаете, это дорогого стоит. За мной охотятся и дроны, и диверсанты украинские. Но я много раз говорил, что мне 48 лет, я прожил интересную жизнь, и я сам выбрал этот путь. Путь добра, путь правды и путь защиты свободы слова, чтобы потом не было стыдно за то, что мы оказались гнидами и врали людям за рубежом. А у меня большая не только финская аудитория, но это и англоязычные, и немецкоязычные, вплоть до китайских зрителей и читателей. Ну, то, что вы делаете, эти важные выпуски. Мы, кстати, с Юханом Бекманом провели в Луганской Народной Республике, в Донецкой Народной Республике прямые мосты. И скоро мы вот приедем тоже к вам в Крым вместе с Юханом. Хотим тоже проводить эти интересные мероприятия, рассказывать студентам, молодежи, как обстоят дела, слушать, как им нравится, как они живут. И это очень интересный формат, который объединяет российских военкоров, западных журналистов, западных военкоров. К сожалению, западных военкоров, вот я сейчас вижу, практически никого и не осталось. Кто-то куда-то разъехался, кто-то теперь в Москве. И, конечно, нам обязательно надо освещать вот это вот то, что творит Украина, бьет про энергоресурсом, сжигает скорые помощи. Сколько бедных людей в Белгородской области, это мои любимые места, тоже очень много им помогаю. Галина Ивановна, там склад большой логистический, возрождение, очаг мамы, там кормят раненых военных ребят, которых везут с Луганского направления в Белгород. Бабули пекут эти пирожки, блины и все это. И когда вот это показываешь, что многие финны говорят, что а русские совершенно другие люди. Я говорю: так вы же должны знать, вы же ездили пить, веселиться, танцевать. Вы все кричали, что у нас будет дружба. Как сказал Кекконен, Сайменский канал – это в гранит одетая дружба Финляндии и России. Но вы сами эту дружбу разрушили. А Александр Ступ, он поражает, человек, который скакал вокруг гостиницы «Президент» в Москве и кричал: «Да Лавров, мой замечательный друг, мы с Сергеем всегда все вопросы решим». Что же ты, финский болван? Его, кстати, сейчас высмеивают. Один молодой человек сделал деревянное пугало у себя на огороде Александра Стуба. И нация начинает просыпаться не от того же, от большой любви, а они действительно уже боятся. А если эти дроны все-таки начнут падать на инфраструктуру Финляндии, потому что непонятно. Хотя мне, например, ребята из спецназа «Ахмат» сказали, что: Костя, ты знаешь, а эти дроны летят от вас. Они залетают на низкой высоте, по воде на низкой высоте, а потом поднимаются высоко небо. И я, наверное, тоже теперь верю в эту, когда финские журналисты, которые как говорится, расследуют вот эти вот все дроновые нашествия на Финляндию. А это вроде как и наши могут быть дроны, и вообще это натовские дроны. Да, и, кстати, по Запорожью я нашел сам даже несколько натовских дронов, то бишь один дрон даже был американский, что Джеймса очень поразило. Поэтому вся вот эта вот гнида западная, американская, которая хочет уничтожить целостность Российской Федерации, расколоть общество, они только вот это вот и делают, что пакостят. Но я надеюсь, что Россия отомстит за всех этих невинно убиенных детей, сожженных живьем врачей на скорых помощях, МЧС, пожарников, ребят, их же тоже очень много погибло. С праздником 9 мая всех!
2: Я благодарю вас за участие в нашей программе, за очень интересную беседу, за поздравления. Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили процессы, происходящие на Западе, где не только пытаются отменить Россию, пытаются отменить СССР как участница антигитлеровской коалиции. Что происходит? Мы разбирались с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи был финский журналист Костя Хейсканен. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что были с нами. Телеканал Ньюсфронт, Радио Таврия продолжают свою работу.
1: Совместный проект информационного агентства Ньюсфронт и Радио Таврия. Программа «Мнение». Слушай, вникай, наслаждайся. Это твое радио. Радио Таврия.
0: На правах рекламы. Радио Таврия.
4: Кредитная карта от банка ПСБ. Это 180 дней без процентов. Выпуск и обслуживание бесплатно. Оформите сейчас. ПСБ. Банк сильной страны.
5: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «Кредитные карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитная карта 100+. Условия для карт, выданных с 10 января 2025 года. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
1: +7 990 22 29 990.
0: Социальная реклама.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Мы – радио, которое связывает сильных людей. Мы объединяем сердца каждого херсонца. Каждый день мы вместе в новостях, в музыке и в голосе родного края. Слушай своих. Слушай родное. Радио Таврия.

их. Я так и не уснул, тогда смотрел на звезды, слушал тишину, и сам себе я задавал вопросы. Перед глазами лица, их больше нету, лесопосадку убрали.

105.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Социальная реклама. В Херсонской области работает филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд помогает ветеранам, членам семей погибших, а также действующим военнослужащим СВО. Юридическая, психологическая и медицинская помощь, содействие в получении социальных выплат и многое другое. Приходите. Геническ, Центральная 3, здание кинотеатра «Россия». Телефон плюс 7 990 033 47 23. Повторяю, плюс 7 990 033 47 23. Вы слушаете Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Маша, Саша.
1: Ну что, доброе-доброе утро, дорогие радиослушатели. На студийных 8.04, на календаре 6 мая. Вот уже среда, ровно с середины недели. Мы как бы с вами дожили, это уже круто. Поэтому сегодня также я вас, как и всегда, буду радовать самыми крутыми фактами, поднимать вам настроение. И поверьте, у нас будет ярко. Несмотря на слегка тоскливую, очень тусклую погоду за окном, у нас же здесь в студии, как всегда, солнечно. Но как иначе, если настроение уже на все 100, первая чашка кофе выпита, ну а вторая выпьется уже, как говорят ученые, с 9 до 10:30. Ведь это идеальное время для приобретения и получения этого самого дофамина. Но я точно знаю, что все полезные вещества, микроэлементы, минералы получаются только если вы правильно питаетесь, получаете вкусный завтрак и слушаете любимую музыку. Если у вас сегодня все совпало, знайте, вы точно красавчики. Ну что, а мы начинаем эту песню «Будущей победы» Сандра Мантика «Будем жить». Поехали.
0: Песни будущей победы.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Паша, Саша.
1: Ну что, еще раз доброе утро, Александра Романова на связи. Это были Иванушки Интернешнл и их «Золотые облака». И знаете, мне почему-то абсолютно точно не верится, что где-то существуют эти самые облака. А вот что дерево существует, которому более 3000 лет, в это охотно верится. И я вам об этом расскажу. Это оливковое дерево. Стало оно настоящим живым свидетельством цивилизации. Оно пережило написание Илиады, Золотой век кофеин, подъем Римской империи, даже рождение Христа. Ну а затем просто еще 2000 лет так просто простояло. По оценкам исследователей, его возраст составляет примерно 2900 лет. И это значит, что дерево буквально видело всю известную нам древнюю историю человечества. Ну и сегодня оно считается одним из самых старых живых организмов на планете и продолжает расти и по сей день. Ну что, мне хочется верить, что еще мои внуки и правнуки увидят это замечательное дерево. Ну а прямо сейчас я хочу, чтобы все дети пожелали своим родителям доброе утро, сказали good morning, что тоже как вариант, почему нет. И у меня следующая композиция так и называется good morning, папа, а поет Венера. Слушаем на радио Таврия.

0: 103,5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.
1: Ну что, в нашей жизни не только пауза, а череда классных событий и хорошего настроения. Слушайте, ну с утра я просыпаюсь и, знаете, не всегда хочется на работу. Не то, что я не люблю работу, просто... Понедельник, среда, четверг. Ну, такие неприятные слова, когда ты просыпаешься в 7 утра, явно никуда не хочется. И знаете, есть единственное желание – клонироваться, чтобы кто-то пошел вместо тебя, ну а ты еще доспал хотя бы часик. Слушайте, ну, если мы немного с вами постараемся... потренируемся и возьмем кое-у-кого хорошие навыки, возможно, мы научимся клонироваться. Я сегодня поговорю о морских звездах, ведь некоторые морские звезды способны отбрасывать собственные конечности, если чувствуют угрозу. И это не просто защита, а стратегия выживания. Но более того, у отдельных видов каждая оторванная рука может со временем вырасти в полноценную морскую звезду. То есть организм фактически умеет клонировать сам себя. И это самый необычный пример регенерации в живом мире. Ну что, как вам такое? Я бы с удовольствием хотя бы раз увидела, ну а лучше... Спросила секретик и сделала ровно так же. Одна Саша вам бы здесь рассказывала что-то, а вторая еще сладенько спала. Ну что, если вам нравится эта идея, пишите в чат эфира «Радио Таврия». Ссылка в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон». Ну а мы продолжаем. И после короткой рекламной паузы «Братья Гримм» и песня «Самая любимая музыка».
0: На правах рекламы. Радио Таврия.
2: Получите в банке ПСБ до 5 миллионов рублей. В кредит на любые цели. Для пенсионеров и зарплатных клиентов. Без документов. ПСБ. Банк сильной страны.
3: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «ПСБ. Кредит возможностей». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия для пенсионеров, получающих пенсию на карту ПСБ, зарплатных клиентов и сотрудников организаций, входящих в перечень, определенный банком. Сумма от 50 тысяч рублей от 1 года до 7 лет. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
4: Плюс 7-990-22-29-990.
0: Социальная реклама.
5: Вы давно хотели сказать губернатору о том, что вас волнует? Состояние дорог, дворов, а может быть, качество услуг? Есть проблема? Расскажите. Есть идея? Поделитесь. Пишите губернатору в чат-бот в Телеграме.
6: Напиши губернатору бот.
5: А также на официальных страницах Владимира Сальдо во ВКонтакте и Одноклассниках. Никаких очередей, никаких бумаг. Только вы и тот, кто принимает решение. Давайте менять регион вместе.
7: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
8: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
7: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
9: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
4: Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
0: На одной волне с городом.
4: Радио Таврия.

0: Маша, Саша.
1: Утро доброе на Радио Таврия. Ну что, это была композиция Таси и песня «Амур». Если вас ударили вместе любовные стрелы, это все. Это надолго, иногда даже на всю жизнь. Встречаетесь, женитесь, миритесь и ссоритесь, заводите крепкую семью и все это делаете по большой-большой любви. Но давайте вспомним те самые первые чувства, которые появляются, когда хочется еще прогуляться по парку, сходить и, конечно же, подарить друг другу сладкое мороженое. Ну, конечно же, куда же без него? Мне кажется, это поистине атрибут любви и счастья, когда вы ходите дружно и обсуждаете что-то. По парку, да? И как бы еще и мороженое в придаток. Вообще класс. Но здесь, как всегда, у меня есть для вас интересные и очень необычные новости. Так вот, азиаты придумали нечто. Мороженое с присыпкой из муравьев. Да-да, настоящие сушеные муравьи. Дегустаторы говорят, что десерт и сладкий, и кислый одновременно. Я думаю, что вы догадываетесь, почему кислый. У нас так в детстве говорили, что если съесть заднюю часть муравья, можно почувствовать очень сильно кислый вкус во рту. Я никогда не пробовала, это были для меня только слухи. Но вот такой вот вариант десерта мы точно уж не пробовали. Ну и думаю, вряд ли попробуем, если честно, мы с вами за традиционное понятие десерта. И в целом мороженое для меня это пломбир, желательно, или в вафельном стаканчике, или, знаете, такой вот зажатый двумя вафельками. Это было мое, мне кажется, в детстве самое любимое мороженое. Ну а сейчас я очень люблю фисташковое, и мне кажется, что если мне подарят фисташковое мороженое, то и настроение поднимется. Так что вы услышали, я намекнула, ну и день сегодня, конечно же, пройдет наилучшим образом. И побалуйте себя мороженым. Сегодня вам точно можно. Но у меня для вас уже следующий трек подоспел. Это, конечно же, совершенно после. Давайте вот так сделаем. Передача «Честное слово». У нас будет следующая музыкальная композиция от Алсу и песня «Мама не знает». Ну что, поехали.
0: «Честное слово» с Алексеем Давыдовым.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: «Честное слово», Одесса дала миру колоссальное количество людей, которые внесли неоспоримый вклад в мировую культуру, науку, спорт. Это город, откуда вышли многие известные политики и военачальники. Одним словом, Южная Пальмира щедра на таланты, и главное, это ее особенность – не оскудевает. В Википедии только фамилии знаменитых уроженцев «Жемчужины у моря» занимают аж 200 страниц. А потому одесситам есть чем гордиться, да и по праву. Однако, как всегда в таких случаях бывает, семья оказывается не без урода, а точнее уродов. К их числу я не отношу таких людей, как футболист Игорь Биланов, комики Борис Барский и Олег Филимонов, а также недавно ушедший Владимир Комаров, несмотря на то, что их политическая позиция вызывает у меня серьезнейшие возражения. Но их вклад в спорт, юмор, культуру значителен. Эти люди, безусловно, талантливы, и в прошлом их основная деятельность вызывала только положительные эмоции. Однако есть и другая категория уроженцев Одессы, которых и людьми-то назвать тяжело. К ним, безусловно, относится нардеп Алексей Гончаренко. Ничего, кроме омерзения, этот тип и его деятельность вызывать не может. Один только скотский стрим с места трагедии в Одесском доме профсоюзов уже обеспечивает ему в будущем военном трибунале по Украине место на скамье подсудимых. Но, как оказалось, в своей мерзости Гончаренко не одинок. В политикуме на Залежной есть такой персонаж — Ольга Стефанишина. Уроженка Одессы, бывший вице-премьер, а ныне посол в США. В чем ее достоинства, которые позволили сделать столь впечатляющий карьерный рост, понять сложно. Но ее недавнее поведение во время стрельбы в резиденции президента США – это предмет особого разговора. Оказалось, что как только начался весь этот кипиш, послица не растерялась и украла две бутылки шампанского со стола в Белом доме во время покушения на американского лидера. Ее поступок не остался незамеченным и попал на видео, которое распространилось по всему миру. На нем видно, как женщина, пока все паникуют, забирает бутылки со стола. Блокнот «Одесса» отмечает, что если раньше Стефанишина позорилась только на свою страну, то с тех пор, как Зеленский сделал ее послом, о ней узнал весь мир. Кстати, интересный факт. Ранее антикоррупционная прокуратура Украины регистрировала в отношении сановной дамы уголовное производство. Ее обвиняли в злоупотреблении властью и служебным положением. Согласно материалу, окружение Стефанишиной, включая ее бывшего мужа и экс-советника, могло получить контроль над дорогостоящими активами. Все это не помешало Зеленскому сделать ее послом. Блокнот «Одесса» иронизирует, что на самом деле покушение на Трампа было отвлекающим маневром, чтобы Ольга Стефанишина могла обчистить стол. То, что сотворила мадам Послица, в русском разговорном языке называется емким и ярким термином «крестьянничество». И каким образом это недоразумение могло появиться на свет в Одессе, это феномен, с которым еще только предстоит разобраться. Честное слово.
0: Честное слово. Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: Саша.
1: Ну что, и правда, никто не сдается и никто не страдает, потому что в Херсонской области только ясная солнечная погода и отличное настроение. Ну а если вы еще не знаете, что же брать с собой на работу? На всякий случай зонтик, калоши или солнцезащитные очки. Будет ли ураган или будут ли легкие волны или вовсе штиль? В общем, чтобы не думать, не гадать, да на картах не раскладывать, я вам проще расскажу прогноз погоды на сегодня в нашей родной Херсонской области. Ну и, как всегда по традиции, мы начинаем, конечно же, с города Геническое, города на берегу Азовского моря. Прямо сейчас здесь плюс 13 градусов, уже очень даже тепло, облачно с прояснениями, осадков сегодня не ожидается, вот столбики термометра покажут плюс 18 градусов. Ну что, точно стоит взять с собой плавки, а то вдруг получится в обед еще и искупаться. Что же касаемо города Скадовска, то плюс 13, ясно, также осадков не ожидается. Но днем слегка холоднее, плюс 15. Легкая футболка, но жакет не забудьте накинуть. Ну и, конечно же, наши города на берегу реки. Это Голая пристань, Алешки, Каховка, Новая Каховка. Прямо сейчас плюс 14 градусов и ясно. Даже легкого облачка сегодня на небосводе не будет. Но и жарко, поистине жарко, плюс 22 градуса. Друзья мои, это рекорд, потому что пока только начало мая, а у нас уже прямо-таки летняя жара. Ну, как минимум, мне кажется, для центральных регионов России мы уже с вами, по сути, фактически вступили в лето. Поэтому нам осталось немножечко до лета, буквально последний месяц, и будет сезон отпусков, отдыха, каникул детских. В общем, все, что мы так сильно любим. Поэтому давайте пока еще немного продуктивно, плодотворно поработаем. Ну, а далее все как и полагается. Ну а я вам советую, только сияйте и улыбайтесь сегодня, тем более следующий трек точно вам понравится. Юлия Савичева и песня «Сияй».

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Херсонская областная типография. Для вашего бизнеса. Полиграфия, ламинация и сувенирная продукция. Обращайтесь по телефону. Плюс 7 990 224 9742. Еще раз. Плюс 7 990 224 9742.
2: Телефон рекламной службы Радио Таврия.
1: Плюс 7 990 22 29 990.
0: Социальная реклама.
3: Есть такая профессия – Родину защищать. Уважаемые граждане, высшее военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации предлагают подрастающему поколению множество преимуществ, включающих высокий уровень образования, финансовую защиту и социальные гарантии, а в дальнейшем – надежная карьера на всю жизнь. Учеба полностью на бюджетной основе. Выбирай свой путь в жизнь. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43.
1: Вы слушаете Радио Таврия. Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.
1: Исполнитель для нас спел классный трек со словами «We are the hero», «Мы как настоящие герои». Слушайте, я вам расскажу о парах, о героях, а точнее о мероприятии, на которые они попадают и чувствуют себя настоящими героями. Причем это и семейные фильмы, боевики, комедии, экшены, драмы, и все это в одном лице и в одной роли. Именно так. Тем более, как из этого события превратить этот шедевр в настоящий контент — дело серьезное. Не догадались, о чем я? Я про свадьбу, конечно же, самое долгожданное событие для каждой девушки. Но из-за роста цен люди начали вытягивать из мероприятия полный максимум. Свадьбы делают реже, но делают их как будто это полноценный полнометражный сериал, иногда фильм, но это реже, скорее сериал, который транслируется в соцсети от примерок до репетиции, от афер-пати до каких-то предновогодних еще торжеств, которые также будут связаны со свадьбой, да неважно что. Все, что угодно, все, что намекает хоть как-то косвенно на свадьбу, транслируется в течение года. Свадьба, по сути, стала полноценным маркетингом. Бренд — это и есть пара. Компания – это свадьба. Аудитория – это те самые гости и подписчики. И KPI, то есть их базовые достижения, чего же хотят они достичь, это, конечно же, лайки и репосты. Порой даже это превращается в личный бренд для пары, если они решают постить какие-то интересные истории, мол, как сэкономить на свадьбе или делать какие-то платные курсы для женихов и невест. Слушайте, идея просто супер. Я обязательно точно запомню это и кому надо, расскажу. Ну а мы, девчонки, знаете, о чем мечтаем? Ну, конечно, о красивом платье. Поэтому про это и следующая музыкальная композиция Стас Пьеха и песня «Платье».

что, девчонки, да, иногда позволяем себя обнимать, по большей части позволяем себя любить, ценить и уважать. Уважаемые женщины, сегодня ваш день. Улыбайтесь, несмотря ни на что. И нет, не считайте, что наш день только 8 марта. Наш день – это любой день в году. Ну что, а мы продолжаем, и, как всегда, с интересной информацией. И сегодня она будет для студентов. Оказывается, теперь новый проект хотят ввести в Госдуме, и поступить на магистратуру можно будет только на ту же специальность, по которой вы закончили бакалавриат. Именно так. Ну, причем, конечно, перечень определения этих специальностей тоже будет прилагаться, но при этом в Госдуме заявляют, что невозможно за 2 года магистратуры освоить новую специальность. Поэтому придется, если уж выбрали свою профессию, то идти с ней по жизни и до конца. Ну что, идея воспринимается по-разному. Я, конечно, могу ее и покритиковать, и сказать, что я бы, допустим, хотела совершенно на иную специальность поступить, но не могу ручаться за всех. Поэтому, друзья мои, можете писать, как вы относитесь к такой инициативе. Ну а я пока выступлю собственной инициативой поставить вам следующий трек. И если вы не против, то я уже на полной боевой готовности. Ирина Дубцова с песней «Память» звучит на радио Таврия.

0: Радио Таврия. Музыка наших улиц.
1: Но не от вина стертая помада, танцы до утра.
2: Точное время 9:00.
0: Вы слушаете Радио Таврия.
3: Новости на Радио Таврия.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: У микрофона Дмитрий Славенский. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении. Более 10 тонн гумпомощи доставили из Москвы в Херсонскую область. В регионе стартовала акция «Знамя Победы». Об этом и другом подробнее далее. Расчеты FPV-дронов 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск Днепр поразил опорный пункт ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны России, в ходе боевого вылета операторам разведывательных БПЛА удалось обнаружить передвижение личного состава ВСУ в лесополосе, контролируемой украинскими военными формированиями. После проведения доразведки удалось обнаружить замаскированный блиндаж противника. После получения команды операторов FPV дрона поднял ударный беспилотник в воздух и точным попаданием поразил опорный пункт с живой силой ВСУ. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение целей. Подробнее о работе рассказал оператор ударного FPV-дрона с позывным «Майкоп».
6: Пехоту нашу по-любому надо прикрывать, штурмовые группы, когда двигаются. Также работаем по БПЛА расчетам, которые работают по нашим штурмовикам. Пытаемся их обезвредить, чтобы наши спокойно наступали. Боевая слаженность, маскировка позиции, все делать скрытно, потому что мы также являемся для противника цель номер один. Самая жирная цель — САУ «Богдана». Она осуществляла обстрел наших позиций пехотных. Мы вылетели примерно район ее огневой позиции. Расчет Арван-10 нам подсказал, где она находится. Она находилась в движении, и, подъезжая к своему гаражу, мы их поймали. То есть первым мы ударили ей в установку. Там расчет выбежал, пытался что-то тушить. И вторым мы прилетели, добили ее, она загорелась.
5: В Минобороны России добавили: подразделения беспилотных систем группировки войск Днепр ежедневно наносят огневое поражение противнику на Ореховском направлении в Запорожской области. Несмотря на противодействие вражеских систем РЭП, расчеты ударных FPV-дронов продолжают наносить огневое поражение ВСУ и выполнять боевые задачи по уничтожению вражеских формирований. Херсонское областное объединение профсоюзов доставили около 10 тонн гуманитарной помощи из Москвы. В груз вошли моющие средства, бумага, генераторы, холодильники и музыкальные центры. Все по заявкам учреждений профсоюзных организаций региона. Помощь направлена в школы, детские сады, учреждения культуры и здравоохранения в Олешкинском, Каланчакском, Новотроицком и Геническом округах. Часть груза предназначена для военнослужащих. Разгрузку гуманитарной помощи обеспечивали сотрудники одного из силовых ведомств Херсонской области, которые выполняют задачи по противодействию вооруженным силам Украины и сотрудничают с местными профсоюзами. Кроме материальной поддержки, столичная федерация профсоюзов в апреле подписала с Херсонским объединением соглашение о сотрудничестве. В его рамках члены херсонских профсоюзов прошли обучение в Москве. Это поможет формировать и развивать местные организации, укреплять социальное партнерство и обмениваться опытом. Особое внимание в сотрудничестве уделяется повышению квалификации профактивистов, развитию социальной защиты членов профсоюза и организации детского оздоровления. В Херсонской области «Единая Россия» дала старт акции «Знамя Победы». В отделениях партии и социальных учреждениях начали разворачивать копии полотна, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Символ Победы также волонтеры подняли в администрации округа в Скадовске на общественной приемной партии. До 9 мая знамена Победы будут установлены на блокпостах, школах, больницах, административных и партийных зданиях по всей области. Эту акцию проводят на Херсонщине уже четвертый год, чтобы в день Великой Победы ее символы были повсюду, уточнил Сальдо. В Херсонской области стартовал первый фестиваль детского, юношеского, любительского кино «Кинокимерия». Заявки принимали с 1 ноября прошлого года по 21 апреля. Накануне эксперты приступили к просмотру работ. Победителей выберут в трех номинациях – любительское, детское и патриотическое кино. Жюри будет оценивать идею, режиссерскую работу, структуру, операторскую работу персонажа и драматургию. Херсонщина – уникальная съемочная площадка. Местная природа и ландшафты не имеют аналогов в других регионах страны, заявил Таврии гендиректор киностудии «Новоросфильм» Владимир Зуев.
7: Есть два моря. А здесь есть великолепная, роскошная коса, которая самая большая. Здесь есть пустыня, здесь есть свои определенные леса, здесь уникальные животные, уникальные птицы.
5: Добавлю, организаторы получили 97 работ из регионов России, в том числе из Казахстана. Почти половину картин создали авторы из Херсонской области. 1 июня в Геническе в кинотеатре «Россия» состоится торжественная церемония награждения победителей и участников фестиваля. Предусмотрены призы от губернатора, председателя областной думы и Херсонского отделения Союза кинематографистов.
3: Погода на радио Таврия.
5: Сегодня в Херсонской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем в Геническе и Скадовске от 14 до 17 градусов. В Новой Каховке, Олешках и в русском городе Херсоне будет от 21 до 23 тепла. В Запорожье малооблачно, до 22 градусов. В городе Герой Одессе преимущественно ясно. Термометры днем покажут до плюс 17. На этом пока все. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон». Узнавайте новости вместе с нами.
8: Средства массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
9: Внимание! Говорит Москва!
10: Отступление! Наших войск проходило с двух сторон.
11: Мы упорно в уличных боях,
10: преодолевая исключительно упорное сопротивление противника,
11: полностью овладели городом.
12: Хроника Великой Победы.
13: 6 мая. Советские войска продолжают наступление, завершая разгром разрозненных группировок противника. Части Красной Армии развивают успех в Северной Германии, занимают населенные пункты, выходят к побережью Балтийского моря и завершают очищение прибрежных районов от немецких войск. Сопротивление противника носит очаговый характер. Все больше частей складывают оружие и сдаются в плен. Завершается операция по захвату острова Рюген, последнего крупного опорного пункта на Балтике. На других направлениях войска продолжают наступление, занимая населенные пункты и подавляя остатки сопротивления.
12: До Великой Победы оставалось три дня.

0: Вы слушаете Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса
1: 106.1 FM.
0: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Ваша Саша.
1: Снова доброе утро, друзья. Вторая часть эфирного времени на радио Таврия. Микрофон, как всегда, ваша несменная ведущая Александра Романова радует вас по утрам, поднимает настроение, да и просто общается с вами. Что я хотела бы рассказать вам, заметил один любопытный факт. Открыв окно во время того, как вы слушали новости, я увидела огромное количество ласточек, и летают они довольно низко. И точно помню эту примету из детства, что если ласточки летают низко, значит это к дождю. Хотя по прогнозу дождя не ожидается. Ну что, посмотрим, кто прав. Предсказание моей бабушки, ведь она не зря об этом мне говорила, всегда сбывалось. Ну а тут посмотрим. Друзья мои, неважно, какая погода сегодня будет, главное, чтобы погода в доме была теплой и атмосферной. Поэтому желаем вам в трудовом коллективе иметь только успех и только позитивные эмоции. Если вы сегодня отправляетесь куда-то в дальнюю дорогу или за рулем, конечно же, вам легкого пути без происшествий, да и в целом всем слушателям Радио Таврия прекраснейшего дня. Ну а начнем мы, давайте, второй час следующей музыкальной композиции. Это Татьяна Куртукова. Куда же без нее? Мне кажется, каждое утро должно начинаться с этой харизматичной девушки. Итак, Татьяна Куртукова и композиция «Краса». Ну что, слушаем?

0: Кинчев 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.
1: Тут у зумеров неожиданно назрел новый тренд. Но я, как представитель этого поколения, обязана вам про это рассказать. Если мы раньше говорили о путешествиях и о мечтах, это было что-то вроде Шри-Ланки, Таиланда, ну или Вьетнама. Далее мы немного пофантазировали на тему Северной Кореи. Тоже как-то это супер было популярно у зумеров. Путешествие по стране, это, конечно, круто, но это популярно у всех, абсолютно у каждого жителя. Зумеры обычно поколение особенное, им нужно что-то да с перчинкой. Но а в этот раз, на этот летний сезон, у зумеров популярно, я бы сказала, направление не с перчинкой, а с картошкой. Да побольше. Беларусь, конечно же, очень много молодых людей собирается в путешествие именно туда. Ну, во-первых, безграничное количество драников. Ну, кто от этого откажется? Никто. Я бы тоже не отказалась, правда, потом килограммов бы 10 набрала, но с удовольствием бы еще раз ездила. Я уж была там два раза. Невероятно красивое место, очень красивая природа. Во-первых, нет определенных ограничений, связанных с интернет-трафиком. Почему, опять же, молодежь стремится туда поехать, да и в целом, знаете, посетить другую страну — это всегда интересно, как минимум и в культурном плане, и, конечно же, в плане путешествий. Поэтому сходить точно есть куда. Я была в городе Минске, была в Вилейке, была в Бобруйске и еще в некоторых маленьких городочках, поэтому я вам советую, если будет желание, отправляйтесь. Ну, а если гида хотите взять с собой, то меня берите. Я уже немного в этом понимаю. Ну что, а пока вы мечтаете о поездках и отдыхах, я мечтаю о том, чтобы поставить вам следующую музыкальную композицию. Поэтому после короткой рекламной паузы Дмитрий Колдун. Музыка моя.
0: На правах рекламы. Радио Таврия.
2: Кредитная карта от банка ПСБ. Это 180 дней без процентов. Выпуск и обслуживание бесплатно. Оформите сейчас. ПСБ. Банк сильной страны.
3: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «Кредитные карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитная карта 100+. Условия для карт, выданных с 10 января 2025 года. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия». +7 990 22

0: для своих. С Александром Кисмиджи. Для слушателей старше 12 лет.
1: Однажды министр путей сообщения Российской империи Сергей Юльевич Витте открыл государеву бумагу и прочитал в ней: «Женитесь хоть на козе». Это был один из счастливейших дней в его жизни. По итогам экстравагантного решения государя, Россию сегодня опутывает мощнейшая сеть железных дорог. Сергей Витте был несомненным чиновником, гением. Бывают и такие. Благодаря ему темпы промышленного роста Российской империи ускорились в несколько раз. Однако многие его проекты могли бы и не воплотиться. Виной тому было недовольство общества и хорошенькая женщина, вернее, парочка женщин. Благородных людей и так смущало, что человек такого незаурядного ума и способностей родился в результате скверного мезальянса. Отец Сергея Витте был всего-то агроном, тоже, правда, со способностями. Однако он позволил себе нахальство, взял в жены дочь сиятельного князя и в пику всему высшему свету посмел прожить с ней в любви и согласии всю жизнь. Зато уж на его сыне Сергея Витте отыгрались, душеньку отвели, поводы для пересудов были. И в салонах, и при дворе поговаривали, что, имея непонятное происхождение, Сергей Витте крайне неразборчив и в остальных важных для положения в обществе вопросах. Представьте, он, опора и надежда империи, словно какой-нибудь нигилист, придерживается свободных взглядов на брак. Под венец не спешит, а все по театрам шастает. В представлении высшего общества Сергею Витте было интересно не искусство, а артистки. Ну, тут уж каждый судит по себе. А когда в 30 лет этот гений головокружительно влюбился, модные салоны прямо заперхали. Его избранница Надежда Спиридонова — кандидатура неподходящая. Она замужем? Да, любому известно, что муж с ней давно не живет. Но они-то венчаны. У нее дочь. Состарься и умри с честью, не бросая тень на беспутного мужа. А она с Витте теперь в театры ходит. Что на это скажет церковь и государь? До церкви государя пока не дошло. Сергей Витте разыскал непутевого мужа и предложил ему сделку. Он инвестирует в его дальнейшую приятную жизнь, а тот прилюдно кается в измене. По законам того времени, в этом случае Надежда Спиридонова легко получала развод и могла снова выйти замуж. А греховодник муж такой возможности лишался — не обвенчают. Надежда и Сергей жили хорошо, дружно, однако недолго. Увы, Витте занимался техникой и финансами. Система здравоохранения покоилась, в прямом смысле этого слова, на других плечах. К 40 годам министр путей сообщения Витте овдовел. По старой памяти его потянуло в театр, и там, в полутемной ложе, он заприметил прекрасную незнакомку. Высшее общество снова разорвало праведное негодование. Ох, как быстро он проложил тропинку в ее дом! Витте на обвинения и косые взгляды не реагировал. Он проложил Транссиб, великий сибирский железнодорожный путь, что ему какая-то тропинка. И потом, он ведь всерьез топчет, жениться хочет. Правда, дама опять замужняя, и опять ее благоверный, да не очень верный, не против инвестиций. Просит он отступные в 20 тысяч и доходную службу на 3 тысячи рублей в год. И вот тут высшее общество не выдержало. Где же честь? Где достоинство? Пока одни стреляются на дуэлях, другие продают жен. И кому? Рожденному в мезальянсе Сергею Витте. Куда катится империя? А империя действительно катилась. Неблагородные господа, именно он, безродный Сергей Витте, очень скоро будет заключать мир с Японией после неудачной войны. Это он убедит государя подписать манифест о гражданских свободах и унять революционные настроения 1905 года. Но пока еще год 1891, и высший свет нипочем не может простить Сергею Витте вторую замужнюю. Государя осаждают жалобами, а церкви требует сказать свое крепкое пастырское слово, пришибить эту паршивую овцу посохом, да покрепче. Чтобы не будоражить общество, Сергей Витте подает государю прошение об отставке. На его должность наверняка найдется уйма уважаемых господ с безупречной репутацией и голубой кровью. Да небось уже под дверями очередь, но нет. Император Александр III списки кандидатов и порог своего кабинета проверять не стал. Ему еще в 1891 году было известно, что там пусто. Все в салонах, да в Париже, но требуют, чтобы на родине, откуда идет доход, слава и почет, все было в порядке и по высшему разряду. Император Александр III, который многим утонченным людям высшего света тоже казался мужиковатым, поверх прошения об отставке размашисто выводит: «Да женитесь вы, хоть на козе».
0: История для своих.
1: С вами был Александр Кисмиджи. Всего доброго!

0: Ваша Саша.
1: Ну что, за окном уже май месяц, а это значит, что в конце месяца мы будем праздновать самые яркие события для каждых школьников и для каждого в целом человека, кто завершает какую-то определенную карьеру в плане образовательного учреждения. Конечно же, я про выпускные. Так вот, выпускникам запрещают танцевать под вальс иностранных песен. Почему так? Причина – закон о защите русского языка. Первой определенной такой вот нормой этого закона стал выпускной. Так, в Рязанской области ученикам запретили танцевать под Shape of My Heart. Выпускникам настоятельно порекомендовали, собственно говоря, заменить музыкальную композицию. В итоге они заменили и нашли, честно говоря, замечательный аналог. Это, конечно же, знаменитая композиция «Последний вальс» Нэнси Сидорова и Жени Трофимова из сериала «Ландыши». Похожие события коснутся и треков Уитни Хьюстон, ну и многих других. Но сколько же у нас талантливых песен? Это, конечно же, и «Медлячок, чтобы ты заплакала», конкретно вальс от Басты. Но этот вариант вальса, мне кажется, самым трогательным, нежным и прекрасным. Поэтому, друзья мои, я вот с удовольствием бы хотя бы раз в жизни побывала на «Алых парусах» в Петербурге, но с удовольствием хожу на выпускные у нас в родной Херсон. Области, поэтому жду выпускников, красивых, с бантами, лентами и замечательным вальсом. Ну а чтобы вас еще больше вдохновить, я поставлю эту замечательную композицию еще раз на волне радио Таврия Нэнси Сидоров и Женя Трофимов с легендарным треком «Последний вальс».

0: Социальная реклама.
1: Современные технологии – залог победы. Министерство обороны Российской Федерации объявляет набор в войска беспилотных систем. Требования. Возраст от 18 до 35 лет. Уверенный пользователь ПК.
2: Условия для кандидатов.
1: Специальный контракт. Служба только в БПЛА. Выплаты за уничтожение техники противника. Присоединяйтесь. Плюс 7 990 236 9140. Повторяю. Плюс 7 990 236 9140. 40.
3: Это твоя жизнь.
4: Это твоя жизнь.
3: Твое время.
4: Твое время.
3: Твоя музыка.
4: Твоя музыка.
3: Твое радио.

Познавай. Радио Таврия.

0: Гороскоп на Тафли.
1: Звездные астрологические предсказания на радио Таврия уже здесь, у меня в голове. И я вам обязательно об этом поведаю, потому что те, кто на небосводе, уже все мне нашептали. А значит, у меня есть предсказание для первой шестерки знаков. Слушаем и запоминаем. Вероятно, сегодня повезет именно вам. По традиции мы начнем с овнов, ведь день может немного тормозить ваш собственный темп. Используйте это, чтобы точнее выстроить все шаги. И не давайте каким-то молниеносным эффектам или же эмоциям сдвинуть ваш процесс. Он идет своей чередой. Что же касаемо тельцов, то хочется ясности и устойчивости. Не соглашайтесь на неразумные условия решения. Вам сегодня нужна точность и конкретика. Близнецы, мысли разбегаются и сложно удержать фокус на хотя бы минуточку. Зафиксируйте свои приоритеты, остальное подождет. Переходим к ракам. Может появиться желание закрыться от лишнего общения. Это нормальная потребность. Дайте себе немного паузу. И вот наша двоечка осталась. Наши львы. Хочется реакции на ваши усилия. Но не торопитесь, результат уже формируется. И девы, конечно же, ведь у вас сегодня появится желание все перепроверять. Ограничьтесь четким действием, которые следуют один за одним. И тогда все получится. Не пытайтесь проверить все и сразу. Вы только еще глубже закопаетесь в дела. Ну а пока вы поднимаете себе настроение, я это делаю с помощью классной музыки. Эд Ширан и песни Shivers. Слушаем на Таврии.

0: Гороскоп на Таври.
1: Ну что, вторая пара наших астрологических предсказаний. Итак, шестерочка уже готова, потому что звезды на небосводе выстроились в нужный нам ряд и последовательность, чтоб точно мне шептать на ушко, что же там у вас сегодня по предсказаниям. Ну а я готова вам все с точностью передавать. Ну что, посмотрим, у кого сегодня будет лучший день. И по традиции, вторая половина у нас начинается с весов. Кто-то может ждать от вас быстрого ответа. Если сомневаетесь, не спешите. Пауза сейчас очень даже уместна. Скорпионы, интуиция подсказывает, где есть маленький скрытый нюанс. Уточните детали, чтобы не возвращаться к этому позднее. Стрельцы, появится идея ускорить процесс. Проверьте все и поверьте, если вы еще раз грамотно распределите свои ресурсы и точно пропишете все свои задачи и потенциально то, что вы можете сделать, это значительно упростит процесс. Хоть на какое-то время у вас не будет вообще личного времени. Ну, я думаю, что вы меня поняли. Ну и, конечно же, еще напоследок наша троечка. Давайте начнем с козерогов. Рабочие задачи требуют концентрации и приоритета. Не пытайтесь закрыть все и сразу. Ну и, конечно же, вот и подошла очередь к водолеям. Захочется изменить привычный ход дел. Небольшая корректировка даст нужный результат. И, конечно же, завершаем мы рыбами. Чувствительность усиливает реакцию на слова. Все, что стоит вам сегодня воспринимать, это только позитив. А остальное просто не берите на свой счет. Ну что, друзья мои, только вы самостоятельно вершители своей собственной судьбы и собственного настроения поднимателя. Поэтому, друзья мои, давайте мы проводим этот день вместе, потому что эта неделя закончится праздником, а значит, что она уже предпраздничная, и атмосфера Дня Победы уже витает в воздухе, уже большое количество мероприятий прошло, и еще много будет, поэтому на этой неделе мы будем говорить о том, куда сходить, какие есть мероприятия, какие фильмы посмотреть. В общем, празднично, здорово и очень-очень классно. Ну а напоследок музыкальная композиция от «Не такая песня вода». Мы услышимся сегодня ровно в 14:00, как всегда, на радио «Таврия».

0: Музыка без ограничений. Радио Таврия. Точное время. 10:00. Вы слушаете Радио Таврия. Новости на Радио Таврия.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Доброе утро. В студии Никита Корнеев. В этом выпуске украинский военнослужащий организовал бизнес по продаже запрещенных веществ на территории Херсона. Новый вид краба обнаружен в Азовском море. И в трех округах области приостановлена подача электроэнергии. Подробнее далее. О тяжелой обстановке в оккупированном Херсоне заявил губернатор Владимир Сальдо. По словам главы, местное население сообщает о давлении со стороны украинских силовиков, мобилизационных облавах, размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой, страхе и усталости. По его словам, часть информации поступает по закрытым каналам, поэтому детали раскрывать нельзя. Новый вид плоскоспинного грязевого краба обнаружен в Азовском море. По информации источника, этот вид обитает у побережья Америки и в Черном море был обнаружен еще в 2019 году в районе Керченского пролива. По мнению ученых, новый вид может стать дополнительным кормом для промысловых рыб, однако существует риск, что он начнет сокращать популяции двухстворчатых моллюсков и нарушит экосистему моря. Подача электроэнергии приостановлена в трех округах Херсонской области, сообщает Херсонэнерго. Электричество отключено в Горностаевском и Чаплинском округах частично, а также в Великолепетихском округе.
0: Новости Херсона.
2: Украинский военнослужащий, сбежавший из военной части, организовал бизнес по продаже запрещенных веществ на территории оккупированного Херсона. По информации местного источника, фигуранты и его подельники занимались выращиванием, фасовкой и продажей растительного наркотика через интернет. В домовладении фигуранта была найдена крупная партия конопли, а также упаковочные материалы, банковские карты, несколько мобильных телефонов и огнестрельное оружие. Подозреваемых заключили под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Однако военнослужащий получил всего лишь несколько лет условно. Такое мягкое наказание объясняется тем, что в украинских формированиях не хватает живой силы, и поэтому было принято решение вернуть мужчину на фронт.
0: Новости Одессы.
2: Украинские пограничники открыли огонь по надувной лодке с гражданскими лицами, которые пытались покинуть территорию Украины по морю, сообщает телеграм-канал «Южный регион». Ситуация произошла в 20 милях от побережья Черноморска. Беглецы направлялись в сторону Румынии. Пограничники их заметили во время патрулирования акватории и потребовали, чтобы те остановились и проследовали за ними. Мужчины отказались, после чего по ним был открыт огонь. В результате один из пассажиров надувной лодки получил огнестрельное ранение правого бедра и левой голени и был доставлен в больницу Черноморска. Информация о судьбе других пассажиров лодки уточняется.
0: Новости Запорожья.
2: Эксперты Международного агентства по атомной энергии посетили Запорожскую АЭС и подтвердили факт повреждения оборудования внешней лаборатории радиационного контроля. Об этом сообщили в пресс-службе организации. Специалисты провели осмотр территории и выявили, в частности, повреждения метеорологического мониторингового оборудования. В настоящее время данные приборы не функционируют. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне произошедшего вновь призвал стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность вблизи всех ядерных объектов. По его словам, это необходимо для предотвращения рисков ядерной безопасности в регионе. Напомню, украинские боевики атаковали с помощью беспилотника данный объект 3 мая. Обошлось без пострадавших.
0: Погода на радио Таврия.
2: Сегодня в Херсонской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром в русском городе Херсоне потеплеет до 9 градусов по Цельсию, днем до 21 градуса. В городе Героя Одессе в утреннее время потеплеет до 11 градусов, к полудню до 15. В славном городе Запорожье утром потеплеет до 12, днем до 22 градусов. В Олешках и Новой Каховке будет малооблачно. Воздух прогреется до 14 градусов в утреннее время. Ближе к полудню до 22 градусов. До 9 градусов прогреется воздух в Генической и Скадовске в начале дня. Ближе к обеду потеплеет до 17 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Это все новости на текущий момент. С вами был Никита Корнеев. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон».
0: Это твоя жизнь.
3: Это твоя жизнь.
0: Твое время.
3: Твое время.
0: Твоя музыка.
3: Твоя музыка.
0: Твое радио.

возникай. Познавай. Познавай.

0: Дабрия. Песни будущей победы.
1: Всем привет, друзья! Я исполнитель Илай из города Павловский Посад.
2: На связи «Уралец свой». Наши бойцы сейчас на фронте делают все возможное, чтобы искоренить современный неофашизм.
1: Специально для радио «Тарас».

0: из фронта.
1: Вы слушаете Радио ТВ. Николаев 106.1 FM. Всегда там, где ты.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Кредитная карта от банка ПСБ. Это 180 дней без процентов. Выпуск и обслуживание бесплатно. Оформите сейчас. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «Кредитные карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитная карта 100+. Условия для карт, выданных с 10 января 2025 года. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
3: +7 990 22 29 990.
0: Социальная реклама.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Социальная реклама.
3: Вы слушаете
0: Радио Таврия.
3: Одесса 106.1 FM.

0: Победы.
1: Емельян Буков. Победа. 1945 год. Переведено с молдавского языка.
2: Я ждал тебя, не как влюбленный подругу ждет. Придет ли, нет? Я ждал тебя, как сад бессонный ждет на заре, чтоб хлынул свет. Я шел к тебе нетерпеливый и под собой не чуял ног. Навстречу полыхали нивы, и месяц заносил клинок. Мне заступали путь руины, и горе разрывало грудь. Я шел к тебе, и путь был длинный, но не хотел я отдохнуть. Пришла, как в небо голубое приходит солнышко весной, и смолк далекий грохот боя, запели птицы надо мной. Мне столько слов сказать хотелось, но слезы хлынули из глаз. Впервые изменилась смелость, и робок был я в этот час. И столько чувств во мне боролось, я слышал в имени твоем и детский смех, и женский голос, и радостных солдат.

0: 11.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: У микрофона Дмитрий Славенский. Здравствуйте в этом выпуске. Жительницу Херсонской области осудили за незаконное хранение взрывчатки. Три округа частично обесточенные из-за ремонтов в Скадовске прошли торжественным маршем в честь годовщины Великой Победы. Об этом и другом подробнее далее. В Республике Крым при атаке украинских беспилотников погибли 5 жителей Джанкоя. Очередная атака Киева доказывает отсутствие интереса Украины к режиму прекращения огня. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, Украина никогда не выполняет свои обязательства по гуманитарным действиям и обещаниям. Напомню, накануне в Киеве заявили, что в ночь на 6 мая объявляют режим тишины. В настоящий момент на месте атаки беспилотников ВСУ работают аварийные и экстренные службы. За вчерашний день киевские боевики выпустили 18 снарядов по левобережью Херсонской области. Под удар попали Днепряна, Каховка, Крынки, Новая Каховка, Новая Маячка и Раздольная. Ночью обстрелы гражданской инфраструктуры продолжились. 22 раза ударом подверглись Чернянка, Пролетарка, Подстепная, Каховка и Новая Каховка. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Новотроицкий районный суд Херсонской области приговорил 40-летнюю местную жительницу к сроку за незаконное хранение взрывных устройств. По данным следствия, женщина оборудовала тайник в своем доме, где хранила ручную боевую гранату и запал к ней. Уголовное дело возбудило и расследовало региональное управление ФСБ. С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил подсудимой наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. В Херсонской области сегодня временно отключили электричество в 3 округах из-за ремонтных работ, сообщает Херсонэнерго. В Геническом округе отключения затронут Нагайская, улицу Молодежная, Ивано-Франко, проспект Спортивный и Новогригорьевку, улицу Пушкина, новую, 40 лет Победы частично. В Чеплинском округе электроснабжение приостановят в Белоцерковке на улице Приднепровской, 50 лет Победы студенческой, Хлебодаровке, Веселом, Первоконстантиновке, частично в Григорьевке. В Верхнерогачикском округе отключения пройдут на улицах Верхнего Рогачика, Юбилейной, Ленина, Пархоменко и частично 35 лет Победы. Электроснабжение восстановят после завершения работ. Скадовские кадеты школы номер 1 прошли торжественным маршем по центру города в честь 81-й годовщины Великой Победы. Они исполнили строевую песню «За Россию, за Донбасс». В мероприятии участвовали глава Скадовского муниципального округа Александр Дудко, замглавы по ЖКХ Артур Хоменко, директор школы Евгения Хлусова и руководитель кадетского движения Ольга Полоница. Дудко отметил, что кадеты показали пример патриотизма и уважения к истории, отдав дань памяти героям Великой Отечественной войны. После марша чиновники вместе с кадетами возложили цветы к вечному огню, почтив память погибших за свободу и независимость страны.
2: Погода на радио Таврия.
4: Сегодня в Херсонской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем в Геническе и Скадовске от 14 до 17 градусов. В Новой Каховке, Олешках и в русском городе Херсоне будет от 21 до 23 тепла. В Запорожье малооблачно, до 22 градусов. В городе-герое Одессе преимущественно ясно. Термометры днем покажут до плюс 17. На этом пока все. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон». Узнавайте новости вместе с нами.
1: «Радио Таврия». Лови настроение.

Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Получите в банке ПСБ до 5 миллионов рублей. В кредит на любые цели. Для пенсионеров и зарплатных клиентов. Без документов. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «ПСБ. Кредит возможностей». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия для пенсионеров, получающих пенсию на карту ПСБ, зарплатных клиентов и сотрудников организаций, входящих в перечень, определенный банком. Сумма от 50 тысяч рублей от 1 года до 7 лет. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
3: Плюс 7-990-22-29-990.
0: Социальная реклама.
3: Что? Где, как и когда? Мы знаем ответ. Присылайте свои вопросы в наш чат-бот «Радио Таврия Бот», и они обязательно прозвучат в эфире. А ответят на них профильные эксперты. Два раза в неделю в эфире «Радио Таврия». Обратная связь. По вторникам и четвергам в 15:25. Не пропустите. Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинеческ 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

0: Там, где шли самые кровопролитные сражения. Там, где земля пропиталась кровью и превращалась в братские могилы. Там, где жители проявили массовый героизм и мужество, защищая Родину. Города-герои. На Таврии.
1: Разбудил нас какой-то непонятный грохот и дикий устрашающий вой. Из окна квартиры мы видели огненное пламя от горевших домов. В небе носились самолеты, которые разрушали и зажигали здания. В этот день я впервые услышала грозное слово «война». Спасая свою жизнь, мы побежали, сломя голову, не знаю куда. Над головами с оглушительным грохотом носились бомбардировщики и сбрасывали на нас бомбы. Запах черного дыма был невыносим. Дышать было трудно, но мы бежали и бежали.
2: Это лишь одно из множества воспоминаний жителей Смоленска. Находясь на пути фашистской Германии к Москве, город и его жители приняли на себя сокрушительные удары противника. Люди стали жертвами самых зверских, самых беспощадных и кровавых деяний немецких захватчиков. Поверьте, я прочитала немало жутких воспоминаний очевидцев тех событий. И даже после этого трудно представить, что на такое, в принципе, способен человек. Стремясь до осени 41-го захватить Москву, немецкие войска быстро продвигались на восток. И тут на пути Смоленск. Первый налет на город враг совершил через 2 дня после начала войны. Позже они стали регулярными. Массированные воздушные атаки он подвергся в ночь на 29 июня. Около 2000 зажигательных и 100 крупных фугасных бомб, сброшенных на Смоленск, разрушили центральную его часть. Больше 600 жилых домов сгорело. Примерно через неделю германское командование обозначило задачу – окружить немецкие войска, оборонявшие западный рубеж Двины и Днепра, и овладеть несколькими городами. Среди них и Смоленск. Так должен был открыться кратчайший путь к столице. Чтобы этого не произошло, на защиту города встали войска Западного фронта, сформировали истребительные батальоны милиции, помогали и простые жители, сооружали баррикады, взлетные площадки, ухаживали за ранеными. Да, вражеские силы в несколько раз превосходили советские, как в людях, так и в технике. Но защитники Смоленска днем и ночью героически обороняли каждую улицу и каждый дом, пытаясь остановить врага. 14 июля захватчики подошли близко к городу. На следующий день вновь мощный артиллерийский обстрел. В конце июля гитлеровцы все же врываются в Смоленск. Так напишет тогда генерал-лейтенант Михаил Лукин, руководивший обороной города.
3: Подразделения армии исчерпали все свои возможности для сопротивления врагу. В дивизиях оставалось буквально по 2-3 сотни людей, у которых уже не было ни гранат, ни патронов. Поэтому я отдал приказ оставить Смоленск.
2: Для жителей города начался самый страшный, самый жуткий и кровавый оккупационный фашистский режим. Противник создал концлагеря и гетто. Выжить в их условиях шансов практически не было. Согласно документам, вместо 3-4 тысяч человек немцы туда загоняли до 30 тысяч. Заключенные располагались на земляном полу. Он был настолько размешан, что ноги утопали в грязи по голенище. Военнопленные спали друг на друге в 3 яруса. Когда начались морозы, спавшие внизу военнопленные замерзали в грязи. Ночью в бараках стоял смрад. Стоны больных и раненых, которых было много среди военнопленных. Никакой медицинской помощи совершенно никому не оказывалось. И это лишь малая часть описания лагерей смерти. На улицах мужчин, женщин, детей расстреливали, вешали, живьем закапывали, сжигали, травили, взрывали, мучили и издевались. Обыденным для немецких солдат и офицеров стал грабеж, причем на всех уровнях. Крестьян облагали высокими налогами и обязывали поставлять свою продукцию. На полную мощь в эти годы работала немецкая пропаганда. В газетах люди читали о перспективах новой жизни. В кинотеатрах смотрели фильмы аналогичного содержания. Оккупацию Германия преподносила людям как свободу. Покоряться и верить врагу многие жители Смоленска не стали. В немецком тылу тогда организовали много партизанских отрядов, располагались там и специально заброшенные регулярные части Красной армии. На временно занятую немцами территорию с самолетов сбрасывали листовки и газеты, а в них вся правда о событиях в стране и на фронте. А правда была такой. За время оккупации Смоленска противник истребил сотни тысяч военнопленных и мирных жителей, часть из которых отправил на принудительные работы. В окружении фашистов город находился 2 года и 3 месяца. Ни на один день советские люди не прекращали бороться с врагом. Важным этапом Смоленского сражения стала Ельнинская операция. На ее подготовку было рекордно мало времени, всего 4 суток. К тому же сил и средств Красной армии остро не хватало, а потому дальнейшее наступление по плану не удалось. Но все же в начале сентября город Ельня был освобожден. Эта операция стала одной из первых, во время которой применили опыт оперативного маневра благодаря созданным временным ударным группировкам. В итоге наступление немецких войск на Москву остановить удалось, а силы врага удалось ослабить. Историки утверждают, что это был стратегический успех Красной армии. Спустя 2 года советское командование подготовило новую наступательную операцию под кодовым названием «Суворов». Ее итог – освобождение Смоленска войсками Западного и Калининского фронтов 25 сентября 1943-го. Тактику выжженной земли гитлеровцы применили и здесь. Уходя, противник сжигал и разрушал предприятия, дома, больницы, школы, всю инфраструктуру. А потому Смоленск наряду с еще 14 крупнейшими городами Союза подлежал первоочередному восстановлению. Городом-героем Смоленск официально провозгласили 6 мая 1985 года. Несколько сотен жителей города получили звание Героя Советского Союза. Примерно 10 тысяч партизан и подпольщиков наградили орденами и медалями.

0: Социальная реклама.
1: Есть такая профессия – Родину защищать. Уважаемые граждане, высшее военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации предлагают подрастающему поколению множество преимуществ, включающих высокий уровень образования, финансовую защиту и социальные гарантии, а в дальнейшем – надежная карьера на всю жизнь. Учеба полностью на бюджетной основе. Выбирай свой путь в жизнь. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону +7 990 031 31 43. Вы слушаете Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса
2: 106.1 FM.
1: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия.

Кентаврия. Геническ 103,5 FM. Скадовск 100,1 FM. Новая Каховка 105,5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 13.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: У микрофона Дмитрий Славенский. Здравствуйте в этом выпуске. Жительницу Херсонской области осудили за незаконное хранение взрывчатки. Три округа частично обесточенные из-за ремонтов в Скадовске прошли торжественным маршем в честь годовщины Великой Победы. Об этом и другом подробнее далее. В Республике Крым при атаке украинских беспилотников погибли пятеро жителей Джанкоя. Очередная атака Киева доказывает отсутствие интереса Украины к режиму прекращения огня. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, Украина никогда не выполняет свои обязательства по гуманитарным действиям и обещаниям. Напомню, накануне в Киеве заявили, что в ночь на 6 мая объявляют режим тишины. В настоящий момент на месте атаки беспилотников ВСУ работают аварийные и экстренные службы. За вчерашний день киевские боевики выпустили 18 снарядов по левобережью Херсонской области. Под удар попали Днепряны, Каховка, Крынки, Новая Каховка, Новая Маячка и Раздольная. Ночью обстрелы гражданской инфраструктуры продолжились. 22 раза ударом подверглись Чернянка, Пролетарка, Подстепная, Каховка и Новая Каховка. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Новотроицкий районный суд Херсонской области приговорил 40-летнюю местную жительницу к сроку за незаконное хранение взрывных устройств. По данным следствия, женщина оборудовала тайник в своем доме, где хранила ручную боевую гранату и запал к ней. Уголовное дело возбудило и расследовало региональное управление ФСБ. С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил подсудимой наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. В Херсонской области сегодня временно отключили электричество в трех округах из-за ремонтных работ, сообщает Херсонэнерго. В Геническом округе отключения затронут Нагайская, улицу Молодежная, Ивано-Франко, проспект Спортивный и Новогригорьевку, улицу Пушкина, новую, 40 лет Победы, частично. В Чеплинском округе электроснабжение приостановят в Белоцерковке на улице Приднепровской, 50 лет Победы и Студенческой, Хлебодаровке, Веселом, Первоконстантиновке, частично в Григорьевке. В Верхнерогатчикском округе отключения пройдут на улицах Верхнего Рогатчика, Юбилейной, Ленина, Пархоменко и частично 35 лет Победы. Электроснабжение восстановят после завершения работ. Скадовские кадеты школы номер 1 прошли торжественным маршем по центру города в честь 81-й годовщины Великой Победы. Они исполнили строевую песню «За Россию, за Донбасс». В мероприятии участвовали глава Скадовского муниципального округа Александр Дудко, замглавы по ЖКХ Артур Хоменко, директор школы Евгения Хлусова и руководитель кадетского движения Ольга Полоница. Дудко отметил, что кадеты показали пример патриотизма и уважения к истории, отдав дань памяти героям Великой Отечественной войны. После марша чиновники вместе с кадетами возложили цветы к вечному огню, почтив в память погибших за свободу и независимость страны.
2: Погода на радио Таврия.
4: Сегодня в Херсонской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем в Геническе и Скадовске от 14 до 17 градусов. В Новой Каховке, Олешках и в русском городе Херсоне будет от 21 до 23 тепла. В Запорожье малооблачно, до 22 градусов. В городе-герое Одессе преимущественно ясно. Термометры днем покажут до плюс 17. На этом пока все. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон». Узнавайте новости вместе с нами.
1: Средство массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Слушай, вникай, наслаждайся. Это твое радио. Радио Таврия.

0: радио Дабри.
1: Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: радио Таврия.
1: Дом был маленьким домиком, желтые цветы с этажей подоконников, горькие пьяницы, птицы и дворники, и на веревке белье. Мой огромный двор изменился не полностью. На любимом месте нетрезвая молодость, осколки склеились, старое вспомнилось. Рай

море барахла с горем пополам. Вдруг найдем друг друга, у тебя дела, у меня талант. Двигаться по кругу, пусть на жигулях знак Кадиллака. И тебя мама лишь год родила, как лакомый кус забирал, то не плакал. Мы еще раз дадим.

0: Социальная реклама.
1: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
2: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
1: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
3: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
0: Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся на одной волне с городом. Радио Таврия. Твое радио.

0: «Честное слово» с Алексеем Давыдовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Честное слово, похоже, что на Западе постепенно перестают смотреть сквозь пальцы на возродившийся на Украине нацизм. Американский правозащитник Фил Уилайта заявил, что улицы Южной Пальмиры находятся под контролем фашистских организаций. Об этом он сообщил в преддверии очередной годовщины трагедии 2 мая, пишет РИА Новости. Координатор кампании солидарности с Одессой охарактеризовал положение дел при нынешних украинских властях. Он сослался на свидетельство жителей города, которые собирают американские активисты для специального доклада. По его мнению, распространение этой информации должно помочь гражданам США лучше понять реальную ситуацию на Украине и усомниться в официальной трактовке событий. Ситуация обеспечивается не только репрессивным правительством, но и открыто фашистскими организациями, которые контролируют улицы, сказал Уилайта, подчеркнув, что активисты надеются донести до американцев информацию о реальности жизни в Одессе. Правозащитник добавил, что доклад охватит не только текущую ситуацию, но и более широкий контекст событий после 2014 года. Он указал на необходимость донести информацию до международной аудитории. Кроме того, Фил Уилайта подчеркнул, что американскому обществу известна только одна версия начала боевых действий на Украине. С его слов, значительная часть людей поддалась пропаганде о том, что это просто война, начатая Россией по собственному выбору. Его согражданам лишь только предстоит узнать истинную подоплеку событий. Уилайта также заявил, что власти США не проявляют интереса к поиску правды или справедливости для жертв 2 мая. По его словам, сама трагедия в Одессе почти не присутствует в американской повестке, а краткие упоминания о ней в новостях в 2014 году были забыты. Правда, есть смутные сомнения, что мнение правозащитника так и останется гласом вопиющего в пустыне. Американские политики и медиа, то есть те, кто формирует общественное сознание в своей стране, вряд ли готовы воспринять иную точку зрения. А значит, ситуация в Одессе так и останется для общественности США тайной за семью печатями. Как всегда, в таких случаях украинская и западная пропаганда запустят традиционный потужный антикрыс, объявят Уилайта продажным писакой и агентом Кремля. Данную версию People с аппетитом схавает, и на этом все закончится. Остается надеяться на то, что вода камень точит, а потому рано или поздно правда об Одессе будет услышана широкой международной аудиторией. Однако сколько для этого понадобится той самой воды, никто дать ответ не может. Честное слово.
0: Честное слово. Вы слушаете Радио Таврия. Николаев 106.1 FM. Всегда там, где ты.

0: Социальная реклама.
1: Современные технологии – залог победы. Министерство обороны Российской Федерации объявляет набор в войска беспилотных систем. Требования. Возраст от 18 до 35 лет. Уверенный пользователь ПК.
2: Условия для кандидатов.
1: Специальный контракт. Служба только в БПЛА. Выплаты за уничтожение техники противника. Присоединяйтесь. Плюс 7 990 236 9140. Повторяю. Плюс 7 990 236 9140. Вы слушаете
2: Радио ТВ.
1: Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 12.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: У микрофона Дмитрий Славенский. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ нанесли удар по АЗС и вышке связи в Каховском округе. Херсонскую область с рабочим визитом посетил первый замруководителя администрации президента России. Местный житель ответит в суде за оскорбление чувств верующих. В Геническом округе проведут обработку от клещей. Об этом и другом подробнее далее. Боевики киевского режима нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Каховском округе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Как уточняется, ВСУ атаковали автозаправочную станцию в Петропавловске, вышку связи в Новокаменке, а также жилые дома в Чернянке и Любимовке. Также повреждения получили гражданские автомобили. Строительный колледж и площадку нового жилого комплекса в Геническе с рабочим визитом посетили первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Они осмотрели учебные помещения, пообщались с преподавателями и студентами. В колледже обучаются 400 человек, которые получают востребованные профессии для стройки сельского хозяйства и сферы обслуживания. Сальдо отметил, условия требуют серьезного обновления. Учебный процесс фактически идет в здании общежития. Часть кабинетов размещена в жилых помещениях. Нет нормального спортзала, пищеблока, специализированных классов. В этом году при поддержке федерального центра начнется капитальный ремонт. При этом уже понятно, что колледжу нужна дальнейшая модернизация, подчеркнул губернатор. В планах проработать дополнительные решения. Также чиновники побывали на стройплощадке нового жилого комплекса на улице 40 лет Победы в Геническе, который возводит спецзастройщик РСК «Херсонстрой». Проект включает 10-этажных корпуса на 272 квартиры. Вот запланирован на 4-й квартал следующего года. В Херсонской области завершено расследование уголовного дела против 41-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении права на свободу, совести и вероисповеданий. По данным следствия, в декабре 2024 года он опубликовал в открытом доступе в Телеграме комментарий с оскорблениями чувств верующих и негативным отношением к одной из религий. Публикация была доступна неограниченному кругу лиц до выявления правоохранителями. Мужчина полностью признал вину. Следственный комитет собрал достаточные доказательства и направил дело в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит штраф, обязательные или исправительные работы и лишение свободы. Волгоградский областной центр крови безвозмездно передал медицинским учреждениям Херсонщины 200 литров крови. В Геническую центральную районную больницу направлено почти 80 литров эритросодержащих компонентов крови, что составляет порядка 300 доз, а также более 1200 литров свежезамороженной плазмы или 500 доз. Транспортировку медицинского груза специалисты Волгоградского центра крови осуществляли собственными силами. Данная поставка стала уже второй в рамках сотрудничества между регионами. В Геническом округе проведут акарицидную обработку территории для снижения численности клещей. Как сообщает администрация округа, 15 мая запланирована обработка в Геническе. Специалисты выйдут в сквер Воинской славы, парк культуры и отдыха, парк Афганской славы на улице Геройской, а также на городское кладбище. Также обработку проведут на кладбищах в Червоном, Генической горке, Счастливцево и Стрелковом и в парке села Счастливцево. В дни обработки в течение нескольких дней после нее рекомендуется воздержаться от посещения указанных территорий, особенно с детьми и домашними животными. Около 600 школьников из 4 районов Херсонской области проведут летний отдых в лагерях Адыгеи. Подготовка к оздоровительной кампании уже началась. Лагерь «Лань» примет детей из Генического, Новотроицкого, Нижнесерогосского и Ивановского районов. Об этом сообщило Министерство образования и науки региона. Министр образования Херсонщины Алексей Григорьев выразил благодарность Адыгеи за возможность организовать летний отдых для детей. По его словам, такие инициативы не только способствуют укреплению здоровья, но и развивают межрегиональные связи. Это помогает интегрировать новые субъекты в общее социальное пространство страны.
2: Погода на радио Таврия.
4: Сегодня в Херсонской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Средняя температура воздуха днем в Геническе и Скадовске от 14 до 17 градусов. В Новой Каховке, Олешках и в русском городе Херсоне будет от 21 до 23 тепла. В Запорожье малооблачно, до 22 градусов. В городе Герой Одессе преимущественно ясно. Термометры днем покажут до плюс 17. На этом пока все. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон». Узнавайте новости вместе с нами.
1: Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
2: На одной волне с городом.
1: Радио Таврия. Твое радио.

0: Радио Таврия.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: Социальная реклама.
1: Вы давно хотели сказать губернатору о том, что вас волнует? Состояние дорог, дворов, а может быть, качество услуг? Есть проблема? Расскажите. Есть идея? Поделитесь. Пишите губернатору в чат-бот в Телеграме. Напиши губернатору бот. А также на официальных страницах Владимира Сальдо во ВКонтакте и Одноклассниках. Никаких очередей, никаких бумаг. Только вы и тот, кто принимает решение. Давайте менять регион вместе. Это твоя жизнь.
2: Это твоя жизнь.
1: Твое время.
2: Твое время.
1: Твоя музыка.
2: Твоя музыка.
1: Твое радио.

0: История для своих. С Александром Кисмиджи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В 195 году до нашей эры в Древнем Риме произошло экстраординарное событие. Женщины взбунтовались массово, создав корпорацию впервые в истории. Единым фронтом они выступили против закона Оппия, запрещавшего женщине иметь более половины унции золота. Древнеримская унция – что-то около 30 граммов. Половина унции – какие-то жалкие 15 граммов. Понятное дело, дома тайком можно иметь хоть ведро украшений. Проблема в том, что за один раз на выход на себя нельзя навесить сверх нормы. А что, если дама решит освежить туалет? Скромно отводить глаза и уверять окружающих, что от прежних драгоценностей пришлось избавиться? Это новые? Возникает закономерный вопрос. С какого перепугу в Риме вообще был принят подобный дикий закон? Короткий ответ. В Риме был целый ряд законов, направленных на то, чтобы граждане вкладывали деньги в развитие государства, а не в побрякушки. Многие потом еще интересуются, почему Рим жил так долго и славно. Он жил, покуда работали подобные законы. Как только прошел остаточный эффект, Рима не стало. Когда Ганнибал со своей огромной армией был у ворот, древнеримские богачи не могли схватить свои сокровища и сбежать в Грецию или Парфию. Капитал был вложен в родную землю и работал только на этой земле. Именно Ганнибал стал причиной появления закона Оппия, регламентировавшего в том числе и сколько золота могла навесить на себя гражданка. Насколько сильно приходилось изгаляться женщинам после принятия закона Оппия, нам может рассказать консул Марк Порций Катон. Наши женщины покрыты золотом и пурпуром, сетями, диадемами, золотыми коронами, венками из трав, браслетами из льна, кожами и лентами. Вот какие сложности. А могло бы быть только золото. У женщин развивается своего рода комплекс. И он, естественно, выплескивается в сферу моды. Консул пишет, наши женщины теперь обмазываются пеплом, чтобы стать рыжими под цвет золота. Давайте узнаем, как проходил женский бунт. Цитата. На Капитолии чуть ли не каждый день собиралась толпа. Женщин не могли удержать дома ни увещевания старших, ни помышления о приличиях, ни власть мужа. Они заполнили все улицы и все проходы к форуму. Умоляли граждан, чтобы теперь, когда республика цветет, женщинам возвратили украшения. Толпы женщин росли с каждым днем, приходили из окрестных городов и селений. Уже хватало у них дерзости надоедать своими просьбами консулам и преторам. В защиту закона выступает Марк Порций Катон. Его главный оппонент – плебейский трибун Луций Валерий. На следующий день, после того, как были сказаны все «за» и «против» закона, еще больше женщин, чем прежде, высыпали на улицы города. Всей толпой кинулись они к домам тех, кто препятствовал отмене закона. Конец леденящего душу описания, собранного у нескольких современников событий. Римские законы против роскоши работали сотни лет. Легкомысленный закон самонадеянного трибуна Гая Оппия едва ли продержался пару десятилетий. Ганнибал еще здравствовал и не кашлял. Это при том, что законы в Древнем Риме имели не юридическое, а сакральное значение. Батюшка Юпитер с высоты своих полномочий мог в нерадивую гражданку и молнию метнуть, но даже это не остановило первое и последнее на многие столетия корпоративное выступление женщин. Небольшой эпизод, как именно был отменен закон Оппия. Во время прений Марк Порций Катон сказал, пусть женщины будут украшены не золотом и драгоценными каменьями, не яркими и прозрачными одеяниями, но скромностью, любовью мужа, детей, сговорчивостью, умеренностью и нашими трофеями. Луций Валерий отвечал ему, если тебе, Катон, не нравятся женские украшения, предлагаю остричь им везде волосы, одеть их в короткие туники, дать доспехи, посадить на лошадей и взять их с собой на войну в Испанию. Лучше поступим по-другому. Давайте приведем сюда женщин, пусть они сами примут участие в наших собраниях. Когда женщинам донесли, о чем говорит Луций Валерий, они, попирая священные установления, ринулись в собрание, и закон был в считанные минуты отменен. так и не поняв, что они только что совершили. Женщины Рима тут же надели на себя многочисленные украшения и прямо в собрании пустились в пляс.
0: История для своих.
2: С вами был Александр Кисмиджи. Всего доброго!

0: Социальная реклама. В Херсонской области работает филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд помогает ветеранам, членам семей погибших, а также действующим военнослужащим СВО. Юридическая, психологическая и медицинская помощь, содействие в получении социальных выплат и многое другое. Приходите. Геническ, Центральная 3, здание кинотеатра «Россия». Телефон +7 990 033 47 23. Повторяю, +7 990 033 47 23. Социальная реклама.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

слушаете Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 14.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия».
0: В эфире.
1: Программа «Мнение».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на «Радио Таврия». И я ее ведущий Алексей Давыдов. Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. Что это все означает? Чем это грозит нам? Поговорим с нашим гостем. У нас на прямой связи ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, военный общественный деятель Андрей Марочка. Андрей, здравствуйте.
3: Здравия желаю, Алексей.
2: Андрей, как расценивать вот эту информацию? Что это такое? Как ее понимать?
3: Ну, если говорить очень мягко, это, скажем, не очень дружественные шаги, направленные на то, чтобы как бы, ну, действовать негативно в отношении Российской Федерации. Ну, а простым языком сейчас ЕС, в принципе, уже не скрывая, начинают боевые военные действия в отношении Российской Федерации. Дело в том, что сейчас на линии боевого соприкосновения, по той информации, которая мне приходит, огромнейшее количество беспилотных летательных аппаратов и беспилотных систем со стороны украинских боевиков наблюдается. Рост идет в геометрической прогрессии. И вот уже, скажем, сбитые эти беспилотники говорят о том, что они произведены за пределами бывшей УССР на территории Евросоюза. Естественно, сейчас и заявление Мерца, да, о создании, скажем, каких-то совместных производств с Украиной, с Норвегией подписаны документы о производстве беспилотников. Ну, сейчас уже идет вот открытая такая, скажем, коалиция, да, формирование коалиции против Российской Федерации. Это вот такие, скажем, поступательные действия. Я бы вот, знаете, почему-то мне вот эта новость вызвала такие ассоциации, когда еще Порошенко во время минских переговоров, да, минского процесса говорил о таких лягушечьих шагах, да, то есть плавно, постепенно они прыгают, и, естественно, ЕС делает то же самое. Если мы посмотрим на начало, да, то есть на 22-й год и специальную военную операцию, то там они очень-очень сильно боялись, даже, скажем, не поставляли какие-то летальные вооружения на Украину. А сейчас, когда они планомерно прощупали почву, они все больше и больше ведут к эскалации. И, естественно, действия такие, направленные больше в гуманитарной сфере со стороны Российской Федерации, они воспринимаются как слабость. К сожалению, сейчас у нас нет таких вот серьезных, да, ответов практических. То, что идут заявления, они идут на регулярной основе от военно-политического руководства нашей страны, но вместе с тем, без практических действий никто абсолютно не будет никак реагировать в Евросоюзе. Они будут и дальше работать на, скажем, то, чтобы как больше донести ущерб Российской Федерации. И вот это очень пагубная тенденция, которая, кстати, я уже обращал на нее внимание, для нас очень и очень опасная, потому что на данный момент Евросоюз не способен вести какие-то полномасштабные боевые действия, но он очень активно движется к этому. И действительно потенциал военный в Евросоюзе просто наращивается огромнейшими темпами. Все производства переводятся на военные рельсы, и милитаризация наблюдается везде абсолютно. Мне пишут люди из Германии, из других стран блока НАТО, наши русскоязычные, они говорят, что у нас здесь действительно происходят очень серьезные события. Заводы запускаются. Rain Metals, да, запустил уже порядка 100 заводов новых. И это все вот буквально за последнее время. Также сейчас идет активная пропаганда вступления в ряды скажем, вооруженных сил блока НАТО. И все это очень и очень, скажем, должно настораживать наше военно-политическое руководство. Но еще раз подчеркну, пока мы будем действовать такими, скажем, только заявлениями, ничего в лучшую сторону абсолютно не изменится. И вот сейчас вот эти коалиции, дальше будут еще формироваться уже какие-то параллели, ну, в принципе, они уже готовятся, да, к блоку НАТО. То есть уже заявлялась коалиция желающих, будет работать вместе с украинскими боевиками, с террористической организацией «Украина». И как раз вот все эти факты, они должны жестко, мне кажется, пресекаться, ну, как минимум в ближайшее время.
2: Андрей, а на ваш взгляд, какие должны быть ответы, которые, ну, могут остановить Запад в этой деятельности?
3: Ну, я уже неоднократно высказывался по данной теме, и, ну, коль я бывший сотрудник, да, МВД, я всегда говорил, нужно делать предупредительный воздух, то есть всегда нужно как бы предупреждать какими-то практическими действиями. Я думаю, что нам стоит все-таки нанести какой-то удар по странам, которые недружественные нам, и это очень серьезно аргументировать. Я не думаю, что будет применена пятая статья, поскольку, ну, здесь действительно уже, скажем, даже тот же самый Трамп заявлял, Евросоюз, он, ну, и блок НАТО, сейчас большие разногласия, и, естественно, они сейчас вот как раз и чувствуют себя вольготно без вот таких практических наших действий. Так что нужно наносить удар, предупредить. И вот опять же, как пример, вы как грибчанин знаете прекрасно, что происходило, когда наши самолеты пролетели над американским кораблем, да? Это было, ну, 5 лет назад, допустим, и там, ну, скажем так, большая часть команды потом уволилась с этого корабля, потому что, ну, ничего абсолютно такого, ну, просто пролетели над этими кораблями и сымитировали удар. То же самое происходило, когда, скажем, Прибалтийские Эмираты пытались действовать в отношении наших судов. Тоже самолетики, как говорится, полетали, показали свою мощь и силу, и все, и эта тема заглохла. Сейчас они ищут другие какие-то альтернативные пути. Ну вот, самый эффективный, мне кажется, способ — это уже практические действия, а не заявления. Потому что эти заявления уже воспринимаются многими как голословные. И нужно показать, что мы не просто так говорим, а можем еще и действовать.
2: Как вы считаете, вот эти действия, они не приведут, наоборот, к еще большей, к еще более открытой консолидации, ну, допустим, тех же самых европейских стран, и если сейчас они где-то там порою втихаря, а порою как бы маскируя свои действия в какую-то такую вот дипломатическую оболочку, ну, то есть как бы еще немного стесняясь проводят вот эти недружественные действия, здесь они просто нам в открытую объявят войну и полностью все свои ресурсы запустят на борьбу с нами. В данном случае, вы считаете, такое не произойдет?
3: Ну, здесь, а куда еще больше? Ведь сейчас они открыто уже действуют, скажем, по отношению к Российской Федерации очень, ну, скажем, недружественно, мягко, опять же, выражусь. И, естественно, вот знаете, здесь опять же нужно вспомнить нашего президента, который когда-то заявил, что его питерские дворы научили одному, что если драка неизбежна, нужно бить первым. И вот здесь вот это очень-очень сильно применимо. Я просто знаю, что неизбежна конфронтация с Европейским Союзом, поскольку, ну, здесь просчитать весьма несложно, поскольку идет милитаризация, идут подготовительные процессы. Нам что, нужно ждать, когда они действительно подготовятся? И когда они нарастят свои, как говорится, мускулы, сейчас нужно бить, пока враг слабый. И, естественно, ну, конфронтация, она в любом случае уже идет. Больше или меньше, ну, больше, я думаю, она в любом случае будет. Но только больше она будет тогда, когда они почувствуют почву под ногами, когда они уже, как говорится, обзаведутся жирком, набьют свои склады боеприпасами, и, естественно, тогда они будут себя чувствовать более уверенно. Сейчас же, пока враг, скажем, еще не набрал своей мощи, нужно, скажем, действовать более радикально по отношению к недружественным западным странам. Я прекрасно понимаю, чем это чревато. Я понимаю, что вполне возможно, тогда придется нам наращивать свои силы и средства. Это, скажем, вторая волна, та же самая мобилизационная. Но это все неизбежно. И нам в любом случае, как говорится, нужно повторить то, что сделали наши деды и прадеды. И вот как раз в преддверии 9 мая, я думаю, эта фраза как раз будет очень-очень актуальна.
2: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, и я напоминаю, что сегодня мы с вами обсудили новость о том, что Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. Что это все означает? Мы разбирались с нашим гостем. У нас на прямой связи был ветеран боевых действий, участник СВО, военный и общественный деятель Андрей Марочка. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что были с нами. Телеканал «Ньюсфронт», радио «Таврия» продолжают свою работу.
1: Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия». Программа «Мнение». Вы слушаете «Радио Таврия». Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там,

0: Саша.
1: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Мы начинаем это эфирное время на Радио Таврия. У микрофона, как всегда, Александра Романова. Значит, ваше настроение уже стремительно растет. Ну, я так надеюсь. На самом деле, сегодня мы с вами проведем, как и всегда, 2 часа классного, невероятно бодрого эфира. И знаете, вот сегодня я поняла, что человеческий успех меня вдохновляет. И чем более значимый для меня пример, тем более у меня желание что-то новое делать. Вот так, допустим, точно знаю, что один австриец увидел, как к его одежде прилипла такая своего рода растительность, и она склеила одежду между собой. Так появилась, собственно говоря, та самая липучка, без которой мы уже не можем представить свою жизнь, да и одежду в целом. Другой ученый вообще был физиком-ядерщиком. Случайно положил шоколадку возле, соответственно, определенного монитора большого, она расплавилась. Он решил создать микроволновую печь. Поэтому, друзья мои, ничто не должно стоять у вас на преграде. Если вы хотите создать что-то новое, развиваться, пусть ничто вам не будет помехой. Пусть только развитие во имя успеха и во имя ваших побед будет только процветать. Ну что, а мы здесь на Радио Таврия будем дарить вам классное настроение и, конечно же, море позитива. Но начинаем мы с песни будущей победы Нэнси Сидоров с композицией «Сирень».
0: Радио Таврия. Песни будущей победы.

Мама, наш город показывают в новостях. Прости, я знаю, что ты спала. Мама, там говорят, что к нам какие-то летят. Что именно, сразу не поняла. Мама, а почему у нас разбитое окно? И за соседним домом дым столбом. Мама, ты почему не отвечаешь ничего?

0: Вы слушаете, Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.
1: Сегодня очень знаменательный праздник у жителей столицы. Да-да, города Москва. Поэтому сегодня, если нас слушают москвичи, передаем вам привет и поздравляем с праздником. Ведь сегодня официально отмечается День герба и флага города Москва. Современный герб города был восстановлен в 1993 году по образу первого официального герба, который был в 1781. На нем изображен покровитель города, великомученик Георгий Победоносец, который разрезает копья и разрезает змея. На самом деле, в 95 году в Мосгордуме был принят закон о гербе и флаге города Москва. 10 лет спустя, в 2005 году, в столице впервые отпраздновали День геральдического символа. Сегодня в честь праздника в Москве открываются инсталляции, памятники, скверы и аллеи. Люди выходят, гуляют и просто радуются замечательному дню и еще не менее замечательной среде. Друзья мои, совсем скоро важный праздник для нас с вами — День Победы, поэтому сегодня мы про это немного поговорим, да и в целом про мероприятия, которые будут у нас в Херсонской области. Ну а пока давайте немного позитивной музыки и немного эндорфинов для поднятия настроения. Группа Бис и песня «Кораблики». Поехали! Поехали!

0: Ну что, это была Ольга Серябкина и Коста Лакоста. Не ходи по улицам. Слушайте, а я считаю, что по улицам ходить полезно, да и очень классно, и вообще круче, чем любая диета, потому что диета все равно, знаете, это такой стресс для организма, а прогулки пользы, да и только. Кстати говоря, сегодня Всемирный день без диеты. Именно так. Это неофициальный праздник, который родился когда-то в Великобритании. Его придумала британская активистка Мэри Эванс Янг в 92 году. Долгое время Мэри боролась с неприятностью, которая ожидала ее с самого детства, потому что она страдала анорексией и непринятием своего тела. Но вскоре женщина поняла, что не нужно себя морить чем-то, как-то не принимать, а лучше же просто наслаждаться прекрасной жизнью. Это цель данного праздника, конечно же, рассказать о здоровой культуре, о здоровом теле, о рисках женских диет и как же помочь женщинам принять себя и свою внешность. В России в этот день врачи напоминают о важности правильного питания. Оно не должно быть связано с запретами и жесткими ограничениями. Нужно выбирать сбалансированные блюда, богатые витаминами и микроэлементами. Ну а хотите похудеть? Так все просто. Откажитесь от сладкого и больше прогулок. И тогда будет все здорово. Именно так нам спел Николай Носков. Кстати, именно эта музыкальная композиция будет вскоре после «Лирики Победы» на Радио Таврия.
1: Радио Таврия.

0: Победы. Илья Эренбург. В мае 45-го. Фрагмент.
1: Когда она пришла в наш город, мы растерялись. Столько ждать, ловить душу, каждый шорох, и этих залпов не узнать. И было столько муки прежней, ночей и дней такой клубок, что даже крохотный подснежник в то утро расцвести не смог. И только видел я, ребенок в ладоши хлопал и кричал, как будто он, невинный, понял, какую гостью увидал. О них когда-то горевал поэт. Они друг друга долго ожидали, а встретившись, друг друга не узнали на небесах, где горя больше нет. Но не в раю, на том земном просторе, где шаг ступи и горе, горе, горе. Я ждал ее, как можно ждать, любя. Я знал ее, как можно знать себя. Я звал ее в крови, в грязи, в печали. И час настал. Закончилась война. Я шел домой. Навстречу шла она. И мы друг друга не узнали. Она была в линялой гимнастерке. И ноги были до крови натерты. Она пришла и постучалась в дом. Открыла мать. Был стол накрыт к обеду. Твой сын служил со мной в полку одном. И я пришла. Меня зовут Победа.
0: Радио Таврия.
2: От героя былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

забыт. Ничто не забыто. Вы слушаете Радио ТВ. Николаев 106.1 FM. Всегда там, где ты.

0: Ваша Саша.
1: Ну что, дорогие друзья, как там дела? Как настроение? Продуктивно ли проходит ваш рабочий день? Надеюсь, что так же, как мой, с полным успехом и, конечно же, надеждой на то, что все будет хорошо. Слушайте, но то, что мне сегодня правда подняло настроение, так это милота дня. Во время беседы со смотрителем зоопарка она давала свой какой-то комментарий очень там вот интересный. Это было в Сан-Диего. Ее маленькие подопечные, конкретно выдрочки, начали показывать свой невероятно чудесный танец. Во-первых, они прямо к камере подносили своих малышей, как будто бы демонстрировали свое богатство. Ну а после устроили настоящую танцевальную вечеринку, где папа-выдра здорово шевелил своим хвостиком, а мама вместе с детьми кружилась вокруг него хороводом. Ну что, друзья мои, на самом деле даже животные умеют развлекать себя во время рабочего дня. Ну а вы чего не можете это сделать? Музыку погромче. Танец за столом. 3 притопа, 2 прихлопа, 4 наклона, и день уже идет наилучшим образом. Но у меня уже следующий трек подоспел. Артем Качер и Ани Лорак с песней «Материк».

0: страховка. Одесса. Радио Таврия. Всегда там, где ты.
1: Знаете, мы всегда говорим о цивилизации, о технологиях, которые не стоят на месте и всегда развиваются. Но и в целом наша природа, экосистема развивается так же стремительно, быстро, как и мы. И вот пришелец поселился в Азовском море. Но нет, не тот, что летает на НЛО и неопознанном объекте. И абсолютно не тот, кто живет где-то там, за Солнечной системой. А жил он совершенно недалеко, у берегов Атлантики. Ученые обнаружили новый вид крабов. Плоскоспинные грязевые. Раньше они жили только у берегов Атлантики и в западной части Черного моря. Но сейчас комфортно обитают и в Азовском. Всего нас жили 67 особей. Они ведут скромный образ жизни и прячутся среди мидий, поближе к еде. Краб – активный хищник, и его единственный конкурент здесь – это другой. Краб – вселенец. Интересненько. На самом деле, наблюдать за нашей природой – это поистине дар, который есть не у каждого. Поэтому нашим биологам и зоологам мы сегодня благодарны за то, что мы можем узнавать, какие же еще биоразнообразия живут здесь, у берегов Черного и у берегов Азовского моря. Ну что, а пока вы узнали интересную информацию, вам нужно это обмозговать. Ну а мне, вероятно, поставить для вас самый крутой трек. Группа «Танцы минус» и композиция «Диктофоны». Знаете, такой трек немного с ностальгией, но при этом такой душевный. Ну что, слушаем на Таврии.

0: скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля.
1: Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 19.00. Вы слушаете «Радио Таврия».
1: Новости на «Радио Таврия».
2: Для слушателей старше 16 лет. У микрофона Константин Гаранин. Здравствуйте. В этом выпуске. Украина будет наказана как военным, так и судебно-правовым путем. Заявление Родиона Мирошника. Две пожилые женщины не поверили мошенникам и сохранили свои сбережения. Новый вид краба добрался до Азовского моря. Об этих и других событиях далее подробнее. Россия открыта к переговорному процессу по Украине и стремится к тому, чтобы избежать кровопролития. Однако это не отменяет ответственности Киева за военные преступления против мирных граждан Российской Федерации. Украина будет наказана как военным, так и судебно-правовым путем. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Как отметил дипломат, у Москвы есть два варианта ответа на эскалацию ударов по мирному населению России. Первый вариант – это удары вооруженных сил по военной инфраструктуре Украины. Второй – судебно-правовой путь и наказание военных преступников ВСУ по букве закона. По словам Родиона Мирошника, на 1 апреля 2026 года 1118 боевиков ВСУ получили свои сроки за совершенные преступления. Продолжение выпуска. Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения СВО по состоянию на 6 мая 2026 года. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием трех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка, Камышеваха, Димитрово и Кирово Запорожской области. Уничтожено более 35 вражеских боевиков, 21 автомобиль, 2 станции радиоэлектронной борьбы и боевая бронированная машина. Российская армия нанесла удары по цехам сборки БПЛА на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации. Нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и складом горючего, говорится в сообщении. Удары наносились беспилотными летательными аппаратами и авиацией. Также были поражены пункты временной дислокации боевиков и иностранных наемников. К другим темам. В Херсонской области населенные пункты в 5 муниципальных округах остались без света в связи с аварийным отключением. Об этом сообщили в пресс-службе «Херсонэнерго». Аварийно приостановлена подача электроэнергии в Новокаховском муниципальном округе полностью и в Каховском частично, говорится в сообщении. Также ограничено электроснабжение населенных пунктов Великолепетихского, Чаплинского и Горностаевского муниципальных округов. В ресурсоснабжающей организации отметили, что электроснабжение ограничено в связи с проведением ремонтных работ на линиях электропередач и трансформаторных подстанциях. Две пожилые жительницы Херсонской области не поверили интернет-мошенникам и сохранили свои сбережения. Аферисты пытались убедить 68-летнюю и 77-летнюю женщин сообщить свои персональные данные и назвать коды из СМС-сообщений с целью дальнейшего хищения их сбережений. Пенсионерки прекратили разговоры и обратились в дежурную часть. Полицейские устанавливают личности и местонахождение звонивших, сообщили в главном управлении МВД России по региону. У ФСБ и МВД России по Херсонской области предупреждают об уловках телефонных мошенников. Сотрудники правоохранительных органов никогда не уведомляют граждан об уголовном преследовании по телефону, не используют для связи с гражданами мессенджеры и тем более видеозвонки, не имеют права направлять вам фотографии своих удостоверений и служебных документов. Если в отношении вас или ваших близких пытаются совершить или уже совершили противоправные деяния, как можно быстрее сообщите в полицию. Телефоны. Дежурная часть 102 плюс 7 990 101 42 44. Телефон доверия 8 860 269 2003. Команда избирательной комиссии Херсонской области «Еноты двух морей» вышла в четвертьфинал Центральной Донецкой лиги КВН. Об этом в своем официальном канале национального мессенджера «Макс» написал Владимир Сальдо. «Это хороший результат и повод порадоваться за Херсонщину», отметил губернатор и пожелал «Енотам» удачи в следующих играх. Новый вид десятиногих ракообразных обнаружен в Азовском море. Этот грязевой краб раньше жил только у берегов Америки и в западной части Черного моря. Предполагается, что он попал в Азовское море с балластными водами кораблей через Керченский пролив. Краб-вселенец, активный хищник, и ученые опасаются, что он может нарушить местную экосистему. Об этом сообщили в пресс-службе Института биологии Южных морей и Института океанологии РАН. Чтобы оценить последствия, нужны длительные наблюдения. Обычно они проявляются только тогда, когда чужеродный вид полностью адаптируется к новым условиям, заявляют ученые.
1: Погода на радио Таврия.
2: По данным синоптиков, завтра в регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный и юго-западный с переходом на южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-12, при прояснениях до 4, днем 19-24, в прибрежных районах 13-18 градусов. Плюс 22 будет в Аскании Нова, Олешках и русском городе Херсоне. 23 градуса в Новой Казахстане. 19 в Геническе, 24 в Запорожье. В городе-герое Одессе безоблачно и 15 градусов выше нуля. И пока это вся информация о развитии событий в следующих выпусках новостей на Радио Таврия.
0: Средства массовой информации радиоканал «Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Внимание! Говорит Москва!
4: Отступление! Наших войск проходило с двух сторон.
5: Мы упорно в уличных боях,
4: преодолевая исключительно упорное сопротивление противника,
5: полностью овладели спорным.
0: Хроника Великой Победы.
6: 6 мая. Советские войска продолжают наступление, завершая разгром разрозненных группировок противника. Части Красной Армии развивают успех в Северной Германии, занимают населенные пункты, выходят к побережью Балтийского моря и завершают очищение прибрежных районов от немецких войск. Сопротивление противника носит очаговый характер. Все больше частей складывают оружие и сдаются в плен. Завершается операция по захвату острова Рюген, последнего крупного опорного пункта на Балтике. На других направлениях войска продолжают наступление, занимая населенные пункты и подавляя остатки сопротивления.
0: До Великой Победы оставалось три дня.

0: Это твоя жизнь.
1: Это твоя жизнь.
0: Твое время.
1: Твое время.
0: Твоя музыка.
1: Твоя музыка.

Вникай. Познавай. Познавай. Радио Таврия.

0: Ваша Саша.
1: Ну что, друзья мои, поехали дальше. Это второй час эфирного времени на Радио Таврия. У микрофона, как всегда, Саша Романова. И день на все 100, а то и 1000000% будет ярче. Кстати, вот часто я смотрю футбол. Не то чтобы это мое решение, просто друзья смотрят, а мне приходится. И у меня был всегда вопрос: почему тренера не играют? Вот он ходит, что-то рассказывает, а сам-то не играет. И я думала, что это правило компьютерных игр не касается. Но оказалось, касается, да еще и как. Создатель одной из самых распространенных, развитых, да и крутых компьютерных игр не то что ведет максимально здоровый образ жизни, он никогда не играл в компьютерные игры, никогда не получал штраф за неправильную парковку или же превышение скорости. Он не пьет, не курит, ведет очень здоровый образ жизни, каждый день занимается в спортзале, ведет жизнь, по сути, как фитнес-инфлюенсер. Вот такие вот дела. Хотя, если я вам назову имя этой игры, вы сразу поймете, о чем я. Да, это те самые игры, которые были еще с 90-х годов и развиваются по сей день. Это GTA. И человек, который, по сути, является долларовым миллиардером, ведет максимально правильный и скромный образ жизни. Вот такие вот простые вам советы. Не хвастайтесь никогда своим богатством. Лучше скромно поделитесь им с другими людьми, ну или просто подарите хорошее настроение людям. Знаете, банально, цветочек своей коллеге подарит настроение, мне кажется, на всю неделю. Поэтому дарите друг другу маленькие сюрпризики и не будьте вы скупы на комплименты. Ну а я точно к вам не скупа на музыку и хорошее настроение. Песня «Будущей победы», композиция «Наш выбор».
0: Радио Таврия. Песни будущей победы.

0: 103,5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.
1: Я бы хотела затронуть действительно серьезную тему. Давайте вспомним наше Азовское море в июне. Ну или в июле. Огромное количество медуз, да и только. А рыбы, ну, очень мало. Конечно, огромное количество проектов и экологических акций проводится прямо сейчас. Это, конечно же, и заведение мальков в акваторию нашего моря, и некоторые очистные сооружения. Но все же мы понимаем, что этого мало. Нужно, чтобы каждый житель нашей родной области, да и каждый человек, кто просто проживает в Херсонской области, ценил и любил акваторию нашего чудного Азовского моря. Но почему же происходит это? Почему не морской коктейль, а какая-то... Не знаю даже, как это назвать. Наверное, медуза... Желе, да? Желе-медуза. Вот такое состояние воды. Почему это происходит? Потому что снижение притока воды из Дона и Кубани. От этого растет соленость. Загрязнение воды — это истоки, промышленность. Мелководность моря, оно быстро прогревается, отсюда и дефицит кислорода, ну и накопление токсинов в донных отложениях. Ну а потом, знаете, иногда бывают и печальные обстоятельства, вот такие, допустим, как Аральское море, которое поистине просто высохло. Поэтому, друзья мои, конечно же, зарыбление — это то, что нужно делать, регулярные очищения стоковых вод и, конечно же, проведение определенных экологических акций. Ведь Азовское море — это чувствительная система с низкой устойчивостью. Из-за мелкой глубины оно регулярно изменяется и в разы быстрее может превратиться в настоящую катастрофу. Поэтому давайте сделаем так, чтобы наше море осталось таким же поистине ярким, прекрасным, теплым и объединяющим нас, особенно в летний сезон. Ну а пока у меня следующий трек для вас — «Шаман» и композиция «Мой бой».

0: Даже если плохо, мой бой, пока не гаснет огонь, бьется сердце, и я живой.
1: Радио Таврия.
2: Друзья мои, слушайте, у меня к вам вот такой интересный вопрос. Скажите, а когда вы последний раз физически ходили в магазин за одеждой? Вот так, чтобы прийти да померить. Все маркетплейсы, да какие-то удобные девайсы. Но жизнь стала еще более простой в плане цифрового формата. Теперь контент в соцсетях становится настоящей витриной. Эксперты отмечают, что пользователи все чаще находят товары прямо в ленте. Увидел ролик, вещь оттуда понравилось, сразу кликнул, купил, да и все. Вообще не переживаешь, как она сидит, потому что изначально все видишь на своем любимом блогере. Для компании это означает обязательное развитие контента собственного, тот, который интегрируется в пользовательский. Прогнозируется, что все больше полупрофессиональных создателей контента будут рекомендовать товары в публикациях за процент от продаж. Именно так все это и работает. Поэтому, друзья мои, если вы увидели блогера, который полчаса вам рассказывает про свою кофточку, это не потому, что она ему понравилась, а потому, что это реклама. Задумайтесь над этим, не делаете ли вы импульсивные покупки. Ну, а я могу ответить за себя. Я их делаю, причем очень даже часто. Ну, а еще часто для вас ставлю треки, кажется, они вам нравятся. Ну, а эта группа... правда нравится как взрослым, так и детям, как мужчинам, так и женщинам, потому что их талант виден отовсюду. Город 312 и композиция «Фонари». Ну что, поехали?

0: Там, где шли самые кровопролитные сражения. Там, где земля пропиталась кровью и превращалась в братские могилы. Там, где жители проявили массовый героизм и мужество, защищая Родину. Города-герои. На Таврии.
1: Сегодня узнал, что на нашу школу за это время упало 23 бомбы. Только подумать, я потушил две и заглушил третью. Остальное описывать скучно. Все время думаю о еде. Мама говорит, что надо привыкнуть к мысли, что если накормят человека днем тарелкой супа, то и будь доволен. А если к этой мысли не привыкнуть?
2: Эти строки написал мальчик Юра. Ему было 12. В январе 42-го он умер от голода. А ведь это было лишь начало блокады Ленинграда. Впереди еще 2 года голода и холода. 10 июля 41-го на подступах к Ленинграду начались ожесточенные бои. Захватить город было важно для Гитлера. Ленинград был центром военной промышленности. Там же базировался Балтийский флот. Но, надо сказать, знаменитый план «Барбаросса» подразумевал взятие города в течение 1,5 месяца с момента нападения на Советский Союз. Но по мере продвижения немецкой армии он понимал все больше, что так просто город не сдадут. Его защитники будут бороться до конца. А в таком случае Германия понесет огромные потери, и так нанесенные ей под Ленинградом Красной армией. В итоге от идеи штурма Гитлер переходит к плотной блокаде. В конце августа 41-го немцы перерезают железнодорожные узлы. В сентябре захватывают город Шлиссельбург. Так кольцо блокады замыкается. Ленинград полностью блокирован с суши. В окружении остаются около 2,5 миллионов мирных людей и более 300 тысяч защитников города. Запасов продовольствия и топлива может хватить лишь на месяц или два. Единственное, что связывало тогда Ленинград с большой землей – ледовая переправа через Ладожское озеро. Да, та самая легендарная дорога жизни. Это был сложнейший инженерно-транспортный объект. Его работу наладили в рекордно короткие сроки. За несколько дней 350 регулировщиков, оборона дивизиями НКВД, пункты обогрева на всем пути, специальная линия связи благодаря телеграфным столбам их просто вмораживали в ладожский лед. Все продумано было до мелочей, но даже при этом несчастные случаи бывали. Но на тот момент этот путь был единственной возможностью хоть как-то обеспечивать население продовольствием, поставлять в город военную технику и продолжать эвакуацию. За все время блокады вывести из города удалось 1,5 миллиона человек. Главной валютой в Ленинграде стал, конечно же, хлеб. Им можно было расплачиваться за работу и товары. Да и все мечты горожан были о нем. О другой еде они даже не думали. В те годы хлеб стал для ленинградцев всем. Он им снился, о нем писали в дневниках, как о чем-то неповторимом, самом важном. Повышенная суточная норма хлеба – 250 граммов – полагалась работникам фабрик и заводов. Однако 2/3 жителей получали заниженную – 125 граммов. Так было в самые тяжелые времена блокады в конце 41-го. Хлебозаводы перешли на казарменное положение и круглосуточную работу. Производство нельзя было останавливать даже в условиях отсутствия муки, перебоев со светом, водой и транспортом. Когда запасы сырья закончились, хлеб выпекали из того, что было. Небывало холодная зима еще больше усугубила и так тяжелейшее положение людей. Зимой 41-го, в самый сложный период блокады, на улице стояли сильные морозы. Доходило почти до 40 градусов.
1: Город заледенел, вода в трубах замерзла. в домах холодина.
2: Так напишут в дневниках жители блокадного города. Позже синоптики объяснят такие рекордные морозы морскими ветрами. Больше подобных холодов в Ленинграде не было. Падающие на улицах люди уже никого не удивляли. Все привыкли и понимали, умер или умерла, и, скорее всего, от голода. И таких голодных смертей было большинство. Но жители не сдавались. Они продолжали строить оборонительные сооружения, дзоты и огневые точки, десятки километров баррикад и противотанковых препятствий. Люди производили танки, снаряды, минометы. И все это ценой собственной жизни. К лету 1942-го Гитлер санкционирует новую операцию под кодовым названием «Северное сияние». Суть та же – уничтожение защитников города и его населения. Да и тактика прежняя – истребление с помощью массированных ударов с воздуха и продолжительных обстрелов всех объектов Ленинграда, отвечающих за обороноспособность и жизнеобеспечение. Сравнять весь город с землей у немцев не было возможности. Приказы и действия были весьма локальными. Январь 43-го года. Долгожданный прорыв блокады Ленинграда начался. За считанные дни от врага удается очистить все южное побережье Ладожского озера. После, за пару недель через него возведена переправа и построены автомобильная и железная дороги. Все. Почти. Ровно через год. Финальный этап операции по освобождению города. Оборона 18-й немецкой армии прорвана, основные ее силы разгромлены. На этом трагические страницы истории Ленинграда завершились. Блокада города продлилась 872 дня. За это время на Ленинград сбросили 150 тысяч авиаснарядов и примерно 107 тысяч бомб. Среди тысяч разрушенных и поврежденных зданий были и исторические. Это и Екатерининский дворец в Царском селе, Большой дворец в Петергофе, да и Янтарную комнату немцы полностью вывезли. Кстати, хранить ценные музейные экспонаты в годы блокады решили в Исаакиевском соборе. Военные подумали, что он вряд ли станет мишенью для фашистов. К тому же толщина его стен была от 3 до 5 метров, а перекрытия доходили до 6 метров. И действительно, во время блокады Ленинграда Исаакиевский собор почти не пострадал, а хранили там примерно 120 тысяч ценных предметов. За всю историю своего существования такого испытания человечество не знало. Многие до сих пор задаются вопросом, как ленинградцы смогли выстоять, да еще и дать отпор врагу? Откуда брали силы, когда ее источников ну просто не было? Да, думаю, на этот вопрос даже сами блокадники не ответят. Впервые Ленинград городом-героем назвали в приказе Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945 года. Официально это звание городу присвоили спустя 20 лет.

0: Социальная реклама.
1: Присоединяйся к своим. Служи по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 800 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 320 тысяч рублей.
2: Статус ветерана боевых действий.
1: Социальные льготы и гарантии, в том числе и для членов семей военнослужащих. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43.
3: Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

в настоящие сказки. Только у каждого сказка своя. Кто-то мечтает быть как Золушка, найти того самого принца и волшебную туфельку. Кто-то мечтает, предположим, как в любой другой сказке, ощутиться где-то в прекрасном месте, как Алиса в Стране чудес. Но иногда сказка приходит к вам сама, только она больше похожа на нелепую экранизацию фильма о Маше и трех медведях. Да-да, именно так. Вот та самая Маша забрела в квартиру одной девушки из центрального региона России. Как же это произошло? Она это рассказала в своей социальной сети, что она жила в доме со своим братом, который в школу ходит, и ее родственницей. Так вот, родственники все ушли по своим делам, и она осталась одна в пустой квартире. Проходя мимо спальни, она заметила, что в кровати лежит тетя, а рядом собака. Но она не придала этому никакого значения, так как подумала, что у родственницы просто очень особый график. Через некоторое время она поняла, что это абсолютно не ее близкий человек. И какая-то, в общем-то, странная и непонятная девушка находится у нее в квартире. Оказалось, что это была незнакомка, которая забрела случайно в чужую квартиру. Она поднялась на свой же 11 этаж только из-за того, что была настолько сонная, ведь устала от рабочего дня, перепутала квартиру и зашла не в ту дверь. Как говорится, и, в общем-то, так она проспала в чужом доме. Как выяснилось, с девушкой все в порядке, но поспала она всего 30 минут, но точно осознала свою ошибку, очень долго извинялась, перешла уже в свою квартиру, после они задружились и теперь являются подругами. Вот такая вот чудесная история. Поэтому верьте в чудеса, доверяйте только знакомым людям, а вот незнакомцев лучше проверяйте. Ну что, а я пока проверила для вас следующий трек, и кажется, он идеально подходит. Поэтому слушаем Лану Дель Рей и песню «Summertime Sadness».

0: Маша, Саша.
1: Напоследок нашего эфирного времени моя любимая рубрика «Кинообед». И поверьте, сегодня будет очень сильный, очень серьезный и фильм, который правда может тронуть каждого до глубины души. «Малыш» 2025 года, российская военная драма режиссера Андрея Симонова. Сюжет фильма таков. Действие происходит в 2022 году в Донецке. Главный герой — 18-летний Дима, который мечтает о славе и занимается рэпом, ведет максимально аполитичную жизнь. Но его жизнь меняется, когда он узнает, что мать, которой он не виделся с детства, может находиться в осажденном Мариуполе. И она перестала выходить на связь. Дима решает не оставаться в стороне и присоединяется к штурмовому отряду в качестве добровольца. В решительном бою в том самом городе он попадает в часть под командованием человека с позывным «Жук», который дает новобранцу прозвище «Малыш». Ну а чем закончится эта история, посмотрите обязательно. Тем более фильм уже доступен в онлайн-кинотеатрах. Друзья мои, спасибо большое всем нашим бойцам, ребятам, которые сейчас находятся на специальной военной операции. Благодаря нашим защитникам мы, правда, можем спокойно жить, существовать, ходить на работу, воспитывать детей, да и просто проводить время вместе. Поэтому сегодня хочется также пожелать нашим парням силы духа, бодрости, конечно же, моральной стойкости и, в первую очередь, здоровья. И скорейшей нашей победы. Поэтому напоследок, знаете, такая песня о победе, песня о добре. Это Михаил Шафутинский с композицией «О моей Одессе». Слушаем на радио Таврия. Ну а я прощаюсь с вами. Это была Александра Романова. Услышимся ровно в 18:00.

0: 16.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: У микрофона Константин Гаранин. Здравствуйте, в этом выпуске. Украина будет наказана как военным, так и судебно-правовым путем. Заявление Родиона Мирошника. Две пожилые женщины не поверили мошенникам и сохранили свои сбережения. Новый вид краба добрался до Азовского моря. Об этих и других событиях далее подробнее. Россия открыта к переговорному процессу по Украине и стремится к тому, чтобы избежать кровопролития. Однако это не отменяет ответственности Киева за военные преступления против мирных граждан Российской Федерации. Украина будет наказана как военным, так и судебно-правовым путем. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Как отметил дипломат, у Москвы есть два варианта ответа на эскалацию ударов по мирному населению России. Первый вариант – это удары вооруженных сил по военной инфраструктуре Украины. Второй – судебно-правовой путь и наказание военных преступников ВСУ по букве закона. По словам Родиона Мирошника, на 1 апреля 2026 года 1118 боевиков ВСУ получили свои сроки за совершенные преступления. Продолжение выпуска. Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения СВО по состоянию на 6 мая 2026 года. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием трех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка, Камышеваха, Димитрово и Кирово Запорожской области. Уничтожено более 35 вражеских боевиков, 21 автомобиль, 2 станции радиоэлектронной борьбы и боевая бронированная машина. Российская армия нанесла удары по цехам сборки БПЛА на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации. Нанесено поражение цехам сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и складом горючего, говорится в сообщении. Удары наносились беспилотными летательными аппаратами и авиацией. Также были поражены пункты временной дислокации боевиков и иностранных наемников. К другим темам. В Херсонской области населенные пункты в 5 муниципальных округах остались без света в связи с аварийным отключением. Об этом сообщили в пресс-службе «Херсонэнерго». Аварийно приостановлена подача электроэнергии в Новокаховском муниципальном округе полностью и в Каховском частично, говорится в сообщении. Также ограничено электроснабжение населенных пунктов Великолепетихского, Чаплинского и Горностаевского муниципальных округов. В ресурсоснабжающей организации отметили, что электроснабжение ограничено в связи с проведением ремонтных работ на линиях электропередач и трансформаторных подстанциях. Две пожилые жительницы Херсонской области не поверили интернет-мошенникам и сохранили свои сбережения. Аферисты пытались убедить 68-летнюю и 77-летнюю женщин сообщить свои персональные данные и назвать коды из СМС-сообщений с целью дальнейшего хищения их сбережений. Пенсионерки прекратили разговоры и обратились в дежурную часть. Полицейские устанавливают личности и местонахождение звонивших, сообщили в главном управлении МВД России по региону. У ФСБ и МВД России по Херсонской области предупреждают об уловках телефонных мошенников. Сотрудники правоохранительных органов никогда не уведомляют граждан об уголовном преследовании по телефону, не используют для связи с гражданами мессенджеры и тем более видеозвонки, не имеют права направлять вам фотографии своих удостоверений и служебных документов. Если в отношении вас или ваших близких пытаются совершить или уже совершили противоправные деяния, как можно быстрее сообщите в полицию. Телефоны. Дежурная часть 102 плюс 7 990 101 42 44. Телефон доверия 8 860 269 2003. Команда избирательной комиссии Херсонской области «Еноты двух морей» вышла в четвертьфинал Центральной Донецкой лиги КВН. Об этом в своем официальном канале национального мессенджера «Макс» написал Владимир Сальдо. «Это хороший результат и повод порадоваться за Херсонщину», отметил губернатор и пожелал «Енотам» удачи в следующих играх. Новый вид десятиногих ракообразных обнаружен в Азовском море. Этот грязевой краб раньше жил только у берегов Америки и в западной части Черного моря. Предполагается, что он попал в Азовское море с балластными водами кораблей через Керченский пролив. Краб-вселенец, активный хищник, и ученые опасаются, что он может нарушить местную экосистему. Об этом сообщили в пресс-службе Института биологии Южных морей и Института океанологии РАН. Чтобы оценить последствия, нужны длительные наблюдения. Обычно они проявляются только тогда, когда чужеродный вид полностью адаптируется к новым условиям, заявляют ученые.
2: Погода на радио Таврия.
4: По данным синоптиков, завтра в регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный и юго-западный с переходом на южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-12, при прояснениях до 4, днем 19-24, в прибрежных районах 13-18 градусов. Плюс 22 будет в Аскании Нова, Олешках и русском городе Херсоне. 23 градуса в Новой Каховке, 19 в Геническе, 24 в Запорожье. В городе Герои Одессе безоблачно и 15 градусов выше нуля. И пока это вся информация о развитии событий в следующих выпусках новостей на Радио Таврия.
1: Мы – радио, которое связывает сильных людей. Мы объединяем сердца каждого херсонца. Каждый день мы вместе в новостях, в музыке и в голосе родного края. Слушай своих, слушай родное. Радио Таврия.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: Социальная реклама.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
5: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
4: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
6: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
0: Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: На правах рекламы. Радио Таврия. Финансовый ликбез. На Радио Таврия.
1: Кэшпулинг от ПСБ. Как работает сервис для крупного и среднего бизнеса в Соединенных регионах? ПСБ развивает целевую линейку продуктов для корпоративных клиентов в Херсонской области группам компаний из сегмента крупного и среднего бизнеса с развитой сетью дочерних предприятий и большим количеством действующих счетов. Банк предоставляет услугу «Кэшпулинг». Сервис позволяет управляющей организации значительно повысить эффективность распределения средств внутри группы, например, оперативно использовать свободные деньги со счетов одних филиалов при потребности в кредитовании у других, перенаправлять поступление средств со счетов подшефных организаций на счет главного офиса или, наоборот, организовать пополнение с главного счета других счетов определенных предприятий на постоянной основе или только в случаях недостатка средств на момент проведения платежей. При подключении услуги кэшпулинга подобные операции становятся автоматическими, не требуют подписания отдельных договоров, дополнительных разрешений от клиента и ручного участия бухгалтера. Это упрощает обслуживание и контроль состояния счетов и расходных операций подразделений, обеспечивает непрерывную деятельность сети и соблюдение договорных обязательств, а также исключает необходимость привлечения займов, экономит время и снижает операционные расходы. Подключить сервис клиенты ПСБ могут, обратившись к персональному менеджеру или в свой офис банковского обслуживания.
2: Информация прозвучала на правах рекламы.
0: Финансовый ликбез.
2: Телефон рекламной службы Радио Таврия.
3: +7 990 22 29 990. Вы слушаете
2: Радио Таврия.
3: Геническ, Херсон,
2: Николаев,
3: Скадовск, Новая Каховка, Одесса.
2: Радио Таврия.
3: Всегда там, где ты.

0: Социальная реклама.
1: Есть такая профессия – Родину защищать. Уважаемые граждане, высшее военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации предлагает подрастающему поколению множество преимуществ, включающих высокий уровень образования, финансовую защиту и социальные гарантии, а в дальнейшем – надежная карьера на всю жизнь. Учеба полностью на бюджетной основе. Выбирай свой путь в жизнь. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43. Вы слушаете Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 18.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Внимание! Внимание! Полная танцевальная готовность. Диджей Вайс. Диджей Вайс представляет часовой танцевальный нон-стоп. Прогрев на Таврии.

В эфире DJ White. Это Радио Таври. Часовой танцевальный нон-стоп. Прогрев на Таври.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Кредитная карта от банка ПСБ. Это 180 дней без процентов. Выпуск и обслуживание бесплатно. Оформите сейчас. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «Кредитные карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитная карта 100+. Условия для карт, выданных с 10 января 2025 года. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251.
3: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
4: +7 990 22 29 990.
5: Социальная реклама.
6: Первое мобильное приложение в Херсонской области. «Таврия» теперь всегда под рукой. Смотрите наш телеканал в удобное время. Слушайте любимые передачи и музыку на «Радио Таврия» одним касанием. Читайте новости и будьте всегда в курсе событий. Хочешь слушать радио? Нажимай «Слушать». Хочешь смотреть ТВ? Кликай на «Смотреть». Все новости Херсонской области в одном приложении 24/7. Настройте приложение под себя, сохраняйте новости, выбирайте темы, меняйте дизайн и управляйте уведомлениями в разделе «Профиль». Ваш персональный доступ к событиям, культуре и жизни Херсонщины бесплатно. Доступно уже сейчас для всех устройств. «Таврия» — твоя, родная. И теперь всегда рядом.
7: Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
8: На одной волне с городом.
7: Радио Таврия. Твое радио.
9: Внимание! Полная танцевальная готовность.
7: DJ Wise. DJ Wise в эфире. Прогрев продолжается. Прогрев продолжается.

0: 17.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
2: Новости на «Радио Таврия».
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Добрый вечер, в студии Никита Корнеев. В этом выпуске: опорный пункт киевских боевиков ликвидировали бойцы группировки войск Днепр на Ореховском направлении. Новый корпус Каховского гериатрического пансионата возведут в Стрелковом. И 12 домов культуры получили новые генераторы и стабилизаторы напряжения. Подробнее далее. Более 40 артиллерийских ударов нанесли киевские боевики по территории Горностаевского округа с 5 по 6 мая. Также зафиксировано 36 атак ППЛ. Как сообщили в местной администрации, был поврежден силовой трансформатор и оборудование подстанции в Горностаевке. Информация о пострадавших уточняется. Опорный пункт киевских террористов на Ореховском направлении поразил расчет FPV-дронов 58-й армии. Об этом написал губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. В ходе разведки операторы беспилотных систем группировки «Днепр» обнаружили передвижение боевиков в лесополосе. При доразведке выявили также замаскированный блиндаж. Оператор поднял беспилотник в воздух и точным попаданием ликвидировал опорный пункт вместе с живой силой противника. Новый корпус Каховского гериатрического пансионата на 100 мест возведут в Стрелковом, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Кроме того, сейчас ведутся масштабные обновления социальных учреждений региона. По словам главы, работы уже ведутся в Днепровском психоневрологическом доме-интернате и в Олешкинском детском доме-интернате. Также создается семейный кризисный центр в Воскресенском и МФЦ в Чаплинке. Кроме того, прорабатывается запуск социального такси для маломобильных граждан. Также глава сообщил о том, сколько средств в Херсонской области предусмотрено на реализацию системы социального контракта. По его словам, это более 24 миллионов рублей. Всего планируется заключить 108 контрактов, в первую очередь для многодетных семей и участников специальной военной операции. Новые генераторы и стабилизаторы напряжения получили дома культуры Херсонской области. Оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Семья», доставлено в 12 учреждений и введено в эксплуатацию, как отметил министр культуры области Артем Логойский. Теперь творческие занятия, репетиции и семейные мероприятия будут проходить без сбоев, в стабильных и безопасных условиях. Патриотическая акция «Вальс Победы» прошла в Херсонском техническом университете. В мероприятии принимали участие студенты, преподаватели, а также сотрудники Центра компьютерных технологий и искусственного интеллекта и активисты местного студсовета. Важной частью акции стало выступление солистки Инны Автанделян, сотрудника политехнического колледжа. Ею было исполнено одно из легендарных музыкальных произведений военных лет. Под эту мелодию участники акции исполнили танец, который на протяжении более 80 лет ассоциируется с надеждой на встречу с близкими и символом победы.
3: Информация на правах рекламы.
1: Бизнес-новости.
4: ПСБ предупредил о мошеннических схемах в преддверии Дня Победы. В преддверии 9 мая мошенники традиционно активизируются, используя тему праздника для обмана граждан. Эксперты ПСБ предупреждают, злоумышленники предлагают оформить якобы положенные выплаты, перерасчет пенсий или пособий, замену карт. Также распространены фальшивые сборы средств, якобы в поддержку ветеранов и их семей, через поддельные сайты благотворительных организаций. Гражданам поступают мошеннические предложения билетов на праздничное мероприятие, содержащие ссылки на фишинговые страницы. Используются звонки якобы от родственников с просьбой срочно перевести деньги, в том числе с применением технологий подделки голоса и видео. Главные признаки мошенничества – просьбы сообщить данные карты, паспорт, СНИЛС, коды из СМС, перевести деньги для получения выплат или перейти по подозрительным ссылкам. Особую осторожность стоит проявлять при звонках от имени госорганов и слишком заманчивых персональных предложениях. ПСБ напоминает: не передавайте личные данные посторонним, не переводите деньги незнакомцам и проверяйте информацию только через официальные источники. Если поступают срочные просьбы от близких, обязательно перепроверьте их через альтернативные каналы связи. Бдительность и осторожность помогут сохранить ваши деньги и защитить близких от мошенников.
3: Информация прозвучала на правах рекламы.
2: Погода на радио Таврия.
4: Завтра в Херсонской области солнечно, без осадков. Утром в русском городе Херсоне потеплеет до 9 градусов по Цельсию, днем до 21 градуса. В городе-герое Одессе в утреннее время потеплеет до 11 градусов, к полудню до 16. В славном городе Запорожье утром потеплеет до 10, днем до 24 градусов, возможны осадки. В Олешках и Новой Каховке будет малооблачно, воздух прогреется до 8 градусов в утреннее время. Ближе к полудню до 24 градусов, до 10 градусов прогреется воздух в Генической и Скадовске в начале дня. Ближе к обеду потеплеет до 19 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Это все новости на текущий момент. С вами был Никита Корнеев. Больше актуальной информации в телеграм-канале «Радио Таврия Херсон».
1: Средства массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Внимание! Говорит Москва! Отступление!
1: Хроника Великой Победы.
5: 6 мая. Советские войска продолжают наступление, завершая разгром разрозненных группировок противника. Части Красной Армии развивают успех в Северной Германии, занимают населенные пункты, выходят к побережью Балтийского моря и завершают очищение прибрежных районов от немецких войск. Сопротивление противника носит очаговый характер. Все больше частей складывают оружие и сдаются в плен. Завершается операция по захвату острова Рюген, последнего крупного опорного пункта на Балтике. На других направлениях войска продолжают наступление, занимая населенные пункты и подавляя остатки сопротивления.
1: До Великой Победы оставалось три дня.

радио, которое связывает сильных людей. Мы объединяем сердца каждого херсонца. Каждый день мы вместе в новостях, в музыке и в голосе родного края. Слушай своих. Слушай родное. Радио «Таврия».

0: Саша, Саша.
1: Доброго вечера, дорогие радиослушатели. Привет всем, кто слушает Радио Таврия. С вами, как всегда, Саша Романова. И сегодня мы погрузимся в атмосферу советского кино. Я думаю, правда, вам понравится такое невероятно теплое, доброе и, знаете, по-семейному классное приключение. А сегодня именно мы поговорим о одном легендарном советском фильме, о комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Этот фильм не просто история о угонщике, а такая ироничная притча о справедливости, морали и человечности. Так что давайте вместе напомним друг другу о шедевре киноискусства и откроем для себя новые горизонты его очарования. Ну а для начала такая же теплая, добрая, классная музыкальная композиция. А теплая она потому, что душу и сердце согревает. Кальвадос и Кравец с песней «Семья».
2: Миллионы приходят, уходят, не в них счастье. Самым важным на свете всегда будут люди в этой комнате.
3: За семью.
4: За семью.

0: Бездомья.
1: Счастье там, где дом, где уют и где комфортно, и где можно посмотреть любимые фильмы. Предположим, именно этот самый фильм «Берегись автомобиля». В центре истории Юрий Деточкин, скромный страховой агент. И еще и актер Народного театра, который блистательно сыграл Иннокентий Скоматунский. Деточкин – человек из очень такой интеллигентной семьи с обостренным чувством справедливости. И по долгу службы он посещает дома определенные, да, искусства самостоятельно. И дома это богатых клиентов. И замечает, что многие из них живут, мягко говоря, несправедливо. Это спекулянты, взяточники и расхитители. И Деточкин решает бороться с несправедливостью. Как-то по-своему. Он ведет тайное досье на нарушителей, уточняет их автомобили, продает и переводит вырученные деньги в детские дома. Его действия напоминают поступки современного Робин Гуда. Он обогащается не сам, а пытается восстановить в мире справедливость. Ну что, а чем закончится эта справедливо-несправедливая история? Узнаем немного позднее на Радио Таврия, ну а после рекламной паузы Джакон и Скрина с песней «По весне».
0: На правах рекламы. Радио Таврия.
2: Получите в банке ПСБ до 5 миллионов рублей. В кредит на любые цели. Для пенсионеров и зарплатных клиентов. Без документов. ПСБ. Банк сильной страны.
3: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «ПСБ. Кредит возможностей». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия для пенсионеров, получающих пенсию на карту ПСБ, зарплатных клиентов и сотрудников организаций, входящих в перечень, определенный банком. Сумма от 50 тысяч рублей от 1 года до 7 лет. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
4: Плюс 7-990-22-29-990.
0: Социальная реклама.
5: Вы давно хотели сказать губернатору о том, что вас волнует? Состояние дорог, дворов, а может быть, качество услуг? Есть проблема? Расскажите. Есть идея? Поделитесь. Пишите губернатору в чат-бот в Телеграме.
0: Напиши губернатору бот.
5: А также на официальных страницах Владимира Сальдо во ВКонтакте и Одноклассниках. Никаких очередей, никаких бумаг. Только вы и тот, кто принимает решение. Давайте менять регион вместе. Вы слушаете
0: Радио Таврия.
5: Геническ, Херсон,
0: Николаев,
5: Скадовск, Новая Каховка, Одесса.
0: Радио Таврия.
5: Всегда там, где ты.

0: Саша.
1: Ну что, дорогие друзья, еще раз всем доброго вечера. Напомню, что тема сегодняшнего вечера – это замечательный фильм. Кстати, черно-белый, поэтому я очень долго сопротивлялась, чтобы его посмотреть. Полагала, что это скучно и неинтересно, да и вообще современное кино значительно лучше. Но после просмотра я взяла свои слова обратно и возвращать их не собираюсь. Итак, тема сегодняшнего вечера – это фильм «Берегись автомобиля». И что, мы продолжаем рассказ, и я напомню, что мы говорили о одном чудном парне, который был поистине Робин Гудом современности. Забирал автомобили у богатых и отдавал их бедным. Да-да, все было именно так. Но что же случилось потом? Где же финал всей этой истории? Давайте с этим уже наконец-таки разберемся. Если мы с вами говорили о одном гражданине, который, собственно-то говоря, брал у людей ненужное или заработанное нечестно и отдавал детским домам, то что же случилось потом? Одна из ярких личностей этого произведения – это противоречивый Деточкин с молодым, очень красивым и комичным именем, да? Ведь правда же? На самом деле, его же играл Андрей Миронов, который трогает своей пронзительностью и проницательностью. Он играл того самого сотрудника полиции, потому что все преступления должны быть наказаны. Ну а как же будет наказан наш герой, который так самоотверженно и честно трудится на благо общества? Узнаем немного позднее, а пока Иван Рейс и песня «Эффективно».
2: Как же

0: Радио Таврия.
1: Ну что, напомню, что тема сегодняшнего вечера – фильм «Берегись автомобиля». Давайте вспомним, что был там некий Деточкин, который пытался угодить всем. Ну, а точнее, забирать что-то у богатых и отдавать это бедным. Ну, точнее, автомобили. И вот был у него такой некий друг – Дима Самоцветов. И он был довольно большим коммерсантом, да-да, продавцом. Можно сказать, уцененки. И вот три раза он пытался у него угнать автомобиль, и на третий раз все же получилось, и на угнанной «Волге» Деточкин отправляется в Прибалтику. Доезжает он до этой самой Прибалтики, и здесь ему навстречу друг. Ну как, не сначала на него вышел, ведь Деточкин решает продать автомобиль Донтасу Бандинасу, который, как оказалось, приобрел этот автомобиль за деньги прихожан. И вот тогда на его след выходит Подберезников. Это и есть тот самый друг Деточкина, да еще и друг детства, да еще и в труппе одной они играют. Кстати говоря, встречаются они на репетиции Гамлета. Тогда же происходит противостояние двух друзей. Одному другу по долгу службы приходится задержать другого и отправить прямо-таки в полицию, в камеру для преступников. Но изначально они решают сходить, немного прогуляться и, так сказать, отдохнуть с душой. И вот, когда они отдыхают, происходит задушевный диалог. И Деточкин же, конечно, рассказывает, что делает это только из чистых, да искренних побуждений. И ничего плохого он-то вовсе не желает. Ну и тут, конечно же, сердце друга тает. Как же можно не поверить своему приятелю? Но дело было так, что приятель вроде бы и раскаялся, вроде бы уже готов был бросить с моста все свои записки, где он записывал жуликов и воров, бросить свою шляпу и перчатки. Но здесь, в один момент, он видит подозрительную машину на очень подозрительных номерах. Что же делать? Он хватает свой блокнот, забирает его из воды и смотрит, что да, есть у него такие номера. Значит, человек преступник и бандит. Значит, точно нужно у него забирать автомобиль и продавать его, дабы передать деньги детскому саду. Ну или приюту. Ну а чем же закончилась эта история? Если вам так же, как мне, интересно узнать, то оставайтесь на Радио Таврия. Ведь следующий трек точно вам понравится. Юсупов и Морзе. Алтай-Байкал. Два сильных, могущественных курорта и достопримечательности Российской Федерации. Слушаем на Таврии невероятно трогательную композицию.

0: Радио Таврия.
1: Ну что, невероятный трек, поэтому хочется продолжить наш вечер с чем-то позитивным. Финал фильма «Берегись автомобиля». Итак, напомню, что деточки наконец решают покончить со своим этим неприятным прошлым и выбросить в реку все свои документы, где он записывал этих правонарушителей, шляпу и перчатки. Но когда увидел ту самую подозрительную «Волгу», увидел там все же в своем блокноте эти цифры, сел и решил ее угнать. Но в этот момент его увидела невеста, Люба, которая была водителем троллейбуса. Замечает Люба и давай-ка за ним в погоню, пытается предотвратить новое преступление. Однако в картотеке деточкина оказывается ошибка, и автомобиль принадлежит честному человеку. Подберезников вынужден арестовать друга. Но Юрий сам приходит в отделение с вещами и, конечно же, готовым постановлением о собственном аресте. Но даже под арестом деточки не остается в стороне от искусства. Его под конвоем привозят на премьеру самодеятельности Гамлета, и спектакль проходит с большим успехом. Но концовка была доброй и светлой. Точный срок, который получил деточкин, неизвестно. Фильм об этом не сообщается, но финал картины светлый и символичный. Люба, это та самая девушка деточкина, едет на своем троллейбусе и встречает на дороге этого самого прохожего, коротко стриженного, но широко улыбающегося Юрия. Он вернулся из мест заключения. Эта встреча напоминает зрителю, что человеческая доброта и в целом человечность сильнее любых обстоятельств. Вот такая вот она, светлая, искренняя и честная любовь. Ну а пока у меня для вас Оливия Адамс и песня «Ride or Die».

0: Социальная реклама.
1: Современные технологии – залог победы. Министерство обороны Российской Федерации объявляет набор в войска беспилотных систем. Требования. Возраст от 18 до 35 лет. Уверенный пользователь ПК.
2: Условия для кандидатов.
1: Специальный контракт. Служба только в БПЛА. Выплаты за уничтожение техники противника. Присоединяйтесь. Плюс 7 990 236 9140. Повторяю. Плюс 7 990 236 9140. 40.
3: Это твоя жизнь.
4: Это твоя жизнь.
3: Твое время.
4: Твое время.
3: Твоя музыка.
4: Твоя музыка.
3: Твое радио.

Познавай. Радио Таврия.

личный антидот для себя нашли, а значит, череда хорошего настроения в этот вечер. Вечер среды. Ровно середина недели. Это значит, что еще буквально 2 дня и совсем скоро выходные. А в выходные можно, конечно же, сходить в кино. Почему нет? Это идеальное время. Напомню, что кинотеатры в Херсонской области находятся в городе Геническ и Скадовск, а также Каланчак и Новотроицкая, поэтому с удовольствием можно посетить и найти фильм «Правда» на любой вкус и цвет. Кстати, буквально завтра я вам уже расскажу, какие новые фильмы будут идти в кинотеатрах, так как каждую среду обновляется прокат. И сегодня что-то новенькое для нас точно завезли. Ну а я бы хотела задать вам вопросы, ну а точнее 3 вопроса и услышать 3 правильных ответа. Итак, вопросы к фильму «Берегись автомобиля». Вопрос номер 1. Какую роль играл следователь Подберезника в Народном театре? Тоже давайте вспомним, да? Вопрос такой нелегкий. Ну а далее 2 абсолютно легких вопроса. Куда Деточкин отправил деньги от проданных машин? И как звали невесту Деточкина? В общем, вопросы для вас понятны? Надеюсь, что да. А для меня понятно уж точно, что следующая песня должна быть не менее яркой. Шанель с песней «Slow-mo». Слушаем. Let's go.

0: Вы слушаете Радио Таврия. Николаев, 106. Точное время 20:00. Вы слушаете Радио Таврия. Радио Таврия. В эфире «Вечерний Херсон».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Это программа «Вечерний Херсон». С вами Никита Корнеев. И сегодня у нас на связи руководитель постоянного представительства Херсонской области при правительстве России Владимир Бадилан. Владимир, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый вечер, Никита. Добрый вечер, слушатели.
2: Итак, сегодня мы поговорим о ситуации в Одессе. Командование 25-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины запретило использовать полевые дороги в своей зоне ответственности. Об этом сообщили в Бессарабском поселковом совете, ссылаясь на информацию пограничников. По их словам, с помощью этих дорог, идущих через поля, многим гражданам удается доехать до границы и покинуть территорию Украины. То есть, по сути, там нет такого наблюдения строгого, как на обычных трассах. Люди имеют возможность ускользнуть от взгляда Большого Брата. Запрет на передвижение по полевым дорогам не распространяется на сельхозтехнику, если она задействована в проведении аграрных работ. Владимир, вот вы как одессит, как вы считаете, насколько вот эти маршруты по полевым дорогам подходят для того, чтобы сбежать из Украины, насколько они действительно не просматриваются украинскими пограничниками или силовиками, и как вообще организовать это лучше, побег из Украины?
3: Ну, как организовать, пожалуй, знаете, как сдалека сложно посоветовать, но, вы знаете, надо понимать географию Одесской области, вот южная часть, особенно Бессарабских районов, да, то есть это Болград, Рени, Измаил. То есть это все территории, которые, в принципе, в целом на всем протяжении граничат с соседствующими государствами, как с Румынией через Дунай, так и вообще без, скажем, да, сухопутным переходом. Это из Молдавии, как бы, да, часть Гагаузии. Знаете, люди живут, села практически поделены на два. Да, там некоторые села не то, что там граничные, они просто действительно там через лужайку переходишь, ты уже находишься на другой территории. И вот до сих пор у людей вообще понимание вот наличие границ как таковых, и только сейчас вот в рамках специальной военной операции, в части войны между, как бы, Украиной и Россией, они, как бы, ощутили вот эти проблемы. А так раньше ходили, да, там, свадьбы, дни рождения, просто переходили с одной улицы на другую и оказывались по той или по другой стране практически смежного государства. Огромнейшее количество болгар, гагаузов, румынов проживает на территории Бессарабского края, и люди никогда не испытывали особых проблем пересечения границ пешим способом или же, там, не знаю, на лошадях или там на машинах, то есть просто переезжали, и все. Вы знаете, что место перехода, там Паланка, было достаточно, так, скромный контроль. Вот, конечно же, сейчас с целью любого использования, любой всяческой возможности остановить отток населения со стороны Украины через данные коридоры, он усложнил, как бы, так, да, мы понимаем, что сегодня для кого-то это огромнейший бизнес вывозить людей. Кто-то на свой страх и риск просто идет лесами пешком, уходит, сбегает с территории. Как бы, конечно же, как бы, этот бизнес уже налажен. Вот, и он постоянно меняет свои коридоры. Мы уже видим с вами некоторые события, кстати, на там попыток уплыть на лодке. Не знаю, я знаю, что есть попытки там и чуть ли не с аквалангами переплывать Дунай на сторону Румынии. Поэтому люди изощряются, находят любые способы только, чтобы сбежать от того режима, который сейчас действует на Украине.
2: Я правильно понимаю, несмотря на ужесточение контроля, несмотря на то, что активно ловят людей на границе, как вот новости часто поступают к нам, в принципе, пересечь границу Одесской области и Румынии или Молдавии довольно легко, если сравнивать, допустим, с Западной Украиной. И здесь важно только наловчиться и понимать, куда идти, в какие коридоры, правильно?
3: Нет, ну это нелегко. Они сегодня используют различные способы, методы. Это и дроновое наблюдение, и усиливают режимы контроля, там какие-то ставят специальные видеокамеры для отслеживания там пространства, да, для выхода людей. Конечно же, как с каждым годом, или даже днем, наверное, ситуация по возможности сбежать со стороны, она ухудшается. И как бы и суммы растут, да, для проводников, которые там пытаются людей выводить. Вот они эти суммы по тарифу уже постоянно поднимают, и все больше и больше. У людей нет выхода в целом. Мы же понимаем, что тех, кто кого-то ЦК вылавливает, а их направляют сразу же на фронт без особого подготовки, обмундирования, обучения, и просто используют как мясо, направляя их просто на передок, и люди понимают, что у них выход только один — пытаться бежать. Вот. И, конечно же, используют любую возможность, которая только у них появляется. Вот. Кто имеет деньги, ищет поводыря, кто не имеет деньги, пытается на свой страх и риск самостоятельно пройти. Есть много случаев, когда люди не просто людей там отлавливают, да, которых мы знаем, а есть много случаев, где людей, ну, к сожалению, убивают на этой границе, потому как бы люди, рискуя, но понимая, ради чего, все-таки будут находить новые и новые способы. Остановить на всей территории там свыше 300 километров длины, граничащейся между Одесской областью и смежными государствами, остановить на всей длине возможность этим людям, нашим гражданам, согражданам убегать, как бы, я думаю, это невозможно. Все равно где-то лазейки будут оставаться.
2: Ну, а вот если некий, как говорится, гайд, мануал, как вообще покинуть Одесскую область, если хочешь сбежать на территорию другой страны, как это технически происходит, как вообще стоит себя вести, если вы одессит, это первое, который более-менее знает Одесскую область и понимает, что и как, и второе, если вы живете в других областях Украины?
3: Есть люди, я точно знаю, что такие есть, которые помогают одесситам и другим из других регионов Украины сбежать за пределы территории. Некоторые делают это, большинство, точнее, к сожалению, делают это только за счет того, чтобы обогатиться. То есть как бы они сопровождают людей до выхода на другую сторону. Помогают сделать документы там на территории, не знаю, Молдавии, Румынии, все что угодно, какие-то временные, с которыми эти люди потом в дальнейшем... Просто вот, вообще технология достаточно проста. Человеку главное добраться до полицейского участка на другой стороне. Попав, допустим, там в Румынию, человек идет, сдается в полицию, заявляет, что он беженец, как бы, и дальше все по процедуре, никто его назад не возвращает. Вот. Европа сама-то понимает, что происходит. Что бы там ни заявлялось, все понимают прекрасно, что происходит на Украине, и никто людей сдавать обратно, как я понимаю, пока что не планирует. Но как бы, как действовать людям на тех территориях, я точно не подскажу. А вот как действовать внутри Украины, но, скорее всего, пытаться, во-первых, найти качественную поддержку в данном вопросе и не вестись на какие-то... потому что огромное количество людей просто кидают, обманывают, то есть довозят до границы, сдают их нашим же там пограничным войскам, вот, и еще и деньги не возвращают. Потому как очень большое количество людей, особенно тех, которые бегут уже от безвыходности окончательно с последними деньгами, они еще и попадают на вот такие вот махинации, на такие обманы. Поэтому надо быть искренним, да, максимально осторожным и понимать, что это действительно очень большой риск. Но в любом случае, по-моему, как по мне, лучше попасть в тюрьму, чем быть направленным на убой, на первую линию фронта.
2: Вернемся к теме полевых дорог. Чего стоит ожидать человеку, если он собирается воспользоваться этой лазейкой? И вот в этой новости сказано то, что запрет на передвижение по полевым дорогам в Одесской области, он не касается сельхозтехники, когда она проводит аграрные работы. Можно ли использовать для этого сельхозтехнику? Ну, договариваться, возможно, находить каких-то людей, которые готовы даже за деньги помочь, так сказать, с транспортировкой.
3: Где-то, ну, Кодымский, Котовский, Болградские районы, они богаты лесами, достаточно серьезными зелеными угодьями. Через поля, но точно бежать-то никто не будет. Да? То есть как бы людям надо, ну, использовать и используют более там закрытые части территории. Я не думаю, что сегодня будут использовать комбайны, трактора или там какую-либо другую сельхозтехнику, чтобы оказать содействие жителям бежать со страны. Тем более, еще раз повторюсь, ответственность ложится не только на того, кто бежит, еще и на того, кто ему оказывает это содействие. Поэтому я сомневаюсь, что использовать сельхозтранспорт или там сельхозмаршруты будут и возможно для пересечения или для того, чтобы сбежать с Одесской области за границу. То есть, это как бы, ну, очень многофакторный и сложный инструмент технологический, который выстраивается каждый раз под разные условия, под разные ситуации для того, чтобы помочь человеку покинуть территорию.
2: Если посмотреть на ситуацию более глобально, какие на Украине есть коридоры для того, чтобы сбежать из нее в целом, не только касательно Одесской области, и с какими проблемами основными чаще всего сталкивается гражданин при попытке пересечь границу? Чего стоит опасаться ему?
3: Ну, во-первых, территории, понятно, у нас другие есть граничащие территории. Не только Одесская область граничит с смежными государствами. Западная Украина полностью по всей своей длине граничит с территорией. Точно так же, да, где максимум разграничения – это какая-то река. И основная задача человеку – добраться до границы. Вот. Какими сложностями он может столкнуться до данного момента? Ну, масса. Ну, во-первых, найти правильного организатора своего побега. Во-вторых, то есть правильная организация в зависимости от того, не знаю, от тех условий, где он будет пересекать границу. Не попасться до того, как ты доедешь до места пересечения границы. Это огромное. Я еще раз, тут, знаете, на каждом шаге можно найти проблему, вот, с которой, к сожалению, не удастся справиться. Потому надо просто найти изначально доверительное лицо, которое способен и понимает, где, через какой участок и когда можно пройти. Это огромный бизнес сегодня в Украине. Оказание содействия помощи выезда, точнее, ну, побега человека с территории, это совместный бизнес сегодня силовых структур внутри Украины и других. Это они сами создают определенные коридоры и это их сегодня возможность заработка огромных денег. Не просто там обогатиться, а заработать просто миллионы из миллионов. Там, тех же долларов для того, чтобы у них создают вот эти вот возможности, как бы, и забирают у людей последнее, что только есть. Вот. Поэтому нету советов в данном вопросе. Есть только пожелания. Я желаю, что все, кто пытается сбежать с этой территории, с этой террористической страны, чтобы у них это удавалось. Вот. И самое главное потом справиться с теми проблемами, которые в дальнейшем у них будут возникать в Европе или там, в любой другой стране, куда они бегут. Потому что все-таки убегают взрослые люди, создать себе жизнь на других территориях, особенно в отсутствии там, денег и всего остального, это непростая задача. Поэтому у меня есть только пожелания, а не советы. Пожелания, чтобы у них все получалось.
2: На самом деле ситуация довольно жуткая, и, казалось бы, вот 21 век, Европа, а фактически целая страна превратилась в концентрационный лагерь, и всевозможные истории про побеги, из нацистских лагерей уже не выглядят каким-то далеким эхом давно ушедшей эпохи, а вот они у нас, по сути, под носом происходят, и в любом случае желаем гражданам, проживающих на тех территориях, успешно покинуть земли Украины. Ну что же, Владимир, я вас благодарю за разбор данной темы. Вам, слушатели, напомню, сегодня мы общались с руководителем постпредства Херсонской области при правительстве России Владимиром Бадиланом. Мы поговорили о том, как жителям Одесской области, да и в принципе тех территорий, которые пока что под контролем Украины, покинуть эту страну, как это сделать в Одесской области, для чего используются полевые дороги и какие есть еще лазейки для того, чтобы сбежать из Украины. Владимир, до встречи в эфире.
3: До встречи, спасибо.

Радио – это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один, даже если молчишь, даже если просто едешь домой.

0: system business. Ready.
1: Социальная реклама. В Херсонской области работает филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд помогает ветеранам, членам семей погибших, а также действующим военнослужащим СВО. Юридическая, психологическая и медицинская помощь, содействие в получении социальных выплат и многое другое. Приходите. Геническ, Центральная 3, здание кинотеатра «Россия». Телефон плюс 7 990 033 47 23. Повторяю, плюс 7 990 033 47 23. Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия.

0: Сейчас цветы, пока ты где-то там с другим, потом тебя я не забыл, и что?
1: Радио Таврия.

0: «Честное слово» с Алексеем Давыдовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Честное слово, есть такое расхожее ироничное выражение: если не можешь победить коррупцию, возглавь ее. В Верховной Раде звучат голоса об узаконивании ряда таких действий. Так, нардеп Нагорняк предложил ввести официальную платную отсрочку от службы и отменить все справки об инвалидности, чтобы все, кто хочет, могли платить в белую и свободно передвигаться по Украине и выезжать за границу, отметил он. Как отмечает портал Ukraina.ru, в незалежной вводится принцип: хочешь жить — плати. Телеграм-канал «Типичная Одесса» публикует комментарий к данной новости одного из своих подписчиков. То есть это буквальный феодализм. Нищета будет умирать, а упыри процветать. Типа, служить не хочешь — оплати вместо себя смерти крепаков. Они думают, что так и будут потом понувать тут вечно, неважно среди кого — Микол Тарасов или миллионов Рамий Ахмедов. Кстати, интересную деталь изложил автор коммента. Это касается проекта замещения местных жителей мигрантами из Азии. И старт этому процессу в Незалежной уже дан. Оказывается, на Украине предприятия начали завозить в страну этих людей из-за острой нехватки рабочей силы на внутреннем рынке. Об этом сообщил в эфире YouTube-канала «Новости Лайв» депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Богдан Кицак. Большие предприятия с иностранными инвестициями, которые есть на территории Украины, уже принимают решения по завозу рабочих из Бангладеша, Пакистана и других стран для того, чтобы непосредственно здесь их трудоустроить, сказал он. По словам парламентария, такие компании не могут приостанавливать производство из-за дефицита кадров, поэтому вынуждены нанимать иностранцев. При этом в стране уже как грибы растут агентства, занимающиеся доставкой мигрантов и оформлением их документов, отметил Кицак. Он добавил, что число иностранных рабочих на Украине продолжит расти. По его оценке, подобная тенденция в перспективе может негативно сказаться на украинской экономике. А ведь помнится, на Майдане кастрюлеголовые с упоением орали: «Пометай, чужинец! Тут хозяин, украинец!» Очень хотелось бы сейчас глянуть в глаза этим бесноватым и спросить: а за это ли вы так активно прыгали? Ну и разумеется, украинцы должны вопросы задавать собственной власти. Честное слово.
0: Честное слово. Вы слушаете
3: Радио Таврия.
0: Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-яй-яй, эй, и вот залетел.

0: 21.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Самые значимые новости Херсонской области за последние сутки. В эфире «События дня».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Итоги 6 мая подведу совсем скоро. С вами Никита Корнеев в этом выпуске. Двое мирных жителей погибли в результате ударов со стороны украинских боевиков по Олежкам. Новый корпус Каховского гериатрического пансионата возведут в Стрелковом. И бойцы вооруженных сил России ликвидировали опорный пункт противника на Ореховском направлении. Об этих и других событиях прямо сейчас.
1: События дня.
4: Эксклюзив.
3: Командование 25-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины запретило использовать полевые дороги в зоне своей ответственности в Одесской области, так как многим одесситам удается с их помощью миновать пограничников и покинуть территорию страны. Подробнее о ситуации рассказал руководитель постоянного представительства Херсонской области при правительстве России Владимир Бадилан в программе «Вечерний Херсон».
5: Вы знаете, надо понимать географию Одесской области. Вот южная часть, особенно бессарабских районов, да, там все там Болград, Ленинград, Измаил. То есть это все территории, которые, в принципе, в целом на всем своем протяжении граничат с соседствующими государствами, как с Румынией через Дунай, так и вообще без, скажем, да, сухопутным переходом. Это из Молдавии, как бы, да, часть Гагаузии. Вы знаете, люди живут, села практически поделены на два. Да, там некоторые села не то, что там граничные, они просто действительно там через лужайку переходишь, ты уже находишься на другой территории.
3: По словам постпреда, границы в данной части Украины условны, что и дает возможность пересекать их без лишнего внимания со стороны пограничников. Однако силовики режима все равно пытаются контролировать границу другими методами.
5: Они сегодня используют различные способы, методы. Это и дроновое наблюдение, и усиливают режимы контроля, там какие-то ставят специальные видеокамеры для отслеживания там пространства, да, для выхода людей. Конечно же, как с каждым годом, или даже днем, наверное, ситуация по возможности сбежать со стороны, она ухудшается. И как бы суммы растут, да, для проводников, которые там пытаются людей выводить. Вот, они эти суммы по тарифу уже постоянно поднимают, и все больше и больше.
3: Постпред добавил, что киевский режим будет ужесточать контроль за гражданами, поэтому необходимо воспользоваться любой лазейкой, которая позволит покинуть территорию Украины. Двое мирных жителей погибли в результате ударов со стороны киевских террористов по Олежкам, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Следственный комитет будет расследовать это преступление. В Каховском округе киевские боевики нанесли удар по АЗС, вышке связи и жилым домам. Также пострадал легковой автомобиль. Более 40 артиллерийских ударов нанесли киевские боевики по территории Горностаевского округа с 5 по 6 мая. Также зафиксировано 36 атак БПЛА. Был поврежден силовой трансформатор и оборудование подстанции в Горностаевке. Информация о пострадавших уточняется. Вооруженные силы России ликвидировали более 30 киевских боевиков в зоне группировки «Днепр» за сутки, по данным Минобороны. Наши бойцы нанесли урон живой силе, технике тяжелой механизированной, двух механизированных и горно-штурмовой бригад противника. Также украинские террористы потеряли бронированную машину, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы. Опорный пункт киевских террористов на Ореховском направлении поразил расчет FPV-дронов 58-й армии. Об этом написал губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. В ходе разведки операторы беспилотных систем группировки «Днепр» обнаружили передвижение боевиков в лесополосе. При доразведке выявили также замаскированный блиндаж. Оператор поднял беспилотник в воздух и точным попаданием ликвидировал опорный пункт вместе с живой силой противника. Новый корпус Каховского гериатрического пансионата на 100 мест возведут в Стрелковом, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Кроме того, сейчас ведутся масштабные обновления социальных учреждений региона. По словам главы, работы уже ведутся в Днепровском психоневрологическом доме-интернате и в Олежкинском детском доме-интернате. Также создается семейный кризисный центр в Воскресенском и МФЦ в Чаплинке. Кроме того, прорабатывается запуск социального такси для маломобильных граждан. Также глава сообщил о том, сколько средств в Херсонской области предусмотрено на реализацию системы социального контракта. По его словам, это более 24 миллионов рублей. Всего планируется заключить 108 контрактов, в первую очередь для многодетных семей и участников специальной военной операции. Акарицидную обработку территории для снижения численности клещей проведут в Геническом округе 15 мая. Как сообщили в местной администрации, обработка пройдет в Генически, а именно сквер Воинской Славы, парк культуры и отдыха, парк Афганской Славы, парк на улице Геройской и городское кладбище. На кладбищах в Червоном, Генической Горке, Счастливцево и Стрелковом, в парке села Счастливцево. В дни обработки в течение нескольких дней после нее рекомендуется воздержаться от посещения указанных территорий, особенно с детьми и домашними животными. Новые генераторы и стабилизаторы напряжения получили Дома культуры Херсонской области. Оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Семья», доставлено в 12 учреждений и введено в эксплуатацию, как отметил министр культуры области Артем Логойский. Теперь творческие занятия, репетиции и семейные мероприятия будут проходить без сбоев, в стабильных и безопасных условиях. Патриотическая акция «Вальс Победы» прошла в Херсонском техническом университете. В мероприятии принимали участие студенты, преподаватели, а также сотрудники Центра компьютерных технологий и искусственного интеллекта и активисты местного студсовета. Важной частью акции стало выступление солистки Инны Автанделян, сотрудника Политехнического колледжа. Ею было исполнено одно из легендарных музыкальных произведений военных лет. Под эту мелодию участники акции исполнили танец, который на протяжении более 80 лет ассоциируется с надеждой на встречу с близкими и символом победы. Это были события 6 мая. С вами был Никита Корнеев. До встречи!
1: Средства массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Это твоя жизнь.
0: Это твоя жизнь.
1: Твое время.
0: Твое время.
1: Твоя музыка.
0: Твоя музыка.
1: Твое радио.

Познавай. Радио Таврия.

Волгоградчик 103.5 FM. Херсон 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: История для своих. С Александром Кисмиджи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В 1573 году перед судом Святой Инквизиции предстал итальянский художник Паоло Веронезе. Ему заказали изобразить в трапезной храма Санти Джованни Паоло «Тайную вечерю». Недавно там случился пожар. Была уничтожена картина Тициана. Сам Тициан отказался рисовать по второму разу то же самое. Сослался на занятость. Был нанят Веронезе, и он изобразил такое, что у служителей Господа волосы встали дыбом. Казалось бы, сюжет незамысловатый. Нарисуй, как Христос последний раз кушает со своими учениками. Получи деньги. Подобное изображали уже сотни раз. Но именно с этого и начинаются проблемы, когда к делу привлекается не маляр, а настоящий художник. Судебное разбирательство по делу Веронезе проводил Феличе Перетти, будущий папа римский Сикст V. Это редкий случай, когда разговор заказчика, то есть Святой Церкви, и исполнителя Веронезе нам известен доподлинно, из протокола. Вопрос инквизитора. Вам известно, по какой причине вас сюда позвали? Ответ Веронезе. Благочестивый настоятель храма сообщил мне: «Ваше преподобие пожелало, чтобы на моей картине «Тайная вечеря» вместо сидящей около стола собаки я нарисовал коленопреклоненную Магдалину, омывающую Христу ноги. Я охотно выполнил бы это требование, но для того, чтобы омыть ноги, Магдалине пришлось бы засунуть голову под скатерть. Я испугался, что это может быть превратно истолковано, и рисовать подобного не стал». Инквизитор. «Что значит на вашей картине человек с окровавленным носом?» Веронезе. «А это слуга? Слуга, что принес еду. Ему дали оплеуху. Такая с ним случилась неприятность». Инквизитор. «А что означают люди, вооруженные алебардами и одетые, как немцы?» Веронезе. «Это стражники. Мне показалось, что хозяин богатого дома должен иметь среди челяди охранников». Инквизитор. «Хорошо. А человек с попугаем в одежде шута, его вы зачем нарисовали?» Веронезе. «Ради украшения сцены». Инквизитор. «Чем занят третий ученик Христа на вашей картине?» Веронезе. «Он чистит зубы вилкой. Дело обыкновенное». Инквизитор. «Вам кто-нибудь заказывал писать немцев, шутов и остальные подобные фигуры?» Веронезе. «Нет, но мне было позволено украсить свободное пространство так, как я сочту нужным». Инквизитор. «А вам известно, что в Германии зараженные ересью художники, используя живопись, наносят вред нашей святой церкви, внушая людям мерзкие мысли?» Веронезе. «Я знаю, ваше преподобие, но рисуя «Тайную вечерю», я следовал традициям великих. В Риме, в папской капелле, Микеланджело изобразил Христа, святого Петра и других небожителей обнаженными, представил их в самых разных позах». Инквизитор. «Микеланджело написал «Страшный суд». Вы и впрямь не понимаете, что при изображении страшного суда нет смысла рисовать одежды. И у Микеланджело все изображенное говорит лишь о духовном. У него нет ни паяцев, ни собак, ни карликов. Ваши речи меня не убеждают. Вам придется исправить все ошибки и переписать картину за собственный счет». Но Веронезе ничего переписывать не стал. Картина была немаленькая, 13 метров на 5,5. Он поступил тоньше, переменил название. Ученики Христа много где кушали. Описаний в Евангелии хватает. Прямо поверх картины художник вывел «Пир в доме Левия» и добавил ссылочку на Священное Писание, Евангелие от Луки, глава 5. «И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других». А кто они, эти другие? Да кто угодно, может, даже и немцы с карликами. Все твари Божьи, всех Господь сотворил.
0: История для своих.
2: С вами был Александр Кисмиджи. Всего доброго!

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Ставрия. Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: 22.00. Вы слушаете «Радио Таврия». Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия». В эфире. Программа «Мнение».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на «Радио Таврия» и я ее ведущий Алексей Давыдов. Интересные данные публикуют некие социологические конторы, которые изучают отношение граждан Украины к своему, как говорится, титульному языку, но а также к языку русскому. Совсем недавно Татьяна Бережная, это министр культуры страны, говорила о том, что 71% украинцев в интернете интересуются и используют русскоязычный контент. Ну вот недавно совсем приложение «Киев цифровой» провело исследование и выяснило, что только треть жителей украинской столицы говорят исключительно на украинском языке. Почему такие результаты после многих лет сплошной украинизации и воспитания ненависти ко всему русскому? Почему так получилось? Попытаемся разобраться с нашим гостем. У нас на прямой связи журналист Сергей Миркин. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сергей, на ваш взгляд, в чем причина вот этого, ну, прямо скажем, феномена?
3: Ну, во-первых, я не верю, что в Киеве и треть пользуется украинским языком, действительно, в бытовой сфере. Это, скорее всего, люди так отвечали просто социологам, исходя из политической конъюнктуры. Киев традиционно город русскоязычный, несмотря на достаточно сильные националистические там позиции именно среди интеллигенции, которая потом распространилась и на другие слои населения. Поэтому, но то, что Киев – это русскоязычный город, и он таким был фактически все время, и мы можем вспомнить и описание Булгаковым, как это очень хорошо в Белой гвардии описывалось отношение к украинскому языку коренных киевлян, которыми являлись герои романа. Так он и в советское время был, так он и остается, по сути, сейчас, несмотря, ну, понятно, на определенное переселение жителей из украиноязычных регионов, в частности, Западной Украины. Но в целом вот это омбусмен ихняя, мовная, как и Денисенко, Денисова, честно говоря, выбила из головы, да. Вот она, по-моему, еще в апреле, нет, в сентябре месяце она жаловалась, что ее дочка в Киеве пишет в интернете на русском языке, и что она ее с ней проводила профилактически воспитательную беседу по этому поводу, а та ей аргументировала, что ее друзья просто не будут читать ее посты, если она будет их в интернете писать на украинском языке. И это, по-моему, такой действительно показатель, который куда важнее и, мне кажется, более объективный, нежели любые социологические опросы. То, что подростки пользуются преимущественно русским языком в своем общении. Потому что подростки, они же прежде всего пользуются тем языком, который пользуется в их семьях, именно в домашней атмосфере. А не то, допустим, когда же их родители где-то пытаются показывать, что они патриоты и говорят там на украинском языке. Важно не только, как человек общается, например, где-то на работе или в каком-то госучреждении, а на каком языке он говорит на кухне у себя дома.
2: Сергей, как вы считаете, вот почему все-таки эта политика, она не привела к желаемому для киевских властей, для киевского режима результату? Потому что в 2022 году на войне, на волне начала боевых действий многие граждане Украины начали принципиально говорить о том, что мы не говорим на русском языке, мы используем только украинский в быту и так далее и тому подобное. Вот эта вот волна определенная наблюдалась, но потом она как-то схлынула. И сейчас мы видим тот результат, который вот показывают данного рода социологические исследования. Как вы считаете, в чем причина краха вот этой насильственной украинизации?
3: Да, эта волна действительно была, и я помню тогда посты в украинском сегменте интернета, когда люди писали, что я говорил на русском, но теперь я буду только общаться на мове. Даже могу сказать, видел такой пост, написал один человек из Харькова, которого я знаю лично. Но мне кажется, это именно на той волне, на той, скажем так, поднятой патриотической, националистической волне. Вот эта вся пропаганда, которая тогда исходила, ну, скажем так, от условного Арестовича, который, да, внесен в список экстремистов и террористов. Тогда, да, это вот люди на это, во-первых, они верили в быструю победу, то, чего не произошло, как им обещали, две недели. А сейчас, во-первых, пошла определенная усталость от чего происходящего, и люди, условно говоря, начали возвращаться к своим истокам. Ну, им проще общаться на русском языке, потому что для них родной. И те, для кого он родной, они к нему, соответственно, возвращаются. Потому что переходить на язык, который для тебя недостаточно родной, который ты недостаточно знаешь, это все равно насилие над самим собой. В 2007 году, еще при Украине, я работал в юстиции районной. Я очень хорошо видел, как люди вынуждены заполнять документы на украинском языке, когда они недостаточно его знают, недостаточно понимают. Это у людей всегда вызывало злобу, определенный дискомфорт. Ну, а тут, ну, там это были вынуждены, потому что документы просто бы не приняли на русском языке. А тут, как говорится, когда человек сам на себя вводит какие-то самоограничения, конечно, постепенно он от них отказывается. После этого уже насилие над собой. Второй аспект, как вы правильно сказали, насильственная украинизация. Когда тебе что-то навязывают, это вызывает определенный, это всегда вызывает определенный протест. И человек этому пытается как-то противостоять на своем уровне. Даже если он начинает говорить, допустим, как требует в некоторых магазинах в том же Киеве общаться только на украинском, ну, просто у них закон есть, что в сфере торговли нужно общаться на украинском языке. Ну, люди, конечно, допустим, он поговорил, сказал пару слов, выдавил себя на украинском в магазине, а потом он вышел, выматерился, пришел домой и говорит на русском. В принципе, это все уже было, и вот в мемуарах Нестора Махно это хорошо описано, как он когда добирался из Петербурга в Гуляйполе, тогда из Петрограда, с ним железнодорожники отказались говорить на русском языке. И какие-то у него вызвало эмоции, негатив их железнодорожникам, и ко всей, по-моему, тогда уже гетьманской власти, гетьмана Карапатского.
2: Кстати, как вы считаете, нынешние киевские власти, нынешний киевский режим способен хоть каким-то образом реально и адекватно оценить эту ситуацию и, не, как говорится, скорректировать политику? Потому что, вот смотрите, та же самая Ивановская, о которой мы говорили, омбудсмен языковой Украины, она читалась недавно, что Киев занимает первое место по количеству жалоб на нарушение языкового законодательства, причем он там этих жалоб в два раза больше, чем в Одессе, которая занимает второе место. И при этом по телевидению украинскому выступает некая, с позволения сказать, Ирена Карпа, которая говорит о том, что если вот учителя должны следить за тем, чтобы дети на переменах говорили на украинском языке, и если ученик этого не делает, то его насильно нужно заставить выучить стихотворение «Леси украинки» или Тараса Шевченко, и только тогда вот его проймет, и только тогда он научится уважать, понимать и любить украинскую культуру. Вам не кажется, что в данном случае это просто бег по граблям? Люди уже видят результаты этой политики и, тем не менее, продолжают колоться и жрать кактус.
3: Осознать могут, подкорректировать нет. Потому что, может быть, даже уже осознали, потому что, я думаю, кроме вот этих социологических опросов, которые, видимо, у них обязательно есть закрытые социологические опросы, есть определенные докладные записки от спецслужб, которые объективно оценивают ситуацию. Поэтому, думаю, то, что украинизация провалилась, там это прекрасно понимают. Но корректировать они ничего не будут, потому что это будет удар по их основным нарративам, поэтому они ее будут продолжать. То, что даже подростки начали во Львове использовать русский язык больше, чем раньше, это вот тоже, по-моему, недавно это Омбудсмен говорила в какой-то передаче, как там, Иванцова, да?
2: Ивановская.
3: Ивановская, да, извините. Да, вот она в какой-то передаче это говорила, и там она спорила с какой-то киевской журналисткой, точнее, не спорила, они накидывали какие-то идеи, как это можно изменить, честно говоря, бредовые. Ну, а то, что вот некая дама предлагает заставлять и говорить на украинском языке в школе, ну, так, вон, по-моему, актер Бенюк, нацист, он предлагал бить детей розгами за то, что они говорят на русском языке. Ну, это не в глобальном плане, он, по-моему, это было, по-моему, где-то полгода назад, интервью у него брала какая-то журналистка, она ему пожаловалась, что ее племянники говорят на русском языке, он ей предложил их пороть. Ну, поэтому там, по-моему, они другого не видят, никакой методологии, только как сила заставлять говорить на русском, на украинском, простите, языке. А, соответственно, это у людей вызывает и отторжение. В том числе, в первую очередь, конечно, у детей, у подростков, как у людей, более склонных выражать свои эмоции. Ну и более скрытное отторжение у взрослых. Вот опять мы возвращаемся к тому, что говорили. Поэтому эта политика и проваливает.
2: Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов, телеканал «Ньюсфронт», радио «Таврия» продолжают свою работу.
0: Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и радио «Таврия». Программа «Мнение». Радио «Таврия». Лови настроение.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: Или как? У! Блин, как он это делает? Я не понимаю. У! У! У! Блин.
1: У!

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинеческ 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Со слишком красиво мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

слушаете Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103,5 FM. Скадовск 100,1 FM. Новая Каховка 105,5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Don't.
1: Будто сплю, но когда-то проснусь, и не станет внутри этой бури совсем.

0: радио Таврия. Точное время 23:00. Вы слушаете радио Таврия. Самые значимые новости Херсонской области за последние сутки. В эфире «События дня».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Итоги 6 мая подведу совсем скоро. С вами Никита Корнеев в этом выпуске. Двое мирных жителей погибли в результате ударов со стороны украинских боевиков по Олежкам. Новый корпус Каховского гериатрического пансионата возведут в Стрелковом. И бойцы вооруженных сил России ликвидировали опорный пункт противника на Ореховском направлении. Об этих и других событиях прямо сейчас.
0: События дня. Эксклюзив.
2: Командование 25-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины запретило использовать полевые дороги в зоне своей ответственности в Одесской области, так как многим одесситам удается с их помощью миновать пограничников и покинуть территорию страны. Подробнее о ситуации рассказал руководитель постоянного представительства Херсонской области при правительстве России Владимир Бадилан в программе «Вечерний Херсон».
3: Вы знаете, надо понимать географию Одесской области, вот южная часть, особенно бессарабских районов, да, то есть там Болград, Ленинград, Измаил. То есть это все территории, которые, в принципе, в целом на всем своем протяжении граничат с соседствующими государствами, как с Румынией через Дунай, так и вообще без, скажем, да, сухопутным переходом. Это из Молдавии, как бы, да, часть Гагаузии. Как вы знаете, люди живут, села практически поделены на два. Да, там некоторые села не то, что там граничные, они просто действительно там через лужайку переходишь, ты уже находишься на другой территории.
2: По словам постпреда, границы в данной части Украины условны, что и дает возможность пересекать их без лишнего внимания со стороны пограничников. Однако силовики режима все равно пытаются контролировать границу другими методами.
3: Они сегодня используют различные способы, методы. Это и дроновое наблюдение, и усиливают режимы контроля, там какие-то ставят специальные видеокамеры для отслеживания там пространства, да, для выхода людей. Конечно же, как с каждым годом, или даже днем, наверное, ситуация по возможности сбежать со стороны, она ухудшается. И как бы суммы растут, да, для проводников, которые там пытаются людей выводить. Вот, они эти суммы по тарифу уже постоянно поднимают, и все больше и больше.
2: Постпред добавил, что киевский режим будет ужесточать контроль за гражданами, поэтому необходимо воспользоваться любой лазейкой, которая позволит покинуть территорию Украины. Двое мирных жителей погибли в результате ударов со стороны киевских террористов по Олежкам, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Следственный комитет будет расследовать это преступление. В Каховском округе киевские боевики нанесли удар по АЗС, вышке связи и жилым домам. Также пострадал легковой автомобиль. Более 40 артиллерийских ударов нанесли киевские боевики по территории Горностаевского округа с 5 по 6 мая. Также зафиксировано 36 атак БПЛА. Был поврежден силовой трансформатор и оборудование подстанции в Горностаевке. Информация о пострадавших уточняется. Вооруженные силы России ликвидировали более 30 киевских боевиков в зоне группировки «Днепр» за сутки, по данным Минобороны. Наши бойцы нанесли урон живой силе, технике тяжелой механизированной, двух механизированных и горно-штурмовой бригад противника. Также украинские террористы потеряли бронированную машину, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы. Опорный пункт киевских террористов на Ореховском направлении поразил расчет FPV-дронов 58-й армии. Об этом написал губернатор Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. В ходе разведки операторы беспилотных систем группировки «Днепр» обнаружили передвижение боевиков в лесополосе. При доразведке выявили также замаскированный блиндаж. Оператор поднял беспилотник в воздух и точным попаданием ликвидировал опорный пункт вместе с живой силой противника. Новый корпус Каховского гериатрического пансионата на 100 мест возведут в Стрелковом, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Кроме того, сейчас ведутся масштабные обновления социальных учреждений региона. По словам главы, работы уже ведутся в Днепровском психоневрологическом доме-интернате и в Олежкинском детском доме-интернате. Также создается семейный кризисный центр в Воскресенском и МФЦ в Чаплинке. Кроме того, прорабатывается запуск социального такси для маломобильных граждан. Также глава сообщил о том, сколько средств в Херсонской области предусмотрено на реализацию системы социального контракта. По его словам, это более 24 миллионов рублей. Всего планируется заключить 108 контрактов, в первую очередь для многодетных семей и участников специальной военной операции. Акарицидную обработку территории для снижения численности клещей проведут в Геническом округе 15 мая. Как сообщили в местной администрации, обработка пройдет в Генически, а именно сквер Воинской славы, парк культуры и отдыха, парк Афганской славы, парк на улице Геройской и городское кладбище. На кладбищах в Червоном, Генической горке, Счастливцево и Стрелковом, в парке села Счастливцево. В дни обработки в течение нескольких дней после нее рекомендуется воздержаться от посещения указанных территорий, особенно с детьми и домашними животными. Новые генераторы и стабилизаторы напряжения получили Дома культуры Херсонской области. Оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Семья», доставлено в 12 учреждений и введено в эксплуатацию, как отметил министр культуры области Артем Логойский. Теперь творческие занятия, репетиции и семейные мероприятия будут проходить без сбоев, в стабильных и безопасных условиях. Патриотическая акция «Вальс Победы» прошла в Херсонском техническом университете. В мероприятии принимали участие студенты, преподаватели, а также сотрудники Центра компьютерных технологий и искусственного интеллекта и активисты местного студсовета. Важной частью акции стало выступление солистки Инны Автанделян, сотрудника Политехнического колледжа. Ею было исполнено одно из легендарных музыкальных произведений военных лет. Под эту мелодию участники акции исполнили танец, который на протяжении более 80 лет ассоциируется с надеждой на встречу с близкими и символом победы. Это были события 6 мая. С вами был Никита Корнеев. До встречи!
0: Радио – это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один, даже если молчишь, даже если просто едешь домой.

Ключевск, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.

слушаете Радио ТВ. Николаев 106.1 FM. Всегда

0: WhatsApp. Папа рядом всегда.
1: Вы слушаете Радио Таври. Геническ, 103.5 FM. Радио Таври. На одной волне с городом.
2: Through the hard times and the good, I have to celebrate you, baby. I have

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинечиск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

0: полночь.
1: Вы слушаете «Радио Таврия».
0: «Радио Таврия». В эфире.
1: «Вечерний Херсон».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Это программа «Вечерний Херсон». С вами Никита Корнеев. И сегодня у нас на связи руководитель постоянного представительства Херсонской области при правительстве России Владимир Бадилан. Владимир, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Добрый вечер, Никита. Добрый вечер, слушатели.
3: Итак, сегодня мы поговорим о ситуации в Одессе. Командование 25-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины запретило использовать полевые дороги в своей зоне ответственности. Об этом сообщили в Бессарабском поселковом совете, ссылаясь на информацию пограничников. По их словам, с помощью этих дорог, идущих через поля, многим гражданам удается доехать до границы и покинуть территорию Украины. То есть, по сути, там нет такого наблюдения строгого, как на обычных трассах. Люди имеют возможность ускользнуть от взгляда Большого Брата. Запрет на передвижение по полевым дорогам не распространяется на сельхозтехнику, если она задействована в проведении аграрных работ. Владимир, вот вы как одессит, как вы считаете, насколько вот эти маршруты по полевым дорогам подходят для того, чтобы сбежать из Украины, насколько они действительно не просматриваются украинскими пограничниками или силовиками, и как вообще организовать это лучше, побег из Украины?
4: Ну, как организовать, пожалуй, знаете, как сдалека сложно посоветовать, но, вы знаете, надо понимать географию Одесской области, вот южная часть, особенно бессарабских районов, да, то есть там Болград, Рени, Измаил, то есть это все территории, которые, в принципе, в целом на всем своем протяжении граничат с соседствующими государствами, как с Румынией через Дунай, так и вообще без, скажем, да, сухопутным переходом, это из Молдавии, как бы, да, часть Гагаузии. Знаете, люди живут, села практически поделены на два. Да, там некоторые села не то, что там граничат, они просто действительно там через лужайку переходишь, ты уже находишься на другой территории. И вот до сих пор у людей вообще понимание вот, наличия границ как таковых, они только сейчас вот, в рамках специальной военной операции, в части войны между, как бы, Украиной и Россией, они, как бы, ощутили вот эти проблемы. А так раньше ходили, да, там, свадьбы, дни рождения, просто переходили с одной улицы на другую и оказывались по той или по другой стране практически смежного государства. Огромнейшее количество болгар, гагаузов, румынов проживает на территории Бессарабского края, и люди никогда не испытывали особых проблем пересечения границ пешим способом или же, там, не знаю, на лошадях или там, на машинах, то есть просто переезжали, и все. Вы знаете, что место перехода, там Паланка, было достаточно так, скромный контроль. Вот, конечно же, сейчас с целью любого использования, любой всяческой возможности остановить отток населения со стороны Украины через данные коридоры, он усложнил, как бы так, да, мы понимаем, что сегодня для кого-то это огромнейший бизнес вывозить людей. Кто-то на свой страх и риск просто идет лесами пешком, уходит, сбегает с территории. Как бы, конечно же, как бы этот бизнес уже налажен. Вот, и он постоянно меняет свои коридоры. Мы уже видим с вами некоторые события, кстати, на там попыток уплыть на лодке. Не знаю, я знаю, что есть попытки там и чуть ли не с аквалангами переплывать Дунай на сторону Румынии. Потому люди изощряются, находят любые способы только, чтобы сбежать от того режима, который сейчас действует на Украине.
3: Я правильно понимаю, несмотря на ужесточение контроля, несмотря на то, что активно ловят людей на границе, как вот новости часто поступают к нам, в принципе, пересечь границу Одесской области и Румынии или Молдавии довольно легко, если сравнивать, допустим, с Западной Украиной. И здесь важно только наловчиться и понимать, куда идти, в какие коридоры, правильно?
4: Нет, ну это нелегко. Они сегодня используют различные способы, методы. Это и дроновое наблюдение, и усиливают режимы контроля, там какие-то ставят специальные видеокамеры для отслеживания там пространства, да, для выхода людей. Конечно же, как с каждым годом, или даже днем, наверное, ситуация по возможности сбежать со страны, она ухудшается. И как бы и суммы растут, да, для проводников, которые там пытаются людей выводить. Вот, они эти суммы по тарифу уже постоянно поднимают, и все больше и больше. У людей нет выхода-то в целом. Мы же понимаем, что тех, кого ЦСКА вылавливает, а их направляют сразу же на фронт без особого подготовки, обмундирования, обучения, и просто используют как мясо, направляя их просто на передок, и люди понимают, что у них выход только один — пытаться бежать. Вот. И, конечно же, используют любую возможность, которая только у них появляется. Вот. Кто имеет деньги, ищет проповедря, кто не имеет деньги, пытается на свой страх и риск самостоятельно пройти. Есть много случаев, когда люди не просто людей там отлавливают, да, которых мы знаем, а есть много случаев, где людей, ну, к сожалению, убивают на этой границе, потому как бы люди, рискуя, но понимая ради чего, все-таки будут находить новые и новые способы. Остановить на всей территории там свыше 300 километров длины, граничащейся между Одесской областью и смежными государствами, остановить на всей длине возможность этим людям, нашим гражданам, согражданам убегать, как бы, я думаю, это невозможно. Все равно где-то лазейки будут оставаться.
3: Ну, а вот если некий, как говорится, гайд, мануал, как вообще покинуть Одесскую область, если хочешь сбежать на территорию другой страны, как это технически происходит, как вообще стоит себя вести, если вы одессит, это первое, который более-менее знает Одесскую область и понимает, что и как, и второе, если вы живете в других областях Украины?
4: Есть люди, я точно знаю, что такие есть, которые помогают одесситам и другим из других регионов Украины сбежать за пределы территории. Некоторые делают это, большинство, точнее, к сожалению, делают это только за счет того, чтобы обогатиться. То есть как бы они сопровождают людей до выхода на другую сторону, помогают сделать документы там на территории, не знаю, Молдавии, Румынии, все что угодно, какие-то временные, с которыми эти люди потом в дальнейшем просто вот вообще этих технология достаточно проста. Человеку главное добраться до полицейского участка на другой стороне. Попав, допустим, там в Румынию, человек идет, сдается в полицию, заявляет, что он беженец, как бы, и дальше все по процедуре, никто его назад не возвращает. Вот. Европа сама-то понимает, что происходит. Что бы там ни заявлялось, все понимают прекрасно, что происходит на Украине, и как бы, никто людей сдавать обратно, как я понимаю, пока что не планирует. Но как бы, как действовать людям на тех территориях, я точно не подскажу. А вот как действовать внутри Украины, но, скорее всего, пытаться, во-первых, найти качественную поддержку в данном вопросе и не вестись на какие-то... потому что огромное количество людей просто кидают, обманывают, то есть довозят до границы, сдают их нашим же там пограничным войскам, вот, и еще и деньги не возвращают. Потому как очень большое количество людей, особенно тех, которые бегут уже от безвыходности окончательно с последними деньгами, они еще и попадают на вот такие вот махинации, на такие обманы. Поэтому надо быть искренним, да, максимально осторожным и понимать, что это действительно очень большой риск. Но в любом случае, по-моему, как по мне, лучше попасть в тюрьму, чем быть направленным на убой, на первую линию фронта.
3: Вернемся к теме полевых дорог. Чего стоит ожидать человеку, если он собирается воспользоваться этой лазейкой? И вот в этой новости сказано то, что запрет на передвижение по полевым дорогам в Одесской области, он не касается сельхозтехники, когда она проводит аграрные работы. Можно ли использовать для этого сельхозтехнику? Ну, договариваться, возможно, находить каких-то людей, которые готовы даже за деньги помочь, так сказать, с транспортировкой.
4: Где-то, ну, Кодымский, Котовский, Болградские районы, они богаты лесами, достаточно серьезными зелеными угодьями. Через поля, но точно бежать-то никто не будет. Да? То есть, как бы, людям надо, ну, использовать и используют более там закрытые части территории. Я не думаю, что сегодня будут использовать комбайны, трактора или там какую-либо другую сельхозтехнику, чтобы оказать содействие жителям бежать со стороны. Тем более, еще раз повторюсь, ответственность ложится не только на того, кто бежит, еще и на того, кто ему оказывает это содействие. Потому я сомневаюсь, что использовать сельхозтранспорт или там сельхозмаршруты будут и возможно для пересечения или сбежать, для того, чтобы сбежать с Одесской области за границу. То есть, как бы, это как бы, ну, очень многофакторный и сложный инструмент технологический, который выстраивается каждый раз под разные условия, под разные ситуации для того, чтобы помочь человеку покинуть территорию.
3: Если посмотреть на ситуацию более глобально, какие на Украине есть коридоры для того, чтобы сбежать из нее в целом, не только касательно Одесской области, и с какими проблемами основными чаще всего сталкивается гражданин при попытке пересечь границу? Чего стоит опасаться ему?
4: Ну, во-первых, территории, понятно, у нас другие есть граничащие территории. Не только Одесская область граничит сегодня с смежными государствами. Западная Украина полностью по всей своей длине граничит с территорией. Точно так же, да, где максимум разграничения – это какая-то река. И основная задача человеку – добраться до границы. Вот. Какими сложностями он может столкнуться до данного момента? Ну, масса. Ну, во-первых, найти правильного организатора своего побега. Во-вторых, то есть правильно организоваться в зависимости от того, не знаю, от тех условий, где он будет пересекать границу. Не попасться до того, как ты доедешь до места пересечения границы. Это огромное. Я же говорю еще раз, тут, знаете, на каждом шаге можно найти проблему, вот, с которой, к сожалению, не удастся справиться. Потому надо просто найти изначально доверительное лицо, которое способен и понимает, где, через какой участок и когда можно пройти. Это огромный бизнес сегодня в Украине. Оказание содействия помощи выезда, точнее, ну, побега человека с территории, это совместный бизнес сегодня силовых структур внутри Украины и других. Это они сами создают определенные коридоры и это их сегодня возможность заработка огромных денег. Не просто там обогатиться, а заработать просто миллионы из миллионов. Там, тех же долларов для того, чтобы у них создают вот эти вот возможности, как бы, и забирают у людей последнее, что только есть. Вот. Потому нету советов в данном вопросе. Есть только пожелания. Я желаю, что все, кто пытается сбежать с этой территории, с этой террористической страны, чтобы у них это удавалось. Вот. И самое главное потом справиться с теми проблемами, которые в дальнейшем у них будут возникать в Европе или там, в любой другой стране, куда они бегут. Потому что все-таки убегают взрослые люди, создать себе жизнь на других территориях, особенно в отсутствии там, денег и всего остального, это непростая задача. Поэтому у меня есть только пожелания, а не советы. Пожелания, чтобы у них все получалось.
3: На самом деле ситуация довольно жуткая, и, казалось бы, вот 21 век, Европа, а фактически целая страна превратилась в концентрационный лагерь, и всевозможные истории про побеги, из нацистских лагерей уже не выглядят каким-то далеким эхом давно ушедшей эпохи, а вот они у нас, по сути, под носом происходят, и в любом случае желаем гражданам, проживающих на тех территориях, успешно покинуть земли Украины. Ну что же, Владимир, я вас благодарю за разбор данной темы. Вам, слушатели, напомню, сегодня мы общались с руководителем постпредства Херсонской области при правительстве России Владимиром Бадиланом. Мы поговорили о том, как жителям Одесской области, да и в принципе тех территорий, которые пока что под контролем Украины, покинуть эту страну, как это сделать в Одесской области, для чего используются полевые дороги и какие есть еще лазейки для того, чтобы сбежать из Украины. Владимир, до встречи в эфире.
4: До встречи, спасибо.

средства массовой информации радиоканал «Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Мы – радио, которое связывает сильных людей. Мы объединяем сердца каждого херсонца. Каждый день мы вместе в новостях, в музыке и в голосе родного края. Слушай своих. Слушай родное. Радио «Таврия».

Таврия. Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия.

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.
2: У нас нет ничего, кроме вазы для цветов. А если ты даришь мне цветы, для нас двоих в этом гараже слишком мало места.

0: Радио Таврия.
1: Я спустя

Волгоградчик 103.5 FM. Херсон 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

0: Радио ТВ.
1: Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса.
0: Радио Таврия.
1: Всегда там, где ты.

слушаете Радио ТВ. Николаев 106.1 FM.

0: час ночи.
1: Вы слушаете Радио Таврия. Радио — это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один. Даже если молчишь. Даже если просто едешь домой.

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: «Честное слово» с Алексеем Давыдовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Честное слово, Одесса дала миру колоссальное количество людей, которые внесли неоспоримый вклад в мировую культуру, науку, спорт. Это город, откуда вышли многие известные политики и военачальники. Одним словом, Южная Пальмира щедра на таланты, и главное, это ее особенность не оскудевает. В Википедии только фамилии знаменитых уроженцев «Жемчужины у моря» занимают аж 200 страниц. А потому одесситам есть чем гордиться, да и по праву. Однако, как всегда в таких случаях бывает, семья оказывается не без урода, а точнее уродов. К их числу я не отношу таких людей, как футболист Игорь Биланов, комики Борис Барский и Олег Филимонов, а также недавно ушедший Владимир Комаров, несмотря на то, что их политическая позиция вызывает у меня серьезнейшие возражения. Но их вклад в спорт, юмор, культуру значителен. Эти люди, безусловно, талантливы, и в прошлом их основная деятельность вызывала только положительные эмоции. Однако есть и другая категория уроженцев Одессы, которых и людьми-то назвать тяжело. К ним, безусловно, относится нардеп Алексей Гончаренко. Ничего, кроме омерзения, этот тип и его деятельность вызывать не может. Один только скотский стрим с места трагедии в Одесском доме профсоюзов уже обеспечивает ему в будущем военном трибунале по Украине место на скамье подсудимых. Но, как оказалось, в своей мерзости Гончаренко не одинок. В политикуме на Залежной есть такой персонаж — Ольга Стефанишина. Уроженка Одессы, бывший вице-премьер, а ныне посол в США. В чем ее достоинства, которые позволили сделать столь впечатляющий карьерный рост, понять сложно. Но ее недавнее поведение во время стрельбы в резиденции президента США – это предмет особого разговора. Оказалось, что как только начался весь этот кипиш, послица не растерялась и украла две бутылки шампанского со стола в Белом доме во время покушения на американского лидера. Ее поступок не остался незамеченным и попал на видео, которое распространилось по всему миру. На нем видно, как женщина, пока все паникуют, забирает бутылки со стола. Блокнот Одесса отмечает, что если раньше Стефанишина позорилась только на свою страну, то с тех пор, как Зеленский сделал ее послом, о ней узнал весь мир. Кстати, интересный факт. Ранее антикоррупционная прокуратура Украины регистрировала в отношении сановной дамы уголовное производство. Ее обвиняли в злоупотреблении властью и служебным положением. Согласно материалу, окружение Стефанишиной, включая ее бывшего мужа и экс-советника, могло получить контроль над дорогостоящими активами. Все это не помешало Зеленскому сделать ее послом. Блокнот Одесса иронизирует, что на самом деле покушение на Трампа было отвлекающим маневром, чтобы Ольга Стефанишина могла обчистить стол. То, что сотворила мадам послица, в русском разговорном языке называется емким и ярким термином «крысятничество». И каким образом это недоразумение могло появиться на свет в Одессе – это феномен, с которым еще только предстоит разобраться. Честное слово.
0: Честное слово. Вы слушаете
3: Радио Таврия.
0: Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM.
3: Радио Таврия.
0: Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио ТВ. Николаев 106.1 FM.

0: часа ночи. Вы слушаете «Радио Таврия». Совместный проект информационного агентства «Ньюсфронт» и «Радио Таврия». В эфире. Программа «Мнение».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Мнение» на «Радио Таврия» и я ее ведущий Алексей Давыдов. Еще недавно Россию пытались отменить в культурном плане. Запрещали концерты российских исполнителей, других деятелей культуры. Тем не менее, все эти процессы провалились, но мы видим попытки, нескончаемые, причем попытки отменить Россию как участницу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Наших представителей уже давно не зовут на мероприятия, посвященные тем или годовщине тех или иных событий, происходивших тогда, но и всячески пытаются замалчивать о том, какую роль Советский Союз сыграл в победе над нацизмом. Что происходит в Европе, что происходит на Западе, поговорим с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи финский журналист Кости Хейсканен. Кости, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Алексей.
2: Как вы считаете, в чем причина вот подобного рода действий и процессов?
3: Ну, Алексей, мне кажется, что Европа полностью, как говорится, погрузилась во времена фашистской Германии и наслаждается вместе с Украиной вот этими всеми процессами, потому что надо понимать, что несмотря на то, что многие страны, как говорится, и воевали против Советского Союза, потом в том числе и Финляндия была прощена, и благодаря советскому правительству Финляндию оставили вообще в живой. И то, что сейчас забыли все вот эти вот уроки, я прожил 10 лет в Германии, вы знаете, меня очень поразило, что всегда в Трефтовом парке это были большие празднования, это были немцы, которые плакали вместе с людьми, которые переехали в 80-е и 90-е годы. И казалось бы, что этой дружбе ничего не повредит. Из России приезжали делегации, посол Нечаев, я его очень хорошо помню, рассказывал о том, что каждый седьмой гражданин Советского Союза потерял своих родственников, и почти 30 миллионов людей погибло. И, конечно, когда мы ездили с финнами в концлагеря Аушвиц и Биркенау, то они говорили, как же так это могло произойти, а как же так сейчас сами финны едут на войну с россиянами и еще, как говорится, и кичатся тем, что украинские и финские дроны летят на Россию. И у меня, понимаете, как потомка финнов, которые переехали в 30-х годах, и как внука вермахтовского солдата, который был связистом и воевал против Советского Союза, а моя бабушка Катри была переводчицей с финского-немецкого языка у советов, то у меня как бы волосы встают дыбом, что мы, была такая замечательная программа «Жди меня», искали предков и родственников и детей этих и немцев и финнов, которые родились в Советском Союзе. И вот это все, что происходит, а тут на Донбассе, например, говорят, что как хорошо, что по Донецку ударили этими дронами, и там горели дома и автобусы, и скорые помощи на Херсоне, и у вас тоже в Крыму. Меня это поражает. Нацизм возродился заново, и казалось бы, я бы еще бы, наверное, бы 5 лет бы подумал, что это какая-то российская пропаганда, но когда сейчас говорят о том, что Финляндия готова разгромить Коивисто, это Приморск и Выборгские нефтеналивные эти цистерны, да, то заявления финских политиков, в том числе и президента Финляндии Стуба и министра обороны Антти Хяккинена о том, что украинские дроны могут пролетать по территории Финляндии, это поражает. Люди, вы что, не понимаете, что может начаться очень серьезная заваруха, и тогда уже будет совершенно не до смеха. Это вот, понимаете, Алексей, люди, которые молодые политики, они не понимают, во что они играют. А для россиян, для жителей Донбасса, которые за Россию, Это же ведь история. И вот они говорят, что русские шизанутые, зетовцы, но это память, и ее осквернять нельзя. Вы знаете, что в Финляндии готовятся провокации. У нас было с 22 года каждый год... Посол Кузнецов отмечал, что проукраинские финны и укрофашисты царапали, малевали памятники советским воинам в Порколе, в Малме, на кладбище. Ну, понимаете, борьба с памятниками, мы же видим это на Украине, но как это пропиталась и Европа, которая, как бы, казалось бы, должна быть за все вот эти вот, как это... ценности, да, а на самом деле получается, что все это, как говорится, полный фейк. И сейчас, вот, например, на майские праздники в Финляндии просто разорвало всех этих укрофашистов и финских фашистов, что школьники в школе Тиккурила, это район Хельсинки, провели «Матушка Россия», песенный вот такой вот флешмоб, и там просто всех разорвало от злости, как это такое, как это могло случиться, эти рашисты уже у нас. А я написала, это наши финские партизаны, которые наконец-то проснулись. И вот на эти праздничные победы в Финляндии будут тоже организованы посты охраны памятников, чтобы укрофашисты и финские кастрюлеголовые не поцарапали, не замалевали и не разбили эти памятники. Вот такое, к сожалению, Европа у нас сейчас, Алексей.
2: Костя, как вы считаете, почему в Европе не видят то, что на Украине возродился и буйным цветом цветет самый настоящий неонацизм? Там представители вот этих всех националистических группировок, они, не стесняясь, зигуют. Они носят у себя символы многих боевых подразделений Третьего Рейха. Это дивизия СС «Мертвая голова», это всякие вот эти вот «Вольфсангели» и так далее и тому подобное. Почему Европа этого не видит и как бы отмахивается от всех аргументов, которые подтверждают, что на Украине возродился нацизм?
3: Алексей, дорогой, я вам хочу сказать, это не только что Европа, а у нас Финляндия стала второй Украиной, когда вот сейчас на Покровское направление приехало более 20 этих кабанов двухметровых молодых финнов от 20 до 25 лет, которые хотят убивать рашистов, и у них шевроны Азова, запрещенные в России, у них эти свастики. В Финляндии прошли на майские праздники столкновения с фашистами, у которых были нацистские флаги. И к тому же прошло шествие ветеранов-инвалидов финнов. Их было практически более 100 человек. О чем можно говорить, когда у нас Европа с границы России уже погрузилась вот в этот весь фашизм, и финны, похоже, как какие-то злобные тролли питаются вот этой вот энергетикой, и все кричат из всех утюгов, что мы вместе с Украиной должны разбить Россию. А, конечно, в Германии, где антифашистов должно быть намного больше. Но все-таки, видите, Алексей, мы видим позитивные моменты. У нас в Италии прошли очень большие празднования 1 мая и вот этих вот коммунистических там лозунгов. В Италии много коммунистов. В том числе сейчас находились иностранные журналисты, в том числе Андреа Лучиди, которые были на Донбассе и освещали эти зверства укрофашистов, которые тут творились. Потом во Франции, на Кипре прошли замечательные мероприятия, в Германии, в Австрии, в Соединенных Штатах. Со мной здесь на Донбассе американский доброволец, который хочет вступить в подразделение российских войск, потому что увидел, Джеймс увидел, ему меньше 30 лет, увидел зверства, которые творят укрофашисты. И приедет Алекс скоро, который израильтянин, но родился в Одессе, чтобы шить российским ребятам пончо и подкоробники в цехе 80. Ребята интербригады тоже у нас, итальянцы, и испанцы, и колумбийцы. И вы знаете, что мне кажется, что это потихонечку начинает просыпаться ненависть к Зеленскому. Мы видим сейчас вот эти вот буссифицирования, что творится на Украине. Вот этот замечательный молодой певец Литовский, вроде бы его зовут, он поет эту песню, что у нас рабства нема, и показывает с другой стороны, или я донатил на бусик, на белый бусик, а этот белый бусик приехал и меня скрутил. И они начали просыпаться, но слишком поздно, потому что то, что сейчас мы видим... Хотя, знаете, Алексей, финская пресса уже написала, что это российские фейки, и это все сделала Россия. И вот это меня поражает, что, ну, видно же по картинке даже, что это никакие не фейки, а действительно на Украине. И когда я был, понимаете, в последний раз на Украине в Киеве в 2018 году, и там при мне вот это была миссия ОБСЕ, сейчас они говорят, что ни в какой этой миссии не был, мы жили в отеле «Фермонт» на берегу реки, и мы видели, как в парке там памятник Ватутину, этому генералу, то ударили дедушку русскоязычного, который нес цветы. И тогда я сказал по-немецки, что их «Канихт меа дизе шайзе анцейн», я больше это, извините, дерьмо не хочу видеть, что я видел за это время. И они мне говорят тогда это «Копфер флюкхафен ун цурык нах Берлин», «Чемодан, аэропорт и Берлин». И вот после этого я понял, что действительно они там стали все просто какими-то не людьми, а варварами, которые хотят уничтожить все. И ведь я разговаривал с украинскими пленными, когда с ними разговариваешь, что они понимают, что если бы россияне их не взяли в плен, то они бы стали бы или пушечным мясом, или бы их расчленили, о чем мне рассказывали тоже украинские военнопленные, которые бежали и передали мне кадры, когда я был на Запорожье. А в Мелитополе, например, как они бьют по энергоресурсам, а когда я делаю репортажи, то финны смеются и радуются над тем, что у детей в детских садах и школах нету воды, и в туалетах нету воды. Я говорю, вы не видите, что вы творите. Вы не видите, что потом за это придется всем отвечать. И то, что Финляндия, как говорится, вышла сухой из воды, а вспомнить Маннергейм, это убийство военнопленных, жуткие казни, когда там ребятам обматывали колючей проволокой голову, и потом их кидали в ледяные финские озера. Пытки все эти жуткие. Финны издевались, и когда кто-то говорит, что Маннергейм – это типа какой-то святоша, который был в российской армии офицером, да, он был в российской армии, но потом он дружил с Герингом, Геббельсом, Гитлер постоянно приезжал в Финляндию и подарил ему бронированную машину. И он только когда понял, что если он сейчас не предаст Германию, то тогда за блокаду Ленинграда бы Финляндию бы вообще бы уничтожили, а Финляндия бы стала бы 16-й республикой Советского Союза. И вы знаете, я вот сейчас смотрел архивные снимки, приезжал Брежнев в Финляндию, Гагарин приезжал в Финляндию, Кекконен подарил ему сауну, то получается, какие же лицемеры все-таки были финны, что вот так вот взять вот и предать Россию. Вот для меня вот это вот очень большое горе, потому что я с малолетства, как говорится, был ребенком двух стран и делал все, чтобы объединить наши страны. В президентском пуле Тарья Халанин, теперь они говорят, что никакого президентского пула тоже не было. Я говорю, ну, конечно, в президентский дворец можно было ходить любому и на все правительственные мероприятия. И я видел искренность Сергея Лаврова. Дмитрий Анатольевич Медведев очень был веселый, шутил все время с финнами. Владимир Владимирович тоже очень любил Тарью Халанин. И Тарья Халанин тоже как вот по всем этим съемкам и всем. И знаете еще, Алексей, самое интересное, я запросил свой архив. У меня более 3000 фотографий в большом концерне, который сейчас называется «Отава Медиа». Это как «Известия», как вот какие-то российские большие, да, холдинги. Чтобы они мне их вернули. У меня там фотографии и Халанина, и всех президентов, и премьер-министров, и Бамонда Финляндии. И они мне ответили, что они его уничтожили. Вот такая у нас свобода слова. И они еще празднуют День свободы слова. Я написал в Союз журналистов Финляндии. Как вы можете говорить обо мне, что я кремлевский кремлеблот, если я был с 2004 по 2022 год в Союзе журналистов Финляндии? Я могу это подтвердить всем. А то, что вы пишете, что я не фин и вообще никогда не был в Союзе журналистов Финляндии, какое-то фуфло, вы же сами себя, как говорится, ставите в это вот фашистское и укропропагандистское дерьмо, извините за выражение. Я хочу поздравить всех ваших слушателей, читателей, зрителей. У вас очень большая аудитория, вас переводят на многие языки. Мне потом пишут: с этим замечательным праздником Победы. Хоть для меня это не такой важный праздник, потому что я потомок финнов, которые были и за, и против. Но то, что мы все вместе все-таки пережили вот этот весь фашизм, и то, что Финляндия сейчас заразилась, то я хочу попросить как гражданин Финляндии прощения. Я делаю все для того, чтобы наши страны как-то были ближе, чтобы народная дипломатия пробила все-таки эту русофобную плотину. Приглашаю блогеров, зарубежных наблюдателей. Вот Джеймс у нас замечательный американец, который хочет воевать. И хотя мы ему предлагаем медийную повестку, он говорит: нет, я хочу вот с этими русскими ребятами воевать против этих фашистов. Я сам видел это. И вы знаете, это дорогого стоит. За мной охотятся и дроны, и диверсанты украинские. Но я много раз говорил, что мне 48 лет, я прожил интересную жизнь, и я сам выбрал этот путь. Путь добра, путь правды и путь защиты свободы слова, чтобы потом не было стыдно за то, что мы оказались гнидами и врали людям за рубежом. А у меня большая не только финская аудитория, но это и англоязычные, и немецкоязычные, вплоть до китайских зрителей и читателей. Ну, то, что вы делаете, эти важные выпуски. Мы, кстати, с Юханом Бекманом провели в Луганской Народной Республике, в Донецкой Народной Республике прямые мосты. И скоро мы вот приедем тоже к вам в Крым вместе с Юханом. Хотим тоже проводить эти интересные мероприятия, рассказывать студентам, молодежи, как обстоят дела, слушать, как им нравится, как они живут. И это очень интересный формат, который объединяет российских военкоров, западных журналистов, западных военкоров. К сожалению, западных военкоров, вот я сейчас вижу, практически никого и не осталось. Кто-то куда-то разъехался, кто-то теперь в Москве. И, конечно, нам обязательно надо освещать вот это вот то, что творит Украина, бьет про энергоресурсом, сжигает скорые помощи. Сколько бедных людей в Белгородской области, это мои любимые места, тоже очень много им помогаю. Галина Ивановна, там склад большой логистический, Возрождение, Очаг мамы, там кормят раненых военных ребят, которых везут с Луганского направления в Белгород. Бабули пекут эти пирожки, блины и все это. И когда вот это показываешь, что многие финны говорят, что а русские совершенно другие люди. Я говорю: так вы же должны знать, вы же ездили пить, веселиться, танцевать. Вы все кричали, что у нас будет дружба. Как сказал Кекконен, Сайменский канал – это в гранит одетая дружба Финляндии и России. Но вы сами эту дружбу разрушили. А Александр Ступ, он поражает, человек, который скакал вокруг гостиницы «Президент» в Москве и кричал: «Да Лавров, мой замечательный друг, мы с Сергеем всегда все вопросы решим». Что же ты, финский болван? Его, кстати, сейчас высмеивают. Один молодой человек сделал деревянное пугало у себя на огороде Александра Стуба. И нация начинает просыпаться не от того же, от большой любви, а они действительно уже боятся. А если эти дроны все-таки начнут падать на инфраструктуру Финляндии, потому что непонятно. Хотя мне, например, ребята из спецназа «Ахмат» сказали, что: Костя, ты знаешь, а эти дроны летят от вас. Они залетают на низкой высоте, по воде на низкой высоте, а потом поднимаются высоко небо. И я, наверное, тоже теперь верю в эту, когда финские журналисты, которые как говорится, расследуют вот эти вот все дроновые нашествия на Финляндию. А это вроде как и наши могут быть дроны, и вообще это натовские дроны. Да, и, кстати, по Запорожью я нашел сам даже несколько натовских дронов, то бишь один дрон даже был американский, что Джеймса очень поразило. Поэтому вся вот эта вот гнида западная, американская, которая хочет уничтожить целостность Российской Федерации, расколоть общество, они только вот это вот и делают, что пакостят. Но я надеюсь, что Россия отомстит за всех этих невинно убиенных детей, сожженных живьем врачей на скорых помощях, МЧС, пожарников, ребят, их же тоже очень много погибло. С праздником 9 мая всех!
2: Я благодарю вас за участие в нашей программе, за очень интересную беседу, за поздравления. Дорогие друзья, это была программа «Мнение». Я ее ведущий Алексей Давыдов. И я напоминаю, сегодня мы с вами обсудили процессы, происходящие на Западе, где не только пытаются отменить Россию, пытаются отменить СССР как участница антигитлеровской коалиции. Что происходит? Мы разбирались с нашим сегодняшним гостем. У нас на прямой связи был финский журналист Костя Хейсканен. Дорогие друзья, я благодарю вас за то, что были с нами. Телеканал Ньюсфронт, Радио Таврия продолжают свою работу.
0: Совместный проект информационного агентства Ньюсфронт и Радио Таврия. Программа «Мнение». Мы – радио, которое связывает сильных людей. Мы объединяем сердца каждого херсонца. Каждый день мы вместе в новостях, в музыке и в голосе родного края. Слушай своих. Слушай родное. Радио «Таврия».

Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM.

Русский город Херсон. 103.3 FM. Скадовск. 100.1 FM. Каховка. 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.